0: счастье обед. 100 раз отвечало мне сердце: о нет, я так не умею, я так не хочу, я честной монетой за все заплачу. Когда слишком рано уходит во тьму, мы в скорби и гневе твердим: почему? А все очень просто. Бетон устает, и рушится мост. За пролетом пролет.
1: Антон Павлович Чехов. Мальчики.
2: Володя приехал!
1: Крикнул кто-то на дворе.
2: Володечка приехал!
1: Завопила Наталья, вбегая в столовую.
2: Боже мой!
1: Вся семья Королёвых, часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розовые, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно: «А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал! Благополучно! Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец, что ли?» «Ау, ау!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели. Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королёвы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки, и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
3: — Володечка, а это же кто?
1: — спросила шепотом мать. — спохватился Володя.
2: — Это же, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик 2-го класса. Я привез его с собой погостить у нас.
4: — Очень приятно, милости просим, — сказал радостно отец. — Извините, я по-домашнему, без сюртука. Пожалуйте, Наталья, помоги господину Чечевицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание.
1: Немного погодя, Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
4: «Ну вот, скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутясь темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? Ан ты приехал, время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту».
1: Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самый старший из них был 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за Кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:
2: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин».
1: Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим,

0: Чечевицыным мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:
1: «Ну, кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаевич, взял мои ножницы?»
0: «Господи боже мой, даже ножниц не дают!» — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
1: «Сначала в Перми,
0: — тихо говорил Чечевицын.
1: — Оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе Америка. Тут много пушных зверей.
2: — А Калифорния?
0: — спросил Володя.
1: — Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть. А Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.
0: Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
1: — Вы читали «Майн Рида»?
2: — Нет, не читала. Послушайте, а вы умеете на коньках кататься?
0: Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
1: — Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.
0: Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: —
1: А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.
2: А что это такое?
1: Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
2: Господин Чечевицын.
1: Нет, я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.
0: Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
2: — А у нас чечевицу вчера готовили.
0: Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и послушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавице и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили в увлечении и перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом Монтигомо Ястребиный Коготь, а Володю — бледнолицый брат мой.
2: Ты смотри же, не говори маме,
0: — сказала Катя Соня, отправляясь с ней спать.
2: Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости. А если ты скажешь маме, то его не пустят.
0: Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
2: «Господи, броня грешного! Господи, сохрани мою бедную несчастную маму!»
0: К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
2: «Когда пост, няня говорит, что надо кушать горох и чечевицу».
0: Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
1: «Так ты не поедешь?»
0: — сердито спрашивал Чечевицын.
1: «Говори, не поедешь?»
2: «Господи!»
0: — тихо плакал Володя.
2: «Как же я поеду? Мне маму жалко!»
1: «Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил».
2: «Я? Я не струсил. Мне маму жалко».
1: «Ты говори, поедешь или нет?»
2: «Да я поеду, только погоди. Мне хочется дома пожить».
1: «В таком случае я сам поеду и без тебя обойдусь. Я еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны».
0: Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
1: «Так ты не поедешь?»
0: Еще раз спросил Чечевицын.
2: «Поеду».
1: «Так одевайся».
0: И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигры, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр.

0: Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
1: «Мне так страшно!»
0: До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар.
1: — Володя приехал!
0: — крикнул кто-то на дворе.
1: — Володечка, приехали!
0: — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом: «Вау-вау!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал. И бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет, и долго там говорил с ними, и мамаша тоже говорила и плакала.
2: «Разве это так можно?» — убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с. Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?»
3: «На вокзале»,
2: — гордо ответил Чечевицын.
0: Володь потом лежал, и ему в голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына. Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадь и написал в знак памяти:
3: «Монтибома, ястребиный коготь».

Наш сегодняшний выпуск, друзья, посвящен рассказу о жизни и творчестве замечательного английского поэта, писателя, драматурга и критика Оскара Уайльда. Совсем недавно, 16 октября, исполнилось 125 лет со дня его рождения.

Пейзаж был сине-золотой, но утром Темза серой стала. Две баржи с сеном от причала отплыли. Желтый и густой туман с мостов стекал, как с гор, и вдоль фасадов расползался. Огромным пузырем казался повисший в воздухе собор. Потом, стряхнув ночную тишь, вдруг стало утро шевелиться. Жизнь пробуждалась, даже птица запела на одной из крыш. А женщина, бледна, тускла, медлительными шла шагами под газовыми фонарями и в сердце боль свою несла.

На берегу стоял я в час прилива, дождем летели брызги от меня, и рдели блики гаснущего дня на западе, и ветер выл тоскливо. К земле умчались чайки торопливо. Увы, вскричал я, жизнь моя темна, ни колоска не даст мне ни зерна, лежащая в бесплодных корчах нива. И был истерзан ветхий невод мой, но снова в море из последних сил его забросил я в душевной муке. И тут, о чудо, вдруг передо мной в волнах возникли трепетные звуки, и я все беды прошлого забыл.

Легли на гладь залива тени, угрюмый ветер рвет волну и гонит по небу луну, как невесомый лист осенний. На гальке черною гравюрой баркас, отчаянный матрос, вскарабкавшись на самый нос, хохочет над стихией хмурой. А где-то там, где стонет птица, в невероятной вышине, на фоне неба, в тишине, жнецов проходит вереница. Лежит безмолвие вокруг, над миром властвует дремота, немым покоем скован луг, затихли рощи и болота. Лишь карастель один в округе тоскливо стонет и кричит, и над холмом порой звучит ответный крик его подруги. Но вот бледна, как неживая, в испуге, что светлеет ночь, луна уходит с неба прочь, лицо в туманной мгле скрывая.

0: Оскар Уайльд – это крупное явление в английской мировой литературе. И, надо сказать, явление сложное и во многом противоречивое. Для того, чтобы это понять и точнее определить, надо перенестись в эпоху, в которой формировались взгляды, настроения и творческие интересы писателя.
1: Отец Оскара Уайльда, известный ирландский хирург, никогда не считал себя стопроцентным аристократом. Он начинал свой жизненный путь простым аптекарем и сам своими руками сделал карьеру. Человек самых разнообразных талантов, он брался сразу за множество дел. И все горело у него в руках. Медик, историк, археолог, этнограф, блистательный лектор. Он был очень плодовитым писателем. Каких только не напечатал он книг и брошюр. О Свифте, о Беранже, о падающих звездах, о новых методах врачебной науки и даже о петушиных боях. Его дел и увлечений хватило бы на троих. Он путешествовал по Востоку, редактировал научно-медицинский журнал, основал ушную и глазную больницу для бедных, где показывал чудеса хирургической техники, вызывающей восторг современников. Но, признавая большие заслуги знаменитого своего гражданина, дублинцы не питали к нему особых почтительных чувств. Все вспоминающие о нем в один голос твердят, что он был суетен, неряшлив, вертляв и отличался огромным непостоянством. В гостиной Уайльдов нередко толпились кредиторы.
0: Мать Оскара Уайльда, Джен Франциска Уайльд, смотрела на все увлечения своего мужа сквозь пальцы. Она вообще была женщиной очень взбалмошной. Представьте себе такую картину. Вы, к примеру, приходите к ней в гости и уже в прихожей натыкаетесь на судебного пристава. Он явился описать ее имущество. Какие-то развязные субъекты важно расположились в ее креслах. «Кредиторы», — объясняет лакей. Вы взволнованно взбегаете наверх утешить пострадавшую женщину. Всюду беспорядок, разгром. Она в гостиной, полулежит на диване и декламирует какие-то стихи. В руках у нее старинная книга. «Слушайте», — восклицает она, — «какая красота, какая стройность! Вот чему учат страдания твои, Прометей!» Книга греческая. Леди Джен знает и латынь, и древнегреческий, и много других языков. Читает и тут же бегло переводит. «Исполняется слово Зевеса, земля подо мною трепещет». Это скованный Прометей из Хила. Но как странно выглядит леди Джен в пунцовом балахоне, вся в лентах, кружевах и фестонах, очень густо напудрена и словно языческий идол увешана брошами и медальонами. Кольца, браслеты, драгоценные камни. А если вы придете к ней вечером, когда собираются гости, она встретит вас в короне из позолоченных лавров. Она заведет разговор о живописи, поэзии и станет без конца восклицать «замечательно» или «ужасно», «позорно». Чрезмерное негодование и чрезмерный восторг – в этих крайностях весь ее стиль. Она вечно как будто на сцене, на театральных подмостках, королева из дешевой мелодрамы, играющая привычную роль. Но внимательный слух улавливает некоторое равнодушие в ее пылких речах. Она тоже писательница. Под звонким псевдонимом Сперанца она выступила с томиком напыщенных и громких стихов. Ее книжки, посвященные ирландским легендам, привлекли к ней читателей. Но написаны они жеманно и выспренно. Подлинные чувства подменены в них риторикой.
1: В этом неискреннем воздухе, среди фальшивых улыбок, преувеличенных жестов, театральных поз и напыщенных слов, растет будущий писатель Оскар Уайльд. Вот он с вялым пренебрежением глядит из окна, как другие дети играют в футбол. Он такой высокомерный и степенный. Ему 12 лет, но по воскресеньям он уже носит высокий цилиндр на своих золотистых кудрях, и школьные товарищи, конечно же, ненавидят этого чинного франта. Как-то вечером в училищном парке, когда торжественной поступью он величаво проходил мимо них, они накинулись на него, связали по рукам и ногам, поволокли на высокий пригорок. И запыленный, и сцарапанный до крови, он принял позу восхищенного зрителя и произнес мелодическим голосом: «Какой отсюда с холма удивительный вид!» Случись это на глазах матери, она, несомненно, залюбовалась бы им. Еще бы! Ее воспитание пошло ему впрок. Ведь здесь явная преемственность жестов и поз. «Как прекрасен Эсхил!» — восклицает она, бравируя перед судебным приставом. «Как прекрасен пейзаж!» — восклицает он, бравируя перед своими обидчиками.
0: Хуже всего то, что единственным местом, где мать Оскар Уальда привыкла общаться с людьми, был ее пресловутый салон, и что именно в этом салоне прошли его первые детские годы. С тех пор надолго салоны, гостиные и вообще разнообразные светские сборища стали его любимой стихией. За столом, усыпанным фиалками, в аристократических гостиных Парижа и Лондона он с юных лет очаровывал светскую чернь блистательным салонным разговором. Он был гений разговора, прославленный мастер беседы, и в этой области ему не было равных. Вот что пишет, к примеру, в своих воспоминаниях один из современников Уальда, писатель Жан-Жозеф Рено.
1: Он опьянил нас высоким лиризмом. Его речь стала певучей и нежной. Его чудесный голос звучал, как виола. Взволнованные мы внимали ему в напряженном молчании. Этот англичанин, сперва показавшийся нам таким манерным позером, теперь создавал перед нами, и притом так задушевно и просто, одну из самых восхитительных от человечеству. Многие из нас, растроганные, плакали. Я раньше не мог и представить себе, что слова человеческие могут достигать такого великолепного блеска.
0: А вот другое свидетельство современника, биографа писателя.
1: Уальд свободно владел всеми стилями разговора. Он легко мог вызвать у слушателей то беспечные улыбки, то слезы, мог увлечь их в мир фантастических вымыслов, мог растрогать их живым красноречием, мог возбудить у них бурные приступы хохота, необузданно причудливым гротеском и фарсом.
0: Таков же и стиль Уальда писателя. Многие из его устных рассказов так и остались незаписанными. Он был щедрый, как говорится, раздаривал сюжеты своим коллегам. Некоторым критикам казалось даже, что этот импровизатор займет самое скромное место в будущих летописях литературы. Но история распорядилась иначе. Она отодвинула в далекое прошлое очень многих известных предшественников Уальда, но прочно на долгие годы утвердила практически во всем мире его имя, казавшееся многим таким недолговечным и хрупким. Ибо Уальд был одним из самых оригинальных умов, пришедших в литературу со своим собственным словом.
1: Современному читателю хорошо знакомы произведения Оскара Уальда. Такие, как «Кентервильское привидение», «Счастливый принц» и другие сказки, «Гранатовый домик», многочисленные пьесы, среди которых до сих пор идущая во многих театрах мира комедия «Как важно быть серьезным». Но самое знаменитое произведение писателя – это, конечно же, «Портрет Дориана Грея». Отрывок из этого романа мы и выбрали в качестве иллюстрации к нашему сегодняшнему рассказу.

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника Безила Холлорна. А когда в саду поднимался легкий ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника. Его золотые душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия. Глухой шум Лондона доносился сюда в тишину, как гудение далекого органа.

0: Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты. А перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник Безил. Безил смотрел на прекрасного юношу с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил, прижал пальцы к вискам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться. Лорд Генри чуть усмехнулся.
1: Это лучшая твоя работа, Безил. Лучшая из всего того, что тобой написано. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гравинор. В академию не стоит, академия слишком обширна и доступна. Когда не придешь, непременно встречаешь там столько людей, что не видно картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место – Гравинор.
2: А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет. Нет, действительно, никуда его не пошлю.
1: Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, правы, эти художники. Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею, как это глупо. Неужели тебе неприятно, когда о тебе говорят? Этот портрет вознес бы тебя, Безил, над многими.
2: Знаю, ты будешь смеяться надо мной, но я право не могу выставить на показ этот портрет. Я вложил в него слишком много самого себя. Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее, это истинная правда.
1: Слишком много самого себя? Ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты... Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое, но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия. Он нарушает гармонию лица. Исключение составляют, конечно, наши церковники, но они-то ведь не утруждают своих мозгов. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен. Значит, он никогда ни о чем не думает. Нет, Безил, не льсти себя. Ты ничуть на него не похож.
2: Ты меня не понял, Гарри? Разумеется, между мной и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я и не хотел бы быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь. А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически и духовно совершенных, есть что-то роковое, словно какой-то рок. Ты знатен и богат, Гарри. У меня есть интеллект и талант. Как бы он ни был мал, у Дориана Грея его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.
1: Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут.
2: Да. Я не хотел называть его имя.
1: Но почему же?
2: Как тебе объяснить? Когда я очень люблю чей-нибудь образ, я никогда не называю его имени. Это все равно, что отдать другим частицу дорогого тебе человека. И знаешь, я стал скрытен. Мне нравится иметь свои тайны. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от других. Уезжая из Лондона, я никогда не говорю своим родственникам, куда я еду, иначе все удовольствие пропадает. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это... ужасно глупо.
1: Нисколько. Это даже вполне естественно. Хотя знаю, что быть естественным, это тоже воспринимается кем-то как поза.

0: Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого куста. В траве тихонько покачивались белые маргаритки. Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.
1: Ну, к сожалению, мне пора, Безил. Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.
2: Какой вопрос?
1: Ты отлично знаешь, какой.
2: Нет, Гарри, не знаю.
1: Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? Я хочу знать правду.
2: Я и сказал тебе правду.
1: Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество.
2: Пойми, Гарри, всякий портрет, написанный с любовью, это по существу портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. Я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Поэтому я и не хочу его выставлять.
1: И что же это за тайна?
2: Так и быть, я расскажу тебе.
1: Ну-с, я сгораю от нетерпения.
2: Да и говорить ты тут почти нечего, Гарри. И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.
1: Уверен, пойму. Давай-ка выкладывай. Я ведь способен на что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.
2: Ну так вот, месяца два тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брентон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе. Хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. В гостиной леди Брентон я минут 10 беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнее. Меня охватил какой-то страх. Я понял, что передо мной человек настолько необыкновенный, что если я поддамся его влиянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну, а тут не знаю, как и объяснить тебе. Внутренний голос говорил, что я накануне страшного перелома в жизни. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти, и вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который вызвал с первого взгляда в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Тут безрассудно я попросил, чтобы леди Брентон познакомила нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство. Все равно, если б нас и не познакомили, мы неизбежно бы заговорили друг с другом.
1: Извини, я тебя перебью. Ты знаешь, что я сейчас вспомнил?
2: Что вспомнил, Гарри?
1: А вспомнил, где я еще раньше слышал о Дориане Грее.
2: Где же?
1: Не смотри на меня так сердито, Безил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде. И зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем. Я сразу представил себе субъекта в очках с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан твой друг.
2: Я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.
1: Почему?
2: Я не хочу, чтобы вы познакомились.
1: Не хочешь, чтобы мы познакомились?
2: Нет.
0: Мистер Дориан Грей в студии, сэр, доложил лакей, появляясь в саду.
1: Ага. Теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить.
0: Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.
2: Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сию минуту приду.
0: Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Безил посмотрел на лорда Генри.
2: Дориан Грей мой лучший друг. У него открытая и светлая душа, твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его. Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибельно для него. Свет велик, в нем много интересных людей. Так не отнимай же у меня и единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем.

0: Внешней оболочкой скрыта личность совершенно противоположная. Дориан Грей оказывается человеком, склонным к пороку. Переодевшись в платье простолюдина, он посещает самые гнусные притоны Лондона, курит гашиш. Ведя двойную жизнь, он обманывает и своих друзей, и своих слуг, и своих врагов. Чтобы скрыть одно из самых своих черных дел, он выгоняет из дому слугу, который верой и правдой прослужил в доме десятки лет. Своих друзей он обманывает на каждом шагу, доведя нескольких из них до самоубийства. Погибает Сибилла Вэн, актриса, полюбившая Дориана. К слову сказать, в объяснении с Сибиллой, предшествовавшей ее самоубийству, Дориан Грей показал самое мерзкое, бездушие, холодное, эгоистичное, высокомерное. Впрочем, это далеко не последняя мерзость, на которую способен обаятельный красавец Дориан. Он совершает дела и похуже. Собственноручно убивает своего друга, художника Безила, автора знаменитого портрета. Он с холодной расчетливостью заметает следы своего преступления, а затем идет к себе в спальню, ложится в свою изящную постель и спокойно засыпает. Совершая все эти дела, Дориан после каждого из них поглядывает в зеркало, конечно, в изящной рамке из слоновой кости и искусной ювелирной работы. При этом он каждый раз убеждается, что ни время, ни совершаемые им поступки не накладывают никаких уличающих примет и не оставляют никаких следов на его лице, которое остается все таким же прекрасным, чистым, безмятежно спокойным, гармоничным и молодым. Годы идут, и Дориану уже 38, а он выглядит все тем же 18-летним непорочным юношей, каким был 20 лет назад, когда позировал Безилу. Но те следы его преступлений, те перемены, которые накладывает на лицо человеческое время, ничего не изменяя в лице и фигуре живого Дориана Грея, изменяют в силу неведомого волшебства его портрет. Лицо на портрете постепенно стареет, в углах рта ложатся складки жестокости, глаза тускнеют. Весь облик портрета свидетельствует о тех пороках, какие гнездятся в душе Дориана, в его натуре. Портрет становится все более отталкивающим и все более обличает живого Дориана в его грязи и подлости. И если на первых порах Дориан ограничивается тем, что прячет портрет в отдаленной пустой комнате, бывшей своей детской, ключ от которой всегда носит с собой, то в конце концов он решается еще на одно убийство. Он решает уничтожить портрет, как уничтожил художника, написавшего его. Однажды, прокравшись в свое тайное убежище, он замечает на столике рядом с портретом нож. Дориан хватает нож и кидается с ним на портрет, чтобы искромсать, изрезать его, а потом сжечь лоскутие изрезанного полотна. Подробностей того, что происходит дальше, читатель не знает, как никогда не узнает тайны волшебства, обратившей жизнь человека на его портрет. Знаем мы только конечный результат происшедшего. Когда, разбуженные страшным криком в верхнем этаже, где находилась таинственная комната, слуги сбежались к ее дверям, а позже с помощью вызванного полисмена взломали дверь и ворвались внутрь, они увидели на стене великолепный портрет своего господина, каким они видели его в последний раз, во всем сиянии его дивной юности и красоты. А на полу, во фраке, лежал какой-то мертвый старик. Его лицо было сморщенное, увядшее, гадкое. И только по кольцам у него на руках слуги узнали его. Этой жестокой по отношению к Дориану Грею перемены Оскар Уайльд утверждал невозможность безоглядного наслаждения безотносительно к страданию других.
1: Сама жизнь преподала Уайльду не менее наглядный урок, чем в случае с Дорианом Греем. В ноябре 1895 года Оскар Уайльд, в то время уже знаменитый писатель, был доставлен в Рейдингскую каторжную тюрьму Лондона.

0: Лондона в ручных кандалах. В результате судебного крючкотворства он был приговорен к 2 годам каторжных работ. На вокзале в Рединге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Уайльд, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и впервые в жизни плакал.
1: До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страданий. До тех пор он был блестящим лондонским денди, гениальным говоруном. Он выходил погулять на Пикадилли с цветочком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и порой надменно смотрел на мир. Раньше Уайльд нередко старался не замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней. «Даже бедность должна быть красивой» – это была одна из его крылатых фраз.
0: Он говорил и писал. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний. Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному.
1: После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдания стали уделом человека, прежде утопавшего в роскоши.
0: В тюремной камере Уайльд наконец понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный буржуазным обществом, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик как вызов буржуазным порядкам. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Рединской тюрьмы».

тюрьме крепки, в дверях замки, и стены высоки. За жизнью узника следят холодные зрачки, чтобы он не вздумал избежать карающей руки. Здесь каждый отдан день и ночь тюремщикам во власть, чтоб не забыться он не мог, не помолиться всласть, чтоб смерть добычу у тюрьмы не вздумала украсть.

0: За год до этого Уальд удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал.
1: Бедняки мудры, они сострадательнее, ласковее. Они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего, мне подадут бедные.
0: Год назад он говорил, что выше всего на свете искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе.
1: Много прекрасных людей, рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих, ничего не знают об искусстве. И, несмотря на это, они истинная соль земли.
0: Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы, полевую ромашку или гвоздику, прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему очень крикливым. Теперь он писал.
1: Я чувствую стремление к простому, обыденному, к морю, которая для меня такая же мать, как и земля.
0: Здесь же Уальд впервые в жизни узнал, что значит товарищество.
1: Никогда в жизни я не испытывал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей арестантов.
0: На свободу он вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.
2: После тюрьмы Уальд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи тоже можно отнести к лучшему из того, что создал Уальд. В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослыми сажают в английские тюрьмы. В другой – о дикости тюремных нравов. Эти статьи ставят Уальда в ряды лучших людей своего времени. Он открыто выступил как обличитель буржуазного общества.
0: Одна из статей написана как будто по незначительному поводу. Надзиратель Рединской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.
1: Жестокость, которой подвергаются днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятна. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Рединской тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить на целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей.
2: Так писал Уальд в то время. И совершенно ясно, что наравне с другими арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого он часто видел рыдающим в одиночной камере.
0: Вскоре после освобождения из тюрьмы Оскар Уальд умер в добровольном изгнании в Париже. Ему и в голову не приходило в последние дни, что продержись он еще год или два, насильственное его одиночество, его безвестность, нищета отодвинутся в прошлое, и его связи с читателем умножатся в тысячи раз, и притом с новым читателем, многомиллионным, демократическим, массовым, которому не будет ни малейшего дела до его прошлого крикливого эстетства и позерства.
2: Умер он в нищете, забытый Англией, Лондоном, друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.
0: А через 9 лет, когда читатели снова почувствовали неодолимую тягу к произведениям Уальда, это было в 1909 году, прах поэта торжественно был перенесен на знаменитое кладбище Пер-Ла-Шез, где покоятся такие величайшие гении человечества, как Бизе, Бальзак, Мюссе, Шопен. над могилой Уальда был воздвигнут огромный и пышный памятник.

0: Если говорить о письмах, то письма наших детей, конечно, так жизнерадостны. Но я не могу состязаться с юмористами. Но все же, вот такие письма приходят к писателям. Здравствуйте, дорогая писательница, меня зовут Катя. До свидания, дорогая писательница. Или такое письмо. Поздравляю вас, я уже выздоровел после скарлатины. Или такое письмо. Мне очень хочется переписываться с писателем. Больше писать нечего, пишите скорее ответ. Или такое письмо. Я хочу быть летчиком, доктором и милиционером. Летчиком, доктором буду каждый день, а милиционером по выходным. Это уже для удовольствия. Или такое письмо. Почему космонавты дружные, а мы, ученики 8 класса, а не дружные? Ответьте стихами. Я прочту вам 2 стихотворения, а если можно, то 2,5. Я сочиняю песни. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? Я сочиняю песни про лунные лучи, а дед вздыхает в кресле: голубчик, не мычи. Я сочиняю песни про молнии в степи, а дед вздыхает в кресле: голубчик, не вопи. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? Как только я встаю, нечаянно пою. Мой голос всем мешает. Соседка мне внушает, что от такого пенья дошла до отупенья, что в доме как в раю, когда я не пою. Ну что мне делать, если я сочиняю песни? А вот Смирнова Сима сказала как-то раз: нет, ты поешь красиво, ты тенор или бас. Мой голос переносит, не просит, не мычи. А ведь неплохо, если ей посвящу я песню, вам посвящу я песню, всем посвящу я песню про лунные лучи. Стихотворение родителям, которые слишком любят своих детей. Петя родился. Петя родился в семье педагога. Петю решили воспитывать строго. Вечером Петя явился на свет. Утром созвали семейный совет. Выступил дедушка, доктор наук. Он будет спартанцем, мой маленький внук. Мы жесткий матрасик положим на доски. Мы будем воспитывать Петю без соски. Раз он лежит на сухом и на чистом, он должен молчать и не быть эгоистом. Петина тетя, дошкольный работник, решила в квартире устроить субботник, а возле кроватки повесить картинки, цветочки на грядке и спелый арбуз. Пусть мальчик любуется, лежа на спинке, и пусть у него развивается вкус. Но вот проходит 10 дней, во рту у Пети соска, не расстается Петя с ней, и спать ему не жестко, он в одеялах и в платках ревет у мамы на руках. Только Петенька заплачет и в кровать не хочет лечь, вся семья поет и скачет, чтобы Петеньку развлечь. Обе бабушки-старушки вынимают погремушки, дед пищит из-под стола: мяу, кошечка пришла. Тетя снимает со стенки арбуз: а хочешь, посмотрим цветочки? И, развивая с младенчества вкус, Петя их рвет на кусочки. Вот ребенку скоро год, Петю кормит кашкой, вот сидит он и ревет перед полной чашкой. Все рассказывают: Пете к нам придут другие дети, мы им кашки не дадим, сами кашку поедим. Кошке Машке не дадим, сами кашку поедим. Потом удивляется доктор наук: какой у меня избалованный внук. Теперь я на опыте мог убедиться, ребенок всегда эгоистом родится. Короткое стихотворение, оно называется «В пустой квартире». Оно написано мной после того, как очень многие наши семьи вместе с детьми переселились в отдельные квартиры, и дети стали носить на цепочках, на ленточках, на браслетках ключи от квартиры. Я дверь открыл своим ключом, стою в пустой квартире. Нет, я ничуть не огорчен, что я в пустой квартире. Спасибо этому ключу могу я делать, что хочу, ведь я один в квартире, один в пустой квартире. Спасибо этому ключу, сейчас я радио включу, я всех певцов перекричу, могу свистеть, стучать дверьми. Никто не скажет «не шуми», никто не скажет «не свисти», все на работе до пяти. Спасибо этому ключу, но почему-то я молчу, и ничего я не хочу, один в пустой квартире.
1: Ну вот и я. Что с вами? Что случилось, милый друг?
2: Скажите, зачем вы здесь?
1: Как зачем? Мы не закончили наш разговор.
2: Наш разговор? Вы же решили стать маркизой.
1: Откуда вы это взяли?
2: Я же видел, как вы танцевали с этим Фатом.
1: Ну, прежде всего, маркиз не Фат.
2: Защищаете? Боже мой! Да ведь он потрепан развратом. Игрой. Нечего сказать. Хорошая партия для молоденькой, умной, чистой девушки. Интриган, дурак.
1: Я не могу понять, что вы имеете против бедного маркиза?
2: Я ревную. Да, я люблю вас. И вы не могли этого не заметить. Нет, я знаю, что я безумец. Знаю, что ваш отец никогда не разрешит. И вот все-таки при одной мысли, что вы можете стать женой кого-нибудь другого, меня охватывает такая ярость, что я способен на убийство. Я просто сам не знаю, что я говорю.
1: Но вы женаты. Ничего не поделаешь.
2: Ну, а если бы я был свободен? Ну, согласились бы вы тогда стать моей женой?
1: Да, милый друг. Я бы вышла за вас замуж. Вы мне нравитесь больше всех. Но не будем об этом говорить. Ведь вы не свободны.
2: Да, но я молю вас только об одном. Ну, не давайте никому слова. Ну, подождите еще совсем немного. Но можете вы мне только это обещать?
1: Могу, милый друг.
3: Мадемуазель Сюзанна, последний танец.
1: Сейчас. Я жду.
3: Прошу.
4: Моя Мадлен, и вы, господин министр, держитесь, полетите вы у меня вверх тормашками, а с вами, дорогой Вольтер, у меня будет особый разговор.
5: Несколько дней спустя Жорж Дюра в самом веселом расположении духа подходил к дому Вольтера. Сидя у себя в кабинете, Вольтер просматривал последние газеты.
6: Так, хорошо, теперь заговорили по-иному. Африканская экспедиция – это новая блестящая страница в истории французской славы. А что вы раньше писали, господа? Вопили о преступной экспедиции в Марокко. Обзывали меня грязным ростовщиком и потным авантюристом. А теперь вы целый день торчите у меня в прихожей, цитируете из моих газеты. У вас собачий нюх, но ничего, господа, это только начало. Да, не забыть бы сообщить, что Влерош дал новые указания нашим посланникам в Лондоне и Мадриде.
4: Простите, что я врываюсь к вам.
6: Что случилось?
4: Случилось то, что я только что сбросил министра иностранных дел.
7: Да-да, господин Лерош-Матье.
6: Вы понимаете, что вы говорите?
7: Очень хорошо понимаю. Я вообще изменю состав кабинета. А этого прохвоста давно было пора выгнать.
6: Убирайтесь вон, проспитесь, я не желаю вас слушать.
7: Нет, вы меня выслушаете, дорогой патрон. Вы просто непременно меня выслушаете. Я застал мою жену с Лерош-Матье. У них была преступная связь. Я раскрыл эту грязную историю, полицейский комиссар удостоверил факт супружеской измены. Так что теперь с министром все кончено. И об этом я завтра же поместить заметку в нашей газете. Ох.
6: Но ведь этой заметкой...
7: Этой заметкой я окончательно уничтожу эту мразь. Этого преступника, опасного для порядочного общества. И вам нет смысла с ним церемониться.
6: Да ну, в какое положение ставите вашу жену?
7: Ах, вы заботитесь о моей жене, а не о Лерош-Матье. Так не беспокойтесь. Я завтра же передаю дело в суд.
6: Ах, вы решились на развод?
7: Разумеется. Я давно следил за этой дрянью, которая завлекла меня, женила на себе и потом порочила мое доброе имя. Но мне нужны были доказательства. Теперь они у меня есть, я хозяин положения.
6: Я не предполагал, что вы такой решительный.
7: Напрасно. Да, между прочим, дорогой патрон, через 2 дня на выборах я выставлю свою кандидатуру. От родного городка, где я пользуюсь широкой известностью, у меня есть кое-какое состояние, поэтому я убежден, что я буду избран. Ох, я далеко пойду. Как я далеко пойду.
6: На каторгу!
7: Парламент! И горе тому, кто станет мне поперек дороги.
6: Вы что, угрожать мне?
7: Боже сохрани. Нет, я не угрожаю. Я только довожу до вашего сведения, что если завтра же вот эта заметка не будет напечатана, то она будет опубликована в другой газете. А другая газета сообщит не только о том, что Лерош уже труп, но и о некоторых благополучно здравствующих. Премьер-министру Бомпару 1 000 000, 3 министрам по 100 000, да?
6: Напечатаю! А черт с ним, с Лерошем! Туда ему и дорога!
8: Подберем другого.
9: Вот это другое.
5: Прошло 3 месяца. Дюруа в это время выхлопотал развод и не терял времени даром. Он опутывал Сюзанну Вольтер сетью своего неотразимого обаяния и без труда овладел душой этой легкомысленной куколки. Сюзанна заявила матери, что любит милого друга. Ночью в отчаянии госпожа Вольтер вбежала в комнату мужа.
10: Что за шум в доме? Что случилось?
1: Только что Сюзанна заявила мне, что хочет выйти замуж.
6: Ну, она еще не вышла замуж, рано поднимать шум. Да, за кого?
1: За Жоржа Дюро!
6: Что? Нет, этому не бывает.
1: Так я ей так и сказала, но она стала кричать, что она любит его. Девчонка смела сказать это мне, своей матери. Я чуть не прибила ее, я пригрозила отправить ее в монастырь.
6: А при чем здесь она?
1: Как? А она обольщает его, эта негодяйка.
6: Это он негодяй? Он скрушил ей голову. О, ну он же теперь разведен.
1: Ну, а при чем здесь это?
6: Как при чем? Приданое ему по вкусу, вот при чем. Вот приданое! Господин Жорж Дюруа, ты крутый! Милый друг,
9: Да, кто в этом виноват?
1: Кто?
9: Ты.
1: Я?
9: Да, ты приглашал его к нам. Ты ее сделал завсегда ты в нашем доме. Целый день только и слышно было: милый друг, милый друг, милый друг. Ну, радость теперь дождалась, это дело твоих рук.
1: Я приглашала. Вот я виновата. А кто выдвигал его? Кто сделал его первым человеком в редакции? Ты?
9: По твоей просьбе! Ты что, думаешь, я не замечал, как мы все бегали за ним?
6: Еще неизвестно, откуда он узнал о некоторых моих делах.
1: Довольно.
0: Не смейте так разговаривать со мной. Я не воспитывалась в мелочной лавке, как вы.
9: Успокойся!
1: Я пришла, чтобы вы, как отец, сделали Сюзанне внушение. Надо сказать ей раз и навсегда, что она никогда не выйдет за Жоржа Дюруа и пусть выкинет из головы этот бред.
6: Ну, разумеется, я поговорю с ней.
1: Но сейчас, но сию минуту.
6: Я пойду сейчас. Но ему я тоже покажу. Придам, милый друг.
1: Уж как раз в этом Жорж не виноват. Я могу допустить, что девушка могла влюбиться в этого красавца. Ах, какой красавец! Но если Жорж ни при чем, то все еще поправимо. Надо отправить ее за границу. Девчонка все забудется. Или в монастырь. Да, в монастырь, пожалуй, надежнее.
6: Несчастье.
1: Что случилось?
6: Ее нет.
1: Как нет? О вашем согласии на наш брак известите друга Жоржа, господина де Тесситер. Центральная почта до востребования. Он перешлет нам ваше письмо, Сюзанна. Кому это? Нам.
9: Им! Ей и ему! Дюрво увез Сюзанну. Он похитил ее. У них все было сговорено заранее.
1: Я погибла. Скорей. Скорей найти его! Их!
9: Где их искать? Его и их!
6: Черт возьми, я вижу единственный выход из положения.
1: Какой?
6: Он должен жениться на ней.
1: Ты сошел с ума?
9: Ну, нечего теперь орать! Завтра об этом узнает весь Париж. Лучшее, что можем сделать, это как можно скорее обвенчать их.
6: Господин де Тесситер.
1: Нет! Ему нужны наши миллионы. Он никогда не получит моей Сюзанны.
9: Он ее уже получил. Они будут скрываться до тех пор, пока мы не уступим. Тут ничего не поделаешь. Уважаемый господин де Тесситер. Негодяй.
11: Но ловкач.
6: Ловкач.
9: Ловкач! Хорошо, что он разведен. Хо-хо-хо! Дюруа далеко пойдет, уважаемый и дорогой.
1: Нет! И ты с ними против меня, я буду бороться. Я не дам свершиться этому преступлению.
9: Нечего вопить!
6: Повторяю тебе, что это необходимо. Он уже депутат и, возможно, будет министром.
1: Хоть президентом я никогда не
9: стану. Ну так ты глупа, как и все женщины. Вы всегда действуете под влиянием личных страстей. И не можете понять, что нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Заявляю тебе, что она выйдет за него замуж.
1: Никогда.
9: Да пойми, глупая! Ведь это же большое счастье! Лучше иметь министром собственного зятя, чем нанимать его со стороны!
5: И не слушая больше никаких возражений, Вольтер удалился.
1: Господи! Ты не допустишь! Тебе же все известно! Господи! Не поступай хоть ты безнравственно!
5: Жорж Дюруа и Сюзанна должны были венчаться в церкви Мадлен. С утра служители церкви, привлекая внимание прохожих, уже расстилали на ступеньках высокой паперти широкий красный ковер. Таким образом, они как бы оповещали о том, что здесь должно состояться важное торжество. Служащие по дороге в конторы, скромные работницы, продавщицы фиалок, все остановились, смотрели и думали о том, какие огромные деньги тратят буржуа на освещение своего брачного сожительства. Вскоре появились первые приглашенные. В ожидании церемонии они прогуливались около церкви.
1: Весенний фиал.
11: Я помню, когда он получал 200 франков в месяц.
1: Весенний фиал.
12: Какая головокружительная карьера.
13: Да, поразительно.
1: Весенний фиал.
5: Мимо церкви медленно проходит Мадлен под руку с молодым человеком.
1: Статья.
14: У вас золотая головка, дорогая.
1: Висеть, мерси.
15: О, мадам.
14: Да.
9: А Мадлен снова хорошо устроилась.
12: А кто это красавчик?
9: Жак Лидоль. Теперь его статьи чертовски похожи на статьи покойника Форестье.
15: Все,
12: моя контора приобрела знатного клиента.
1: Кто это?
12: Сам Жорж Дюруа.
1: О, солидный человек.
12: Юбка.
1: Возьмут? А девочка в черном. Почему? Мой отец убит в Марокко, сударыня. О, ну что поделаешь, дорогая? Должен же кто-нибудь умирать за Францию. Однако же ваш супруг жив, сударыня. Какая наглость. Фиалки. Весенние фиалки.
5: Церковь медленно наполнялась. Приглашенные оглядывались, знаками подзывали друг друга, собирались группами. Норбер де Варен увидел Риваля и Сен-Потена. Он подошел к ним.
16: Нестерпимая духота.
9: Зато какой блеск!
12: Какое отвратительное зрелище.
16: Нас полно, полно брюзжает, дорогой поэт. Здесь весь Париж, сливки,
12: от которых попахивает кровью.
16: Что за вздор?
12: Нет, не вздор. Все это великолепие куплено жизнями тех, кто покоится в марокканских песках.
9: Венчаться самого архиепископа Парижского, это знаете кое-что.
16: Я восторгаюсь кардиналом. Этот наместник Папы Римского прекрасно знает, что Жорж Дюруа любовник матери, мошенник и аферист. Интересно, какие слова он найдет для свадебной речи?
9: Найдет. На то он архиепископ Парижской и наместник Папы Римского.
5: На амвоне перед ярко освещенным алтарем, рядом с женой, на коленях стоял Жорж Дюруа. Архиепископ обратился к ним с напутственным словом.
17: Дети мои, вы сочетались с браком, освященным матерью нашей, святой апостолической церковью. Да будет же союз ваш прочен, и чист, как того требует святой закон. Вы взысканы провидением, вы принадлежите к числу самых богатых и уважаемых. Вы соль земли. Но кому много дано, с того много и спросится. Кто, как не верхи общества, обязаны искоренять пороки, укреплять веру, сеять благо. Вы, сударь, благодаря вашему таланту возвысились над обыкновенными людьми. Вы пишете, просвещаете народ, ведете его по пути истинному. Ваша миссия высока и благородна. Вы служите живым примером тем, кого призваны воспитывать. Так продолжайте же и впредь трудиться на пользу государства, христианской церкви и добродетели семейной. Аминь.
5: Служба кончилась. И тут нескончаемой вереницей к Дюра потянулись поздравители.
13: Примите мои почтительные поздравления, господин Дюра.
18: Дорогая Казашка, поздравляю. Благодарю.
6: Все. От следующей желаю счастья, господин Дюра.
19: Рома, мадам. Я поздравляю вас.
18: Благодарю вас, маркиз. Не унывайте.
19: Род маркизов де Козор всегда стойко переносил свои поражения, мадам.
5: Дюра подошла к Клотильде де Морель.
20: Поздравляю вас, господин Дюра.
19: Благодарю. Мы встретимся, не правда ли?
20: Ну, если хочешь.
19: Тогда до скорого свидания.
20: До скорого свидания, дорогой.
19: Дорогая.
5: А вечером в доме Вольтера веселилось высшее общество Парижа.
9: Поздравляю вас, дети мои, желаю вам счастья. Господа, сообщаю вам, что с сегодняшнего дня я буду заниматься исключительно финансовой деятельностью. А должность главного редактора газеты «Французская жизнь» я передаю моему дорогому и любимому зятю, господину Жоржу Дюра де Калпе. Господа, кому много дано, с того много и спросится. Вот теперь я считаю своим священным долгом заботиться о славе и могуществе нашего государства. Я фанатически желаю, чтобы во главе правительства стоял человек железной воли, исключительно бескорыстия, образцовый семьянин, человек безупречной морали. И такой человек у вас есть, господа. Излишне называть его имя, вы все его хорошо знаете.
6: Ура! Законченный прошвост, я из него сделаю премьер-министра.
21: Так в жизни есть мгновения, их трудно передать, Тютчев. Что же руководит миром и всеми нами? Немыслимо представить бесконечное пространство Вселенной, огнедышащие ураганы, протуберанцы солнечных кипений, испепеляющих все в страшном гигантском вихре, вспышки взрывающихся звезд, ливни огненной карусели, и где-то среди таинственной тьмы, на каком-то пересечении космических координат, летит, вращается слабая пылинка, Земля, которой наивысшие силы великого мироустройства сообщила определенную энергию, задачу и срок существования согласно общим законам вселенского механизма. Невозможно согласиться, что в ее рождении уже заложен последний миг прощания, что смерть, нерасторжимая уже тень жизни, неразлучный ее спутник в солнечные дни радости, любви, молодости, успеха, надежд, и чем ближе к закату, тем длиннее и заметнее роковая тень. Вечность – это бесконечное время, и вместе с тем нет времени у вечности. Если долголетие Земли лишь мгновение микроскопической крупицы мировой энергии, то жизнь человека – мгновение наикратчайшего мгновения. Едва ли мы сможем объяснить, почему человеку дан срок не 900 лет, а 70 по Библии. Почему так молниеносно, быстротечно молодость и почему так длительно старость? Мы не можем найти ответа и на то, что подчас добро и зло невозможно отъединить как причину от следствия. Как это ни горько, однако большинству людей не дано познать смысл бытия, смысл собственной жизни. Неужели люди никогда не поймут, что Земля должна быть их чистым, светлым, белопарусным кораблем, путь которого, к сожалению, не бесконечен? Если бы каждый из нас хоть на мгновение задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы свой корабль с борта на борт, не пробивали бы его днище дьявольскими силами расщепленной природы, не полосовали бы ножами злобы и ненависти его надутые паруса содержимостью самоубийц, забрызгивая их собственной кровью. Люди отделены друг от друга бездонными провалами, и только тоненькие нити любви и искусства, то и дело рвущиеся, соединяют их иногда.

Усталый лег отдохнуть в сумерки, а проснулся в середине ночи от такой непереносимой тоски, что сразу не мог понять, почему чернели незанавешенные окна, почему забыто горела настольная лампа и почему звучала в моем сознании давняя, когда-то слышанная мелодия, исполненная горькой пронзительности. Кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Я сел на диване, потер лоб, подобрал упавшую на пол книгу, а когда стал вспоминать слова, показалось, что в этот миг кто-то думал обо мне с такой бесконечной любовью, с такой беспомощной силой, что я вскочил, начал ходить по комнате, не зная, что происходит со мной, готовый плакать, просить прощения, будто теплый ток доходил до меня через пространство ночи, преодолевая весь зимний город. И вдруг я понял, что это она, моя старая мать, лежавшая сейчас там в неприютной больнице, одна в своем одиночестве, слабая, беззащитная перед болью, в забытьи, думала обо мне с любовью безмерной, которая может быть на земле только у матерей. Но где и когда слышал я эту простенькую грустную мелодию и почему слова ее связаны с матерью?

И она стала представляться мне молодой, красивой, русоволосой, среди горячего утреннего света, в комнате с распахнутым окном, в сочную, залитую солнцем зелень карагача, росшего над арыком. Мать босиком ходила по глиняному полу, тоненькая, в белой кофточке, тихонько напевала прелестным молодым голосом: кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Останавливалась возле окна, улыбалась, поднимала лицо к уже очень жаркому среднеазиатскому солнцу. Я видел ее глаза, ее губы, которые будто влюбленно произносили молитву, говорили о своей молодой тайной грусти, этому знойному утру, солнцу, прохладно плещущему арыку. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет. А я до слез восторга, влюбленный в мать, не мог понять, кого не было с ней рядом, кого ей было жаль, к кому стремилось ее сердце. Ведь тогда отец редко бывал в отъезде, тоже молодой, сильный, он боготворил мать, был предан дому, отличался веселым, ласковым нравом, порой носил ее, как ребенка, на руках, целуя ее светлые волосы, а она почему-то обреченно скорбно прижималась щекой к его груди. Однажды услышал я, как она плакала за ширмой, свернувшись калачиком на диване, и испуганный бросился к ней, закричал: «Мама, не надо!» Со страхом увидел ее мокрые ресницы, но мать попыталась улыбнуться мне сквозь слезы и потом, обняв, стала гладить мою голову легкими нежными пальцами и говорить шепотом, что от чего-то взгрустнулась, но теперь все прошло, миновало. Но почему иногда тосковала она? В какие счастливые дали, к кому тянула ее? О ком вспоминала в молодости? Всю жизнь она верно прожила с отцом, и я не узнал ее тайны. А теперь в беспамятстве на больничной койке, она, витая над краем пропасти в никуда, над обрывом в черноту, где ничего нет, и, видимо, в моменты краткого просветления вспомнила обо мне с той великой любовью, которая ознобом пронзила меня, разрывая непереносимой виной душу. Я ходил по кабинету, морщился, стонал от бессилия, кусал себе руку, чтобы одной болью заглушить другую, не зная, чем помочь ей, как облегчить ее страдания, и бормотал, как в безумии незатейливые эти слова: кого-то нет, кого-то жаль, кого-то нет, кого-то жаль.

В банкетном зале произносили тосты, лилось вино, сияли потные возбужденные лица, говор за столом становился все громче, и нетрезвый шум этот заглушал слова пышных приветствий, и теперь не слышно было, что говорили, о ком говорили, ибо наступил тот момент, когда виновник торжества перестал быть единым центром внимания, как это бывает на любом юбилейном банкете. Я незаметно вышел из накуренного зала и в прохладной тишине неожиданно увидел возле широкой мраморной лестницы сухощавую женскую фигуру, всю в траурно-черном. Даже черные перчатки натянуты были до тонких локтей. Особенно странно выделялась черная широкополая шляпа, почти закрывшая ее сухонькое бледное лицо со стеклянным взглядом. Я поклонился ей, а она не заметила меня. Ее прозрачные застывшие глаза ничего не пропускали внутрь. Равномерно передвигая по мраморным перилам слабой кистью в черной перчатке, она спускалась по лестнице, отражаясь в зеркалах, подобно грозному призраку, среди смутных отзвуков доносившегося сверху веселья, среди этого мрамора, лестничных ковров, богатых хрустальных люстр над головой. Внизу она покачнулась внезапно и на миг приостановилась у перил, клоня голову, локтем прижав к боку маленькую, обшитую бисером сумочку. Это была вдова.

аристократически утонченным во всем облике своем, где ни разу, хотя бы вскользь, не вспомнили о бывшем директоре института, собственным воловьим трудом и упорством, поднявшим его до всеевропейского значения. И я представил, какую боль пережила она в банкетном зале, приглашенная кем-то, никому не нужная, забытая, как и ее муж. И то, что она вся траурно-черная, уходила с банкета в прежнее непоправимое одиночество, и видеть было невыносимо. Потом я вообразил, как она войдет в пустую квартиру, беспомощная, слабая, плачущая от тоски, пройдет в его кабинет, в это царство тишины, воспоминаний, бессилия, в котором властвует навечное отсутствие его голоса, его глаз, живого тепла, и, оглядев сиротливые книжные полки, упадет лицом вниз на диван, горько шепча о жестокости жизни.

Был жаркий июльский день. Золотые купола Печерского монастыря купались в теплом синем небе, а над древними стенами, над густой зеленью монастырского сада, плыл перезвон колоколов, веселый, торжественный, ликующий, как радость этого летнего дня, которую, видимо, ощущали и молодые монахи, что собрались на мощеном дворе близ колокольни. Кротко улыбаясь друг другу, они ловко играючи управляли воздушным, уносящимся в поднебесье музыкальным перезвоном, как бы созданным самим Богом для прославления любви, греха, женской красоты. Меж пахучих кустов малины мы пошли с женой по тропинке в глубину старого монастырского сада. Впереди открылась залитая полуденным зноем поляна. Зажелтели ульи в траве под низкими, отяжеленными краснеющими яблоками ветвями. Здесь, напоенный горячим клевером воздух, гудел слитным гулом. Пчелы хлопотливо пролетали над кустами черной смородины, обдающей нас сладостным духом спелых ягод. И тут, посреди этого света, тепла, душистых запахов и радости существования, я увидел на краю поляны схимника в черной рясе с накинутым на голову капюшоном, расшитым по траурному цвету какими-то зловеще белыми смертными узорами. Схимник стоял неподвижно,

засунув руки в рукава, смотрел тусклыми старческими глазами на литок улья, где озабоченно сновали пчелы. Его лицо выражало смиренную тишину, печальное внимание. Схимник накануне небытия, уже занятый только ежечасным приготовлением себя к завтрашней смерти, будто сейчас прощался с этой пчелиной и тщетной суетой жизни, которая останется на земле, так же, как вот этот благолепный июльский день и множество других дней, весенних, летних, зимних, как вот этот обещающий радость и любовь колокольный звон в синем небе, мгновение греховного ожидания, устроенного молодыми монахами, каким был когда-то и он. Что было на душе схимника? Тоска прощания со всем земным? Раскаяние? И в то же время я заметил, что схимник, наблюдая хлопотливую возню пчел, боковым зрением ловил наше внимание к себе, мое внимание и моей жены. И мне показалось, что он, сутулившись, засовывая глубже руки в рукава, видел и мое грустно удивленное лицо, и молодую привлекательность моей жены, ее темные мягкие глаза, белую шею, светлые волосы до плеч. Он, наверное, видел и знал, что мы думаем о его скором переходе в внеземное царство, и, зная, чувствуя особое болезненное любопытство живых к обреченному, почему-то играл прощальное внимание к суете пчел, с тихой усмешкой печального святого, наблюдая бессмысленное движение колеса жизни. И то, что это игра ради продления горького любопытства к себе незнакомых людей, была обыкновенным человеческим тщеславием, неумерщвленным долгими годами монашества, предсмертным положением схимника, ужаснуло меня. Каким же обвораживающим ядом пропитано тщеславие, если оно не покидает людей и на пороге смерти. Не есть ли красота отражение человеком природы, подобно познанию? Я представил себе, что земля наша, этот сказочный цветущий сад Вселенной со всеми его закатами, восходами, свежими утрами и звездными ночами, студеным холодом и жарким солнцем, со всем его светом, прохладной тенью, июльской радугой, летними и осенними туманами, дождями, белым снегом, что наша земля непоправимо осиротела, что на ней более нет человека, и глухая пустота шуршит в каменных коридорах городов, в траве диких полей, и безмолвие не нарушается ни звуком голоса, ни смехом, ни криком отчаяния, ибо нет человека, и красота не может отразиться в нем, в его сознании, и быть оцененной им. Для кого она? Для чего она? Красота связана с жизнью, жизнь с любовью, любовь с человеком. Как только прерываются эти связи, погибает вместе с человеком и красота в природе. Книга, написанная последним художником на умершей земле, будь она исполнена гениальнейшей гармонией прекрасного, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому что цель книги не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей, переселение чувств. Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый или восхищенный созерцатель. Ведь ощущение красоты – это ощущение жизни, любви, надежд, мнимая вера в бессмертие, так как прекрасное вызывает у нас желание –

Что есть женская красота? Правильные черты, линии фигуры, взгляд, походка. Кто может ответить, что вызывает нашу любовь? По крайней мере, я до сих пор испытываю некое счастливое чувство, вспоминая летнее утро в далекой поре отрочества, когда в первый раз увидел ее на дачной террасе, заросшей сиренью. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала. Прохладная тень от листвы скользила по страницам, по ее молодым открытым коленям. И они особенно бросились мне в глаза, как только я взбежал из сада на террасу. До запаха травы, помню, это чудесное утро начала лета, посвистывание скворцов в зелени листвы, нежное поскрипывание качалки и вот эти обласканные солнцем и тенью круглые колени, на которых имела право лежать книга, прикасаясь к женскому теплу. И помню мысль о ласковом тепле ее ног, тогда ожгла меня чувством какой-то порочной чистоты этой таинственной незнакомки, приехавшей к нам на дачу вместе со светловолосым молодым человеком. А он, молодой человек, носил хорошо выглаженные чесучевые брюки, шелковую спортивную майку. И не знаю почему, я сразу почувствовал горькую боль ревности к его физической силе, великолепной его походке, самоуверенной улыбке, показывающей белые зубы. А когда в тот же день на закате я увидел, как он играл на дачной площадке в волейбол, мастерски подавал мяч, пасовал, гасил, высоко прыгал, изгибаясь большим натренированным телом, когда я увидел, как она, играя с ним возле сетки, шутливо смеясь, вытерла платочком пот с его лба, то ощутил вдруг уже не ревность, а нечто близкое непримиримой ненависти к нему. В ту же ночь меня разбудил тихий свист. Я спал на раскладушке в угловой комнатке, тесной, жаркой, с закрытым окном, спасаясь в духоте от злых полчищ июньских комаров. Но, услышав сквозь сон призывное посвистывание, вскочил с постели, распахнул озаренное луной окно и, предполагая ночную рыбалку на ближних озерах, дважды отозвался утиным кряканьем, что означало «слышу, сейчас выхожу для переговоров». Однако не успел я закрыть окно, натянуть рубаху, как послышался вторичный сигнал и вкрадчивый звук шагов где-то вблизи дома. Удивленный, я осторожно вгляделся в заросли сирени, а там на миг зажегся и погас желтый свет ручного фонарика, и послышался сдавленный веселый шепот: «Эй, на мансарде! Соня несчастный, не смейте спать в такую ночь! Немедленно спускайтесь в сад! Я приказываю вам, слышите?» И тут я увидел ее. Это она, оказывается, посвистывала в саду и озорно сигналила в окошечко мансарды ручным фонариком тому светловолосому волейбольному богу, что ослепил нас в сегодняшней игре своей мужественной красотой вылепленного торса и смелым сверканием ровных зубов. Тихонько отзываясь, он спустился к ней в накинутом на плечи пиджаке, в белых брюках, и обнял ее. Она же, удивленно по-мальчишески присвистнув, обвела его шею руками, засмеялась, а зажженный фонарик насквозь просвечивал листву над его головой. «Слушай», — сказала она, отрываясь от него и как-то шутливо, напряженно, водя пальцем по его груди, «так ты не возьмешь меня замуж? Я ведь хорошая». «Возьму, пожалуй», — ответил он с усмешкой, «только не навсегда. Я бедный инженер со скромными возможностями. Что же я буду делать с тобой, с чужим, драгоценным, сероглазым сувениром? Что, а?»
«Ну, конечно, любить», – отвечала она. «Мой бывший муж говорил, что у меня есть частичка от идеальной женщины». «Интересно, какая же это частичка?» «Он говорил, что идеальная женщина должна быть милой шалуньей, достоинства которого у меня раньше не было». «А ты попробуй быть шалуньей со мной», – сказал он с ласковой небрежностью и бросил свой пиджак на траву под яблоню. «Ты сможешь, а?» Она свистнула, вся потянувшись навстречу его губам. И тут я едва не заплакал, едва не задохнулся от тоскливой ревности, от любви к ней, к ее голосу, смеху. Затем я расслышал насмешливый ее шепот. «Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой прямо здесь под яблонями?» Она дерзко посветила фонариком ему в лицо. Он улыбался, блестя зубами. «Странно», — сказала она через меру звонким, привеселым голосом. «Я тебя, конечно, люблю, но в той же мере и ненавижу». Он взял у нее фонарик, выключил свет, легонько отшвырнул фонарик в траву, затем с мягкой снисходительностью охватил ее талию. А дальше я стал невольным свидетелем того, что знать мне в пору моего отрочества, наверное, никак уж не нужно было. А потому ночь эта запомнилась мне на всю жизнь. Горячие слезы неизъяснимого горя душили меня. Я рывком кинулся к постели, упал лицом вниз на подушку, захлебнулся жаркими рыданиями. Так сладостно, отрешенно, в неизбывном одиночестве, когда мнилось, кончилось все, плакал я только в детстве. Через некоторое время я вскочил с постели и выглянул в окно. Воздух уже побелел к рассвету. Я увидел ее в тот момент, когда она медленно и пьяно подошла к забору, заросшему буйной сиренью, постояла там, поправляя волосы, потом наклонила куст и сорвала веточку. Куст упруго выпрямился, обдал ее холодным дождем росы. И она, подняв лицо, начала трясти, как в дурмане, ветки сирени, словно умываясь этой свежестью влаги. А он стоял под яблонями в накинутом на плечи пиджаке, вертел в руках незажженный фонарик, неопределенно усмехался и молчал. Утром они уехали, и никогда позже я не встречал их. Когда я вернулся с войны, кто-то из родных сообщил однажды, что она умерла в эвакуации. Но до сих пор помню ощущение несправедливой обиды, горькой безнадежности, как если бы она, эта юная озорная женщина, утром осветившая нашу дачу солнечной чистотой, непоправимо обманула меня в чем-то особо тайном, святом, совсем не подозревая, что не он, самонадеянный белобрючный циник, а я мог бы полюбить ее больше жизни, жалеть, защищать, оберегать от грубости. Была ли она красива? А разве мы знаем истинность и сущность красоты? После ее отъезда я жил, как в тумане, порой даже плакал, испытывая адскую муку ревности, которая не находит никакого выхода в первой любви. В тот год мне исполнилось 12. Теперь жизнь моя прожита, ее уже давно нет на белом свете, а время омыло прошлое многими водами. И теперь в полном сиянии женственной безгрешной чистоты
Я вижу то прелестное летнее утро и ее, мою первую любовь. Она сидела в соломенной качалке, задумчиво покусывая стебелек травы, и читала. Тень от листвы лежала на раскрытой книге на ее коленях.

Я лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть. Вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов. Мерзло, визжали колеса под полом. И было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе. И я торопил бешеный бег поезда скорее и скорее домой. И вдруг поразился. О, как часто я ожидал тот или иной день, неблагоразумно отсчитывая время, подгоняя его, уничтожая его, одержимый нетерпением. Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось до дикости странным, что почти никогда в прожитой молодости я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность. Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году. Я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее с портфельчиком, в легоньком платьице и в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет мимо меня и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика, наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица и с тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички. Тогда ничего не существовало в мире, кроме кратких минут этой встречи. Не существовало и в юности реального бытия до того блаженного часа одурманивающих прикосновений, стояние в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, ее колени, прижатые к моим коленям, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неутоленности поцелуев. Отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань, нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты. Переставала существовать самая жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти. Мы возвращались куда-то назад, в счастливую бездну изначальных на земле мгновений, в мгновение первозданной любви, толкнувшей мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие. Гораздо позже я понял, что любовь мужчины и женщины есть великий акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие в мире власти любви делает человека безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы. Нет, я не думал об этом тогда, но если бы спросили, согласен ли, готов ли ради встречи с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания, отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов. Иногда я думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, бесконечным, мучительным ожиданием прерванного свидания с радостью. Все, что мы делали, было за дальними границами любви. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе очищало наши души от смрада, висящей над окопами смерти. Нас было много, и мы шли туда молодые, веселые,
не ощущая угрозы вечного одиночества. Какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда за той далекой щелью заката жизни, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще. Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона и сдавленным шепотом воскликнул: «Черт возьми, наконец-то!» и подпрыгнул молодым козлом возле телефона и разговаривая сам с собою. Однако я не сошел с ума. Я просто был на пороге того, что представало важнейшей вехой моей судьбы. И если бы опять спросили меня тогда, отдал бы я часть своей жизни, чтобы сразу приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: «Да, я готов сократить земной срок». Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени? Нет. Нет. И только сейчас, прожив свои лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата. Почему? Я постарел? Устал? Присытился? Нет. Нет, только теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире. И я поздно осознаю, какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием целые дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данный нам единый раз, как бесценный подарок.

0: Леонид Ильич раз в году. Раиса Николаевна, или тетя Рая, протрубила у себя на почте верой и правдой 30 с лишним лет. А потом ей подарили телевизор и торжественно с речами и цветами проводили на заслуженный, как говорится, отдых. И стала тетя Рая пенсионеркой. Ее не забывают. Местком присылает ей поздравительные открытки время от времени. Но почему-то постепенно в этих открытках стали величать ее уже не Раисой Николаевной, а Раисой Александровной. Живет она на Арбате, в одном из тихих московских переулков. Занимает в большой квартире маленькую чистенькую комнатку. Своей семьи у тети Раи нет. Она холостячка. Так уж получилось. Но есть две племянницы, Муза и Груня. Муза красивая, полная, замужем за врачом-хирургом. У них дочка Леночка, хорошенькая девушка. Прелесть какая хорошенькая. Еще живет с ними кот Карабас, здоровенный зверюга, обжора и философ. Груня не такая красивая, как Муза, но очень деловая. Муж ее инженер, тоже очень деловой. Наверное, потому что оба они такие деловые, детей у них нет. Но есть собака-овчарка по прозвищу Рекс. Красавица и умница, все понимает. У племянниц тетя Рая бывает редко. 2-3 раза в году. Как пойдешь, когда сами не зовут? Она ведь все понимает, не хуже Рекса. Придет она, скажем, к Музе. Та покажет тетке свою Леночку, похвастается успехами мужа, угостит чаем с дешевеньким печеньем, спросит, ну как вы там прыгаете на вашем Арбате? Только тетя Рая начнет рассказывать про свою жизнь, а Муза уже зевает. И хоть бы рот прикрыла ладошкой для приличия. Тогда тетя Рая прервет свое повествование, поднимется и скажет, знаешь, Музочка, я пойду, а то я вижу, ты устала. Идите, тетя Рая, идите, а я буду Леночку спать укладывать. Не забывайте, заходите изредка. У Груни другая манера, к той придешь, у нее тоже, тут же готово для тебя поручение. Как вы удачно пришли, тетя. У меня срочная работа, отдохнуть некогда, а Петя пошел на заседание. Сбегайте, пожалуйста, в кино «Ударник», возьмите на завтра на вечерний сеанс 2 билета. Говорят, картина очень интересная. Вот вам деньги. Заметьте, 2 билета, а не 3. Пригласить старую тетку с собой в кино. Это деловой Груни даже в голову не приходит. Принесла тетя Рая билеты, новое поручение. Тетя Рая, пойдите погуляйте с Рексом. Совсем извелась собака. Тетя Рая старушенца непрочная, а у Рекса силище, как у буйвола. Вот Рекс и мотает ее на длинном поводке от сугроба к сугробу, пока не измотает до головокружения. Вернется она с такой прогулки еле-еле живая. Я, Грунечка, пойду домой, не хочу тебе мешать. Идите, тетя, идите, мне сейчас некогда с вами разговаривать. И даже спасибо не скажет за билеты и собаку. Только Рекс на прощание виновато помашет хвостом, извинится перед гостьей за хозяйку. А не зайдет тетя Рая навестить племянниц? Муза и Груня сами и не вспомнят о ней. По телефону и то не звонят. И не так тетя Рая обидна от этого, как горько от другого чувства. Думает, кому я теперь нужна? Но раз в году все в жизни тети Раи волшебно меняется. В коридоре ее квартиры звонит телефон. И вдруг оказывается, что зовут к телефону ее, Раису Николаевну. Она снимает трубку и слышит Грунин голос. «Тетечка, родная, здравствуйте! С наступающим вас!» И тебя, Грунечка, поздравляю. Как вы там с Петром Ивановичем живете, можете? Живем хорошо, очень хорошо. У нас к вам огромная просьба. Нас пригласили встречать Новый год в загородный дом отдыха с ночевкой. Можно к вам на день нашего Рекса эвакуировать? Ну, конечно, Грунечка, я буду очень рада. Мы с ним чокнемся в полночь за ваше здоровье. Через час снова звонок. Тетя Раечка, это я, Муза, с наступающим вас! Боря и Леночка шлют вам сердечнейший привет. Спасибо, Музочка, спасибо, что вспомнили. С наступающим вас всех. Как там Леночка? Здорово, здорово, здорово. Понимаете, тетя Рая, нас пригласил начальник мужа к себе на дачу встречать Новый год. Собирается чудная компания. Очень хочется поехать, но если вы не сможете подержать у себя до утра Ленку с котом Карабасом, придется отказаться. Обидно, ужасно обидно. Что ты, Музочка, я... Страшно рада, только вот относительно кота Карабаса не знаю, как у нас получится. Звонила Груня, она тоже за городом встречает Новый год, и понимаешь, она уже везет ко мне свою собаку. Новый год я встречаю с Рексом. И как эта Грунька всегда успевает вперед заскочить. Но, в общем-то, за Карабаса я не боюсь. Этот кот сумеет за себя постоять. Знаете, что можно сделать? У вас есть в комнате платяной шкаф?
1: Есть зеркальный.
0: Мы посадим кота на шкаф, чтобы Рекс его не достал. И поднос с песочком для него можно туда же на шкаф поставить. И еду, и воду. Просидит котище одну ночку на шкафу, ничего с ним не сделается. Значит, я везу к вам Леночку и кота. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Теперь заглянем в полночь в комнату тети Раи в Арбатском переулке. По телевизору показывают праздничную программу. Поют, танцуют. Артисты изо всех сил смешат зрителей, но хозяйки комнаты не до них. Надо следить за Рексом. Пес лежит на полу у зеркального шкафа и делает вид, что давно уснул, что ему наплевать на Карабаса, который, распушив шерсть, сидит на шкафу и тоже делает вид, что спит, а сам нет-нет, да и откроет зеленые презрительные глазища, проверяет, что делает его враг внизу. На столе стоит начатая бутылка дешевого портвейна, привезла Груня. Открытая коробка мармелада при приношении музы и тарелка с недоеденной манной кашей. У Леночки плохой аппетит. Голова у тети Раи слегка кружится от выпитой рюмки портвейна. И очень хочется спать. Но спать ей нельзя. Надо следить за котом и собакой. Да в сущности и негде прилечь. На ее кровати, раскинувшись, посапывая и улыбаясь чему-то во сне, покоится раскрасневшаяся Леночка. И все-таки сегодня тетя Рая чувствует себя счастливой. Она нужна. Она кому-то нужна. С Новым годом, тетя Рая! С новым счастьем!
2: Познакомился с Александром Николаевичем. Я был директором Александринского театра в то время. Курс, который, как руководитель, я вел, была ориентация на современную советскую пьесу. Это было и указание покойного Сергея Мироновича Кирова. Я внимательно, знакомясь с тем, что есть в драматургии, следил и интересовался пьесами молодого драматурга, который работал в пролеткульте, Александра Николаевича Финогенова. Несмотря на всю примитивность, несмотря на схематизм его первых пьес, было видно, что это очень талантливый человек. Я с ним списался, и как раз к моменту нашей переписки у него была написана пьеса «Чудак», которую начали ставить в Москве во втором МХАТе. Он согласился приехать, я его не знал, он меня не знал, и однажды, сидя в кабинете, без стука в дверь, без ничего, открыла дверь, и на пороге появился высокого роста, худой, молодой человек в сапогах, в кожаных штанах, в кожаной куртке, с кожаной фуражкой. Форма его была одежды такая, как в то время мы вообще на сцене показывали большевиков, комиссаров, предположительный образ. Он очень возбужденно, с громадной энергией говорил о тех больных вопросах, о тех острых вопросах, о тех больших проблемах, которые стояли перед советским театром. В нем сразу же как-то ощутился человек, заинтересованный жизнью театра значительно больше, чем заинтересованный в том, чтобы его пьеса пошла в этом театре. Это была какая-то его отличительная черта. Мы с ним долго беседовали, когда подошло время уже обедать. Я говорю: Александр Николаевич, пойдемте пообедаем у меня, а вечером будем читать на художественном совете вашу пьесу. Ну, пойдемте. Мы с ним пошли. И когда мы вышли на улицу, дошли до памятника Екатерины, он повернулся, посмотрел на Александринский театр и говорит: вероятно, это самое великолепное театральное здание во всем мире. Потому что более прекрасного театрального здания нельзя создать. И он сказал: знаете, все-таки какие должны быть спектакли в этом театре? И говорит: какие нужно писать пьесы, сказал с улыбкой. Это большая честь, но и очень ответственно. Мы с ним вышли на Невский проспект, и я видел, как он, вторая вот его была черта, которая, так сказать, меня в первый же день поразила, с каким любопытством и, так сказать, острой наблюдательностью он рассматривал здания Ленинграда, людей, то есть какой-то пристальный взгляд человека, очень своеобразно и интересно воспринимающего, так сказать, действительность. Мы пришли обедать, Поднимаясь по лестнице, домработник сказал, Джокера привязали. Он говорит, а что такое Джокер? Я говорю, у меня собака, овчарка, которая не очень любит людей, иногда на них кидается. Он говорит, а что такое Джокер? Я ему объяснил, что в карточной игре, в картах существует карта, которая заменяет все. Ну, Саша, он не знал этого. Ему страшно это понравилось. Мы сели обедать. И опять за обедом шел разговор о театре, о драматургии. И мы не касались пьесы. И когда кончали обед, вдруг я в ужасе увидел, что открылась дверь, и вошел этот Джокер. У него громаднейшая такая овчарка. Я не успел это сказать, он подошел совершенно спокойно, положил морду ему на колени и завилял хвостом. Впоследствии у Джокера обнаружилась забавная черта. Он с первого взгляда и с первого нюха или на людей кидался, или повилял хвостом. Вот Афиноген сразу признал. Я не буду называть других фамилий театральных деятелей, которые, когда только звонили с улицы, с подъезда, Джокер кидался на... и прямо готов был растерзать. Значит, я подружился с Джокером, мы кончили обедать и отправились в Александринский театр читать пьесу. Должен сознаться, что вот эта встреча, что это Александринский театр, молодой драматург, который на большой сцене в профессиональном театре не работал, читает свою пьесу, понятно было, так сказать, его волнение, но опять за интересная черта. Его волнение как драматурга было значительно меньше, чем его волнение как художника. Он великолепно читал. Он читал так проникновенно, с такой отдачей тем мыслям, тем чувствам, тем образом, тем идеям, которые были заложены, что страшно захватывал аудиторию своим чтением. И очень правильно направлял внимание слушающих тем основным проблемам и вопросам, которые им ставились в пьесе. Все слушали с огромнейшим вниманием. Начали обсуждать. Были положительные высказывания. Казалось, все идет благополучно. И встал один член художественного совета и мрачно сказал, товарищи, но в пьесе ничего не сказано об интернациональном воспитании юношества. Как-то все задумались, остановились, но действительно ничего не сказано об интернациональном воспитании. И сразу же как-то некоторых темперамент спал, некоторые пересмотрели свои точки зрения и пьесу в итоге провалили. И нужно было, чтобы в Москве прошла премьера, чтобы прошла она с огромным успехом, для того, чтобы пересмотреть художественному совету ленинградскому свое отношение к пьесе, затем согласиться, что ее нужно ставить, и с опозданием на 3 или 4 месяца театр приступил к работе над «Чудаком». Так состоялась наша первая творческая встреча, уже практическая, на работе. Мы с Александром Николаевичем подружились, начали совместно работать, и он вторую же пьесу свою передал Александринскому театру. Это была пьеса «Страх». «Страх» пьесы была очень рискованная. Мы были первым театром, который ставили эту пьесу. Когда мы репетировали, у нас в сцене была достаточная тревога, потому что когда Певцов, великолепно играя Бородина, произносил свои монологи, как-то делалось жутковато. А что вообще, можно это? Да, это можно, если в монологе Клары, которая отвечает на его и поднимает тему бесстрашия, она его полностью разбивает. Я поручил роль Корчанина Александровской. Корчанина репетирует не всегда ровно, не всегда точно. Актриса, которая скорее умеет играть, чем длительно и долго работать. На репетициях где-то все время казалось, что Певцов побеждает. И это было, конечно, тревожно. И вот была генеральная репетиция. И очень любопытно, вот так, знаете, я как-то привык за много лет работы слушать зрительный зал. Что такое зал? Я смотрел за Корчагиной, она была абсолютно спокойна и абсолютно была внутренне убеждена. И когда она встала со стула и пошла к трибуне, в одной походке вдруг зал ей поверил. Волна огромнейшего доверия из зрительного зала пронеслась к ней. Спектакль имел
3: огромнейший успех. Афиногенов принимает страшное участие в жизни. Он не мог, когда были события в Испании, не откликнуться на них. Он написал в 11 дней пьесу «Салют Испании». Я ему поставил 23 дня. Причем декорации были. Николай Павлович Акимов, великолепнейшие, пышные декорации и так далее. Музыку писал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Спектакль имел огромнейший успех.
4: Все, что делал Афиногенов, это, конечно, были предпосылки. Он никогда не останавливался, так сказать, не был стеснен ни жанром, ничем. Когда я работал в Театре народного творчества, он делал великолепный сценарий пантомимы о Ленине. Он принимал участие в составлении сценария для открытия Большого зала Дворца Советов. Чудная пантомима написана. И масса есть сценариев для кино. Значит, человек был полон и был от жизни в жизни и для жизни.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «В рабочий полдень». Сегодня приглашаем вас совершить музыкальное путешествие, в котором вы услышите мелодии разных стран, разных народов. 18 марта исполнилось 115 лет со дня вооруженного восстания пролетариата в Париже. Этот день вошел в историю как День Парижской коммуны. Много песен оставил восставший французский народ. И сегодня мы хотим открыть нашу передачу известной французской народной революционной песней «Все вперед». Исполнит ее ансамбль политической песни «Гренада».

0: А сейчас представляю слово руководителю ансамбля «Гренада» Татьяне Владимирской.
1: Ансамбль политической песни «Гренада» сформировался в Институте Латинской Америки Академии наук СССР в 1973 году. В нашем ансамбле и совсем юные участники, это студенты, есть у нас и рабочие в составе ансамбля, инженеры, ученые, то есть представители самых разных слоев советской молодежи и более старшего поколения. Все мы вместе поем вместе, проводим свободное время, и вообще ансамбль стал для нас нашей второй семьей.
0: Вероятно, эта духовная общность и стала основой для вашего коллективного творчества. И яркий пример этому – песня «Приезжайте к нам на фестиваль».
1: Песня «Приезжайте к нам на фестиваль» была написана нашим ансамблем более чем за год до начала нашего праздника в Москве. И мы очень рады, что песня действительно стала приглашением, стала действенным средством пропаганды нашего фестиваля далеко за рубежами нашей Родины. А для вас это подарок от нашего ансамбля.

воспользуемся приглашением ансамбля «Гренада» и вспомним прекрасные дни 12-го Всемирного. Музыку, которая звучала тогда на концертных площадках, в парках и просто на улицах Москвы. Предлагаем вам послушать фрагмент фестивальной программы «Музыка народов мира», которую представлял участникам и гостям фестиваля советский аккордеонист Валерий Ковтун. Звучит пьеса «Кубинский карнавал».

сейчас мысленно вернемся еще на один концерт фестиваля. Здесь тоже звучали мелодии народов мира. В исполнении казахской певицы Розы Рымбаевой вы услышите японскую песню «Мальчик и море». Певица предпослала песне такие слова: «Человек и мир, люди и природа, голубое небо над детскими головами, прозрачная вода в реке и чистый розовый восход солнца. Вот именно такие песни нужны нам всем».

0: Имя следующего участника нашей передачи не нуждается в представлении. Его песни хорошо известны любителям эстрады, а недавно с большим успехом прошли и его гастроли. Он родом из страны, которая известна замечательными певцами и является родиной знаменитого прекрасного пения. Но, конечно, многие догадались, что речь идет об Италии, и имя артиста, который продолжает нашу программу, Тото Кутуньо.
1: Lasciatemi cantare,

прозвучала песня «Тото Кутуньо, я итальянец». А мы продолжаем путешествие и приглашаем вас на концерт оркестра «Пражские смычки». Звучит одна из популярных мелодий в исполнении этого коллектива «Кондор пролетел».

0: А эта музыкальная открытка перенесет нас в Болгарию, говорит композитор и певец Эмил Димитров.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Я рад встретиться сразу же со всеми своими друзьями, которые есть у меня в самых разных городах вашей страны. И наша дружба родилась еще в 62-м году, когда я в первый раз приехал к вам на гастроли. Много радостных воспоминаний связано у меня с вашей страной. Я надеюсь, что еще не один раз приду в гости к вам, познакомлю вас с своими новыми песнями. А сегодня я хочу пожелать вам солнечный день, радостного настроения и хочу подарить вам песню.

наша передача подходит к концу. И завершить ее мы хотим еще одной песней, которая звучала в дни Московского фестиваля. Это песня «Карнавал», в которой перемешаны улыбки, смех, шутки на многих языках мира.

прозвучала песня Владимира Назарова «Карнавал» в исполнении ансамбля фольклорной музыки под управлением Владимира Назарова. Мы благодарим тех, кто прислал нам письма, подсказавшие идею музыкального обозрения. Вас, дорогие товарищи, Петр Ручкин, водитель из города Фурманов Ивановской области, коллектив медицинских сестер больницы номер 3 города Курск, Юлию Львовну Дубову и Елизавету Васильевну Ганшину, работниц бухгалтерии одного из магазинов Москвы, семью Колотовых из Киева, москвичку Наталью Владиславовну Васильеву и многих других наших слушателей. Над передачей работали редактор Ольга Громова, звукооператор Светлана Зинкевич. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: «Квартира». Так называется новая, пятая по счету, книга Геннадия Николаева, выпущенная недавно ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Одноименная повесть занимает в ней центральное место как по объему, так и по значимости затронутых проблем. Здесь, как и в произведениях прошлых лет, объектом художественного исследования для писателя по-прежнему остается современный мещанин. Он сам и люди, которые волей судьбы соприкасаются с ним. Вспомним хотя бы Петра Скробова из рассказа «Три опоры». Счастье в его понимании, словно три кита, незыблемо поддерживают три опоры. Ходовая специальность, собственный дом, добрая жена. Уже первые страницы рассказа, на которых читатель знакомится с этой триединой формулой, выражающей жизненный кредо героя, по замыслу автора должны предельно обнажить в нем так называемое «мурло мещанина». Последующие страницы не добавляют ничего нового к этому саморазоблачению героя. Ну а что касается доброй жены, то, забрав детей, она в конце концов уходит из дома. Петр Скробов лишается одной из трех опор, а стало быть и счастья. Герой настолько узнаваем, что ни для читателей, ни тем более для критиков нет сомнений. Это мещанин. Иное дело Сергей Метелкин из новой повести Геннадия Николаева «Квартира». К нему как-то не клеится ярлык мещанина. Отслужив в армии, он поступает работать на стройку каменщиком. Днем дает вторую жизнь старым петербургским домам, а вечером учится на втором курсе института. Рядом трудится жена его, Надюха. Есть у них и дочь, Оленька. Для полного, как им кажется, счастья нет только квартиры. Сразу после свадьбы попробовали молодые жить вместе с родителями Надюхи. Но в небольшой двухкомнатной квартире тесть, теща, младшая сестра Надюхи Люба, их двое, а потом и Оленька, стало явно тесновато. К тому же и отношения со стариками не сложились. Вот и подали они заявление на собственное жилье, а пока снимали у одной старушки комнату. И вдруг появилась возможность получить кооперативную квартиру. Не когда-нибудь, а сегодня, сейчас – нужно внести только первый взнос. Сумму немалую, так ведь квартира же. Одним словом, для молодой этой крепкой во всех отношениях семьи их будущая квартира стала первым серьезным испытанием на прочность.
1: Сергей вышел в коридор, оцепенело застыл возле старого, побуревшего от солнца и пыли плаката. Он машинально читал, без конца перечитывал текст плаката, а сам думал, хотя думанием это тоже нельзя было назвать, просто приходил в себя, свыкался с новым настроением, прислушивался к быстро нарастающему тиканью внутренних часов-ходиков, пущенных несколько минут назад в кабинете начальника. Он думал не о том, где займет или раздобудет деньги, а о том, что вот с этой минуты вся его жизнь и Надюхи, и отчасти Оленьки должна в чем-то измениться, стать строже, подчиниться одной главной задаче. Кто-то мягко взял его за руку. Он вздрогнул. Надюха. Ну что? Он не умел врать, не умел утаивать, так же, как и она, все, что за душой на лице. И Надюха тотчас поняла по его лицу больше, чем он смог сказать ей. Согласился? Только и спросила она. Он кивнул, и в кивке его не было ни радости, ни торжества, а была лишь напряженность. Напряженность и ожидание. Может быть, даже нечто жалобное мелькнуло на какой-то миг в его глазах, потому что Надюха, постояв молча с закушенной губой, вдруг посветлела лицом, встряхнула его руку, сказала с искренней легкой уверенностью: «Ну и правильно. Достанем денег, займем, заработаем, зато квартира будет, понимаешь, Серега? Наша, своя, отдельная». Он не мог так быстро принять ее легкую веру, и она, видя его сомнения, еще крепче тряхнула его руку, мягкой ладонью примяла торчавшие вихры. Сергею вдруг разом вернулось прежнее спокойствие. Они посмотрели друг другу в глаза и неожиданно рассмеялись. «Ничего, нас двое выплывем», — сказал Надюха. «Ты все-таки молоток у меня», — похвалил ее Сергей. «А ты сомневался?» Что ты, но имея в виду не к 15 июня, а к 1 надо сдать денежки. А я уже знаю. Секретарша сказала, пока ты у Долбунова сидел. Она, между прочим, обещала подыскать заказчиков. К ней часто обращаются. Ты что, тоже хочешь работать вечерами? Конечно. Руки не отвалятся. Ой, не хотелось бы, скривился Сергей. Почему? Удивилась Надюха. А куда Оленьку? Ну, неужели маму не посидит с ней какой-то месяц? Я об этом даже и не думаю. Ты не думаешь, а я думаю. Из-за отца? Сергей хмуро кивнул. Надюха посмотрела жалостливо, как на больного. Какой ты, Сережа. Уже, кажется, не раз говорили, отец не твоя забота. Вы разные, под одной крышей вам нельзя. Ну и ладно, я же не спорю. Ушла же с тобой от отца. Его не переделаешь. Да он и по-своему неплохой человек. Тяжелый, да. А кто легкий? Ну, кто легкий? Ты легкий. Я легкая. Так что давай не будем. Денег мы у него просить не станем. Нечего и надеяться. Позавчера ездил в Гореловское садоводство. Дача вроде бы уже на мази. Если в этом году сорвется, мама как-нибудь уломает рублей на 200-300. Надюха потянула его из коридора на улицу.
2: Ой, Серега, какая у тебя грязная куртка?
1: Сейчас только заметила. Захвати-ка ее домой, прополощу хоть. Ну да, отмахнулся Сергей. Не один час мыть. Ты лучше смотайся-ка нынче к родителям. Попробуй батю расколоть.
0: Вот так в спокойную и вполне ясную для Сергея жизнь вошла чрезвычайная, экстренная забота, как раздобыть необходимую сумму. Она, эта забота, и привела Сергея к Мартынюку, каменщику из его же бригады, которого склонность к выпивке постоянно побуждала сбивать халтуру. Он предложил Сергею на пару разобрать в одном доме печь-голландку. С тех пор, как в город пришло паровое отопление, громоздкие эти печи в старых петербургских домах стали не нужны, и мало-помалу жильцы избавлялись от них, приглашая таких вот, готовых на любую работу, людей.
3: Печь, которую давно присмотрел Мартынюк, действительно была ни к селу, ни к городу, ни в углу и ни у стены, а выпершись чуть ли не на середину и без того тесноватой комнатки. Конечно, права была хозяйка, еще молодая женщина с блеклым усталым лицом, в сильно поношенной какой-то бурой кофте. Если бы печь убрали, то вся их скромная обстановка разместилась бы куда как удобнее. И высвободилось бы место у окна для письменного столика девочки, сидевшей с уроками в дальнем темном углу. Екатерина Викентьевна, так назвалась женщина, оказалась проворной на работу. В каких-то 10-15 минут она собралась, вернула с кровати белье, укрыла тряпками, вынесла к соседям лишние мешавшие вещицы со столика и буфета, убрала половички, настелила газеты. Ей помогала девочка, должно быть, пятиклассница или шестиклассница, и старушка, еле ковылявшая на больных ногах. И уж собравшись уходить вместе со старухой матерью и дочерью, чтобы не мешать работе, спохватилась. «А как же насчет оплаты? Сколько это будет стоить?» Мартынюк с многозначительным молчанием еще раз оглядел печь, похлопал по ее железному боку. «Здорова, дура, погорбачишься с ней. Вы же наверняка не хотите, чтобы... Мы тут вам войну в Крыму все в дыму устроили, спросил он, косясь на старушку.
4: О, да, конечно, если можно, пожалуйста, поаккуратнее, откликнулась та.
3: Ну вот, значит, придется смачивать и носить в мешках. Мешки-то найдутся?
4: Екатерина Викентьевна в каком-то испуге метнулась на кухню и вскоре принесла несколько старых мешков. Вы все же скажите, сколько? «Хоть примерно, чтобы знать», — робко попросила она.
3: Мартынюк, брезгливо разглядывавший мешки, небрежно махнул рукой. «Не боись, хозяйка, мы не шкуродеры. Сами не знаем. Вот вынесем, тогда и скажем. Больше, чем обычно, не возьмем, чтоб в самый раз пот смыть».
4: «Ну, тогда ладно», — охотно согласилась Екатерина Викентьевна. В квартире нашлись кое-какие инструменты, топор, молоток, но за кувалдой и зубилом Сергею пришлось сбегать на стройку.
3: Печь была разрушена за час. 3,5 часа у них ушло на переноску разбитой кладки. Когда подмели веничком последний мусор, радио на кухне объявило ровно 11 вечера. Екатерина Викентьевна все время была в какой-то рассеянной, как бы в постоянной задумчивости. И вот теперь, отойдя к окну, вдруг застыла там, молча повернувшись спиной к Мартынюку и Сергею. «Да, вот еще что», — сказала она, словно долго и много говорила перед этим. «Я вас сразу не предупредила, вернее, не попросила. Может быть, вы уж заодно и пол тут заделали бы, а то как нам ходить, ведь яма».
5: «Нет, хозяйка, это другая работа», — отрезал Мартынюк.
3: «Ну, ладно, ладно», — быстро согласилась она. «Значит, сколько я вам должна?»
5: «Такие печи вынести 150 рублей», — не моргнув глазом, сказал Мартынюк.
3: «Сколько?» — изумилась Екатерина Викентьевна. «Сколько вы сказали?»

0: Pim-param-param, sada kaçat. Pim-param-param-pam. Pam-param-param-pam-ra. Dü-dü-dü-dü-dü, stıkta koyra. Pam-param-param. Было.
1: Говорят, Россини писал лежа вниз головой. Это, в общем, надо будет попробовать.
0: Чего-то.

0: pom pom, dream pom pom, dream pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom pom pom, dream pom pom, dream. Все уже было. Если бы кто-нибудь знал, как трудно сочинить новое произведение. Нюра, вы же видите, что я занят, я работаю, вы мне мешаете.
1: Аристарх Никитич, вы целый день в этой комнате сидите, когда же мне убираться-то?
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, пожалуйста.
1: Что это моя пыль, что я ее еще здесь напустила? Это ваша пыль, а не моя пыль.
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, только прошу вас побыстрее.
1: А я быстро не умею, Аристарх Никитич, это халтура получается.
0: Хороша домработница. Это что же, намек, да? Ничего. Значит, и вы решили меня прорабатывать. Я бы попросил.
1: Успокойся, Аристарх Никитич. Сейчас рояль вытру, садитесь, опять все делаете.
0: Нюра!
1: А?
0: Тарам-парам-парам, тарам-парам. Нюра, что вы вытерли?
1: Пианино.
0: Да нет, какую мелодию вы вытерли?
1: Аристарх Никитич, я тут никакую мелодию не видала. Я пианино вытеру,
0: да,
1: я не знаю.
0: Тарам-парам-парам. Да вы же вытерли чудесную свежую мелодию.
1: Аристарх Никитич,
0: подождите, подождите, подождите.

0: уборка закончена.
1: Я уж и то гляжу. Слушаю. Степа, это вы, да? Это я. Степа, нет, я нынче гулять не выйду. Нет, у меня голова разболелась, я устала и ужасно. Мы нынче с хозяином музыку сочиняем. Нет, мы теперь с ним вдвоем сочиняем. Мы эти, суавторы. Ага. Нет, теперь мод такая, теперь все по двое сочиняют. Это так бывает. Вот один не умеет, они вдвоем соединяются, тут же никто не разбирается, кто умеет, кто не умеет. Вот такое положение.

0: И так закончилась эта песня без слов.
1: Впрочем, все ясно и без слов. Нам нужны хорошие песни, прекрасные мелодии и идущие от сердца слова.
2: А вон на том окне горы книг.
1: Похоже, там готовятся к экзаменам. Сегодня они еще студенты, а завтра специалисты. Инженеры, строители, врачи.
3: При впадении протока печени pars descendens duodeni в нисходящую часть 12-перстной кишки образуется возвышение или бугорок papilla duodeni, papilla duodeni. Я вижу себя в новой, только что отстроенной сельской больнице в должности главного врача. Как скоро это будет? Как скоро?
2: Лизочка, ты мне мешаешь.
3: Извини, пожалуйста. При впадении протока печени pars descendens duodeni в нисходящую часть 12-перстной кишки встретила Райку. А вдруг, говорит, меня пошлют в Якутию работать? Это же, говорит, кошмар, это же, говорит, страшно далеко. А Волошин смеется. Вам, говорит, Раечка, это никак не угрожает, потому что с вашими способностями вы далеко не уедете.
2: Лизочка, давай заниматься.
3: А я что делаю, я не занимаюсь, что ли? При впадении протока печени, дуктус холедухус, нисходящую часть 12-перстной кишки. Pars descendens duodeni, дуктус холедухус. Вчера Захаров анатомию принимал. Страху все натерпелись. А Женька Болотин гордый ходит, сдал зачет и говорит, братцы, кому нужна нервная система, могу дать. У меня все лекции записаны. Представляешь, очень нужна мне его нервная система. У меня своей хоть отбавляй.
2: Лизочка, давай заниматься.
3: А я что делаю? Я не занимаюсь, что ли? Основные симптомы желчно-каменной болезни.

0: болью литиадис проявляются обычно... Женька Володин вчера ходил мозг сдавать. Не сдал, не сдал. Вчера профессор хвосты не принимал. Ему 7-я группа внутренности сдавала. Ой, говорят, он их несчастных по кишечнику гонял, но просто ужас.
1: Лиза, давай заниматься.
0: Ну, а я что делаю? Я не занимаюсь, что ли? При впадении протока печени дуктус холедухус, нисходящую часть 12-перстной кишки, образуется возвышение или бугорок. Сейчас Кириченко встретила. Ну, у него все в порядке, веселый ходит. Шутишь? Без единой запинки сдал верхние и нижние конечности. Освободился. Пожелаем товарищам поменьше отвлекаться и успешно сдать экзамены. Пойдемте дальше.
2: Вы видите, на 5-м этаже только что зажегся свет. О, мы можем представить себе супружескую пару, только что вернувшуюся из гостей.
0: Ой, ой, как жмут туфли прямо не... Еле дошла, прям я даже не знаю, как я в эти туфли втиснулась, прям ума не приложу. Ой. Слушай,
3: да?
0: А все-таки у Рукомойникова было очень мило, а?
3: Да, ничего.
0: Что ты смеешься, что ты смеешься?
3: Я просто вспомнил.
0: И ты знаешь, несмотря на то, что гостей было много, у меня такое впечатление, что Рукомойникова весь сыр-бор затеяли из-за Анциферова, а?
3: Из-за Анциферова.
0: Ой. Артамон Иванович Анциферов, большой человек, управляющий трестом. А кто такой Рукомойников? Обыкновенный плановик. А жена воображает, что у нее маленькие ножки. Я в эти туфли втиснула, чтобы доказать, что у меня тоже маленькие ножки. Чуть не умерла, честное слово. Что ты смеешься? Что ты смеешься? А слушай, когда он сказал этот тост в стихах, в этом был какой-то элемент подхалимажа, верно?
3: Был.
0: Как-то он сказал.
3: Элементик был.
0: Он как-то сказал, мы крепко подружились за ночь, поднять бокалы нам пора. Привет вам, Артамон Иванович, привет, привет, ура-ура. Ну, что это такое? Что ты смеешься? А ты заметил, какое у него было лицо, когда он провожал Анциферова?
3: Заметил, да. Жаль только, что ты не заметишь, какое у него будет завтра лицо.
0: А что?
3: Нет, просто когда он узнает, что как раз сегодня Анциферов снят с работы как не справившийся.
0: Что ты говоришь?
3: Вот то, что ты
0: слышишь. Привет, привет.
3: Ура, ура.
0: Ой. Ну, мы с вами заочно познакомились с подхалимом Рукомойниковым. И надо сказать, что, наверное, ни вам и ни нам это знакомство не доставило никакого удовольствия. А вон то окно, оно нам знакомо. Там живут артисты оперетты.
2: Причем как раз сейчас они репетируют.
0: Пройдем еще раз дуэт.
2: Не надо, все в порядке, потом неудобно, ночь.
0: А мы в полголоса. О, я гений.
2: Что такое?
0: Мне пришла в голову гениальная мысль. Сейчас я звоню Геннадию Михайловичу, и мы поем ему дуэт по телефону.
2: Ага, ну а танцевать мы тоже будем по телефону, да?
0: Неважно.
2: Что неважно? Буца, ты сошла с ума, честное слово. Это же всего-навсего телефон, это же не телевизор.
0: Я только не помню точно номер. Ага, -312-13. Геннадий Михайлович, здравствуйте, с вами говорят Головицкая и Забродин. Геннадий Михайлович, у нас творческий подъем, мы горим, горим, горим, горим. Да нет, не пожар, мы, так сказать, творчески горим. Ничего не соображает, наверное, спал. Геннадий Михайлович, мы сейчас вам споем дуэт, который мы приготовили. Ну, дуэт в основном готов, но нам хотелось бы с вами посоветоваться, правильно ли мы нашли зерно. Слушайте, Геннадий Михайлович.
4: В моей душе кипит любовь безумным жаром.

0: Он говорит, ничего, говорит, развлекли подходящие. Геннадий Михайлович, вы знаете, ваше мнение имеет для нас колоссальное значение. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Он говорит, что мне, вам спасибо. Геннадий Михайлович. То есть как не Геннадий Михайлович? А кто это? Кто это? Сторож?
1: Какой сторож?
0: Какой сторож? Ночной. Откуда? Хлебозавод. Володя, мы не туда пели. А вот и наши окна. Если будете проходить мимо, милости просим, заходите к нам. И не мысленно, а по-настоящему. Мы будем очень-очень рады. Очень любезно с вашей стороны.

0: Вы слушали эстрадное обозрение «В нашем доме». Автор Борис Ласкин. Исполняли артисты Московской государственной эстрады Мария Миронова и Александр Минакер. Режиссер – народный артист республики Петкер. Ваши отзывы шлите по адресу: Москва, абонементный ящик 3734, редакции эстрадных передач.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня утром я читал выпуск «Последних известий». В конце выпуска традиционно была погода. Для Москвы я передал: температура 25-28 градусов. Цепь ассоциаций проста: 25-28, лето в разгаре. Раз лето, то, так сказать, косвенный признак лета – это каникулы. Каникулы, соответственно, молодежная тема. Мы иногда жалуемся, ворчим на молодежь, говорим о том, что мы не понимаем ее. Ну и иногда кажется, действительно, как понять. Вот, пожалуйста, московский комсомолец 11 июня. Небольшая заметка-анонс «Пес на выезде». Я приглашаю вас послушать лексику этого материала. Тины и тинши. 28 июня мы ожидаем вас на празднике газеты, а точнее на площадке «Тинейджер», где будут веселая тусовка и клевые ребята. Итак, праздничное меню. Для закуски и заморки червячка два веселеньких конкурса с вполне приличными призами. Мисс Нос плюс Мистер Нос и Мисс Мистер Уши. Да, и уши, и носы для большей убедительности и внушаемости можно украшать веснушками, очками, сережками, кольцами и прочими фенечками. Зовем и все существующие в Москве тусовочные организации, будь то анархисты, металлисты, пофигисты, рокеры, рэперы и прочие, дабы вышеперечисленные тусовки украсили нашу тиновскую площадочку. Желательно заготовить табличку с названием организации, возможно, агитация подрастающего населения и вербовка в свою компанию. В общем, обед на высшем уровне с десертом вам обеспечен. Только оденьтесь покруче, не забудьте ваших любимых мальчиков и девочек, панамки и рюкзаки с провиантом. Желающие могут приехать на личном транспорте: ролики, скейты, велосипеды, самокаты. А те, кто решил поучаствовать в нашем холидее, обязательно позвоните нам по телефону. Пока. Как понять? Действительно сложно, но я подумал, уважаемые слушатели, что не надо смеяться, не надо ругать, не надо ворчать на поколение. Надо понять. А понять непросто, потому что многие из нас, если не большинство, воспитывались в другой жизни, в другом укладе, имели перед глазами иные примеры. Многим поколениям памятны, например, пионерские лагеря. А что с лагерями сегодня? «Комсомольская правда», 12 июня. Подбор материалов под заглавием «Судьба барабанщиков» или «Горн забыли, галстук сняли, кто остался в лагерях». Россия. А на ЗИЛе путевка в подмосковный лагерь на одну смену для своих стоит 2089 рублей. То есть родителям обходится в 520. Они продаются также и всем желающим, но уже по 4070 рублей. Если же вы хотите отправить ваше чадо на море, то родителям зиловцам придется заплатить 1660, а простым смертным 4500 рублей. Таким образом, товарищи дети, агитируйте родителей устраиваться на работу на крупные предприятия или становиться миллионерами. Несмотря на все эти устрашающие цифры, все лагеря заполнены. Правда, их стало меньше, так как около половины закрылись на капремонт и при всем своем желании отремонтироваться не могут. Опять же, нет денег. Украина. Всех, конечно, волнует вопрос Крыма и бывших всесоюзных здравниц, в частности, Артека. Сейчас в Артеке считают деньги сами. Никаких дотаций давным-давно нет. Путевка стоит 15 тысяч. Проблем много, но главное, наполняемость полная. По нынешним временам в это даже трудно поверить, потому что все остальные здравницы южного берега Крыма наполовину пустые. Мы в редакции выразили предположение, что и отдыхают там дети коммерсантов и так далее. Руководство Артека, как нам сообщили по секрету, тоже в самом начале думали так же. Но оказалось, что в Артеке, так же, как и раньше, отдыхают и дети начальников, и дети рабочих, и дети коммерсантов. Все зависит от того, оплачивает ли предприятие частично или полностью стоимость путевки. Сами понимаете, что школы или поликлиники сделать этого не в состоянии. Есть в лагере и дети малоимущих, но это уже редкая благотворительность. А сегодня в Артеке праздник, день рождения. Но помпезных мероприятий не будет, тем не менее вылетает праздник в 500 000. Если бы не спонсоры, то он бы не состоялся. Казахстан. Пионерские лагеря вокруг Алматы заполнены едва наполовину, зато дворы и подворотни переполнены детьми, в основном врачей, учителей, инженеров и рабочих. Для оставшихся в городах большая проблема питания – потому что даже обычная котлета стала недоступной. 97 школ, чтобы решить эту проблему, в спешном порядке открыли городские лагеря со сносными ценами от 21 рубля до 76, в зависимости от того, сколько могли компенсировать обком профсоюза и РАЭНО. Но совершенно фантастические каникулы у детей бизнесменов. Для них увлекательные заграничные поездки за 200-300 тысяч. Для этих семей это стало престижным. Лагеря и как в них сейчас отдыхают. Такой родной и близкий всем красный цвет в лагерях теперь большая редкость. Все перекрасили, лозунги сняли, атрибутику убрали. Не стоят теперь по краям аллей скульптуры юных пионеров с трубами и барабанами, не звучат гимны, не алеют знамена. Было время, когда принимать лагерь приезжали из всевозможных комитетов и комиссий, а сейчас только пожарные и медкомиссия наведываются. Раньше на открытие лагеря, торжественный и праздничный момент, собирались опрятные пионеры в белых рубашках и красных галстуках. Теперь сбредаются непричесанные, хотя и это как где, дети в самой немыслимой одежде. И начальник лагеря вместе с заместителем директора по воспитательной части, бывший старший пионер-вожатый, сообщают, что каждое утро будет проводиться не какая-нибудь политизированная линейка, а утренняя встреча отдыхающих лагеря. Да, летний отдых становится летний отдых детей, а впрочем, равно как и взрослых, становится все более трудноразрешимой проблемой. Тем более, что эту проблему надо решать на фоне всех прочих, и в первую очередь, может быть, сейчас для родителей, в первую очередь, финансовых проблем. Задачка для родителей, так названы достаточно грустные рассуждения Татьяны Зайцевой в газете «За 2 июня». Отзвенели в школах последние звонки, отзвучали напутственные речи преподавателей, старшеклассники вышли к финишным школьным экзаменам, а их родители оказались перед необходимостью решать очередную жизненную задачу. Условия задачи. В семье из трех человек отец инженерно-технический работник, зарабатывает 1200 рублей в месяц. Мать служащая, соответственно, 800 рублей. Сын заканчивает среднюю школу. Вопрос. Можно ли на эти средства А. экипировать ребенка на выпускной вечер, Б. помочь ему в выборе профессии? Ниже приводятся некоторые исходные данные, без которых условие задачи не является полным. По пункту А. Государственная цена отечественного костюма прадедушкиного образца 3000 рублей. Импортный костюм современного фасона 5-7 тысяч. Самая дешевая из отживших свой век моделей рубашек 200 рублей. Модная в коммерческой торговле 500-700 рублей. Стоимость туфель от 1500 до 2000 рублей, как повезет. Носков от 75 до 100 рублей за пару. Приплюсуйте сюда визит к парикмахеру от 30 до 70 рублей. Цветы педагогам, одна роза 35 рублей. И взнос на проведение выпускного вечера в среднем 300 рублей. По пункту Б. В армию парни идти не хотят. Причины известны. Среднее специальное образование их также не прельщает из-за отсутствия перспектив. К спекуляции пивом, торговле газетами и протиранию машин на перекрестках еще не все морально готовы. Однако вуз продолжает оставаться тем шансом на получение полезной профессии, который больше всего вдохновляет некоторых юношей, особенно их родителей. А поскольку средняя школа не обеспечивает нормальной подготовки в институт, необходимо обращаться к частным педагогам. Но прежде нужно иметь в виду, что за полуторачасовое занятие придется платить от 75 до 200 рублей в зависимости от гарантий преподавателя и заниматься каждым предметом минимум 2 раза в неделю в течение 1,5-2 месяцев. Вот, пожалуй, все отправные величины нашей задачи. Так что мозгуйте, умные головы, ищите ответы, составляйте уравнения. К примеру, элементарный вариант решения по пункту А. Обеспечить каждую школу одной партией выпускных костюмов и раз в году выдавать их на вечер на прокат, как это давно и успешно из года в год проделывается с учебниками. И родители довольны, и дети комильфо, и расходы минимальные. А с пунктом Б и вовсе просто. Папы вполне могут постоять в подземных переходах с протянутой рукой, благо руки пока крепкие, да и мамам, не старые еще, полезно прогуляться вечерком у ресторанов. Так и укрепляется семейный бюджет. Только приступать к этому лучше заранее, ведь теперь ежемесячная плата за ученика первого класса в частной школе составляет уже 1500 рублей, а учиться ему 11 лет. Так как же и кем, возникает вопрос, вырастить наших детей? Под рубрикой «Очень личное мнение» в 22-м номере журнала «Столица» автор материала Илья Араскин искренне обеспокоен этим, что видно из небольшого эссе, опубликованного в журнале. Илья Раскин: «Белинского и Гоголя с базара понесут». За цитатой стоит знак вопроса. Он пишет: «Я, честно говоря, опасаюсь того времени, когда на нас не зайдет цивилизованный рынок со всеми его цивилизованными прелестями. Дело в том, что для него ведь нужны цивилизованные люди. Я всерьез думаю, что году так в 70-м или 80-м мы были бы более готовы к рынку, чем сейчас. Имею в виду не всех нас, но специально молодежь. Тогда молодежь худо-бедно, но чему-то все же училась. Сейчас это видно невооруженным глазом. Все от 12 до 30 лет заняты бизнесом. Престиж учебы упал до нуля. А как же ему не упасть, если на перепродаже пива или бигмака можно заработать раз в 50 больше профессора? И кто моет стекла, кто приторговывает, кто опекает торгующих. До учебы ли, когда ребята при деле, солидные такие, приодетые, крутые, девицы смотрят, не чета совкам. Это же не жизнь, а разлюли малина. Детишки могут из своего кармана платить учителю 3 ставки. Есть такие случаи, чтобы только не докучал своими занятиями. Но, боюсь, ребята рано радуются. Ведь то, что у нас сейчас, это не рынок, а базар. А вдруг рынок? Для многих это будет неожиданностью, но тогда заниматься настоящим делом и делать настоящие деньги будут другие люди, те немногие, которые учатся математике, физике, истории, литературе. Куда будет податься нынешним крутым? Ведь они же ничего толком не умеют. И при этом привыкли чувствовать себя чуть ли не хозяевами жизни. Во всяком случае, хозяевами базара. Базарные навыки на рынке останутся невостребованными. И удар по самолюбию, с этим не шутите, будет нанесен чудовищный. Престижу ребятам хочется. И вдруг выяснится, что самое место им в подсобных рабочих. Здоровье есть, образование не надо. Не пойдут ни за что, это уж слишком. Куда еще? Вышибалами в кафе? Так это ведь в каждом подъезде придется по 5 кафе открывать. Боюсь, пойдут ребята воевать против рынка за базар. За совок, родной, пасконный, коего они и есть достойные и любимые сыны. Тогда нам грозит всплеск преступности, не чета нынешнему. Посмотрите, ребята здоровые, агрессивные. Их не сотни тысяч, миллионы по стране. Сейчас у них еще есть время сесть за книжки. Да разве хоть один послушает такого совета? Ведь чтобы над своим будущим задуматься, тоже нужна некоторая привычка к умственному труду. Не знаю, кто бы смог объяснить им доходчиво. Мне думается, обеспокоенность автора вполне понятна. Вот еще раз небольшая фраза из его материала. Посмотрите, ребята здоровые, агрессивные. Эта фраза как эпиграф к следующему материалу, опубликованному 11 июня в подмосковных «Известиях». Автор Алексей Ломунов опубликовал заметку «Жестокие игры». Те, кто постоянно ездит в электричках, вероятно, не раз наблюдали, как в окно движущегося поезда влетает камень, а по вагону разлетается множество мелких стекол. Это хулиганят подростки. Ребята накладывают на рельсы камни, гвозди, консервные банки. Иногда возникают целые баррикады. Подростки не задумываются о том, какой опасности они подвергают железнодорожный состав и пассажиров. Ведь такие игры доводят до аварий. Рассказывает помощник машиниста Сергей Владимирович Хомянин. 5 месяцев назад выехали из Пушкина в Лось. Было поздно, 2 часа ночи. Доехали до Клязьмы. На платформе примерно 15 подростков с камнями и палками в руках. Подъезжаем, двери вагонов открываются, пассажиры выходят. Потом входят подростки, срывают стоп-кран и начинают бить стекла. 3 вагона разбили полностью. Машинист мне говорит: «Не ходи, не суйся, и тебе достанется». Когда хулиганы ушли, мы с машинистом взяли лом, прошли по вагонам, закрыли стоп-краны. Да, хулиганство и варварство на железной дороге возросло. Бьют светофоры, особенно карликовые, воруют сиденья и печки для дач, стекла и дерматин. Помощник машиниста должен обязательно ходить по вагонам, осматривать состав. Но это стало небезопасно, нападают грабители. Они нажимают стоп-кран и ждут помощника машиниста. Если тот одет хорошо, то вытряхивают, отбирают деньги. Если нет, просто избивают. Старые железнодорожники вспоминают военные и послевоенные годы. Грабили тогда в поездах. Но чтобы локомотивную бригаду трогать, никогда такого не бывало. Однажды на Октябрьской железной дороге 2 подростков бросили 2-килограммовый камень в лобовое стекло идущего навстречу локомотива. Машинист скончался. Если удается задержать подростков, хулиганов, штрафуют их родителей. Но размеры штрафа до смешного малы. У транспортной милиции много проблем. Линейный пункт обслуживает участок протяженностью 90 километров. Не хватает штатных сотрудников, нет автомашин. Как и на железнодорожников, нападают и на милиционеров. На железнодорожном транспорте сегодня масса проблем, их решают профессионалы. Не создавать новых, не подвергать опасности жизни многих людей, беречь наше, свое – это забота каждого. Наступило лето, и в эти летние каникулы больше, чем когда-либо, дети будут предоставлены себе. И, не дай бог, далее следует многоточие. Очень мрачная заметка. Но вы знаете, вот в начале обзора я сказал свою точку зрения, что не осуждать, не смеяться, не ворчать, а понимать. Действительно мрачная заметка. Но ведь всегда должно быть и есть в жизни место для наблюдений оптимистических, для, как мы привыкли раньше говорить, положительного факта. И я был очень рад, с большим удовольствием прочитал, был очень рад познакомиться с большим очерком 12 июня «Комсомольская правда». Я прочитаю его с сокращениями, поэтому прошу запомнить тех, кто заинтересуется. 12 июня, газета «Комсомольская правда». Автор Сапожникова выступила с большим очерком «Если выстрелить вишневой косточкой». В качестве эпиграфа стоит фраза «Никто в банковском городе Отепе не считает своего молодого мэра бароном Мюнхгаузеном». Автор пишет, к Янусу я ехала 2 года. Честно говоря, как самый молодой в республике мэр города, он мне был совершенно неинтересен. Подумаешь, стал мэром в 26 лет. Но тут Янус Райдл начал действовать, и мне пришлось завести на него специальную бумажную папку. Для начала он отменил на территории города Отепе, где мэрствовал, все социалистические законы. Потом, когда его излишняя самостоятельность не понравилась эстонскому правительству, намекнул публично, что Эстония вполне может стать и федеративной республикой, а город Отепе обойтись и без Эстонии, и пригрозил ввести собственную валюту. С одним моим приятелем разоткровенничался. «Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но я буду президентом Эстонии». Потом, в то время как официально Эстония морщилась при одном упоминании забастовочного города Нарвы, неожиданно заключил договор о дружбе и сотрудничестве и нанес в Нарву официальный визит. А когда газеты сообщили, что Янус Райдл признал независимость Чечни, слетал к Дудаеву и предложил построить воздушный мост Грозный-Тарту, а промышленность Отепе переориентировать на выпуск оружия, я поняла, что пора ехать. Готов? Надо брать. Либо действительно сумасшедший, либо крутой юморист, что, впрочем, тоже неплохо. В Отепе сразу же хочется остаться навсегда и пасти на зеленом лужку овечек. Это крохотный городок в 3000 жителей. 5 часов трястись на автобусе. У Таллина одуванчики желтые, а в Отепе они уже белые. Вот и непонятно, то ли это дает о себе знать Южная Эстония, то ли они по дороге так распушились. Городок в основном одноэтажный, особнячки разбегаются по пригоркам. Пригорок — это в нашем понимании. В Эстонии же любой такой холмик называется горой и имеет название Королевское. Итак, Отепе окружают горы Королевское, Лошадиное, Аптекарское. Про последнюю рассказывают легенду с печальными лицами. Жил-был несчастный аптекарь. У него было горе, жена не любила. Поэтому он взял да умер. озеро Пьюхаэрф. Святое, значит, от того, что в нем слезы матерей, чьи сыновья погибли за свободу Эстонии. Вот теперь всего двое русских. Оттого, утверждают, и нет там национальных проблем. 5 безработных и 3 бюро по трудоустройству, туристическое и информбюро Совета Северных стран, что, несомненно, придает городу особую значимость. А еще в Отепе асфальтированные дороги. Это второе, что сделал Янус Райдал после того, как стал мэром. Первое – переименовал горосполком в муниципалитет, что по тем временам было шагом весьма революционным. До этого момента с дорогами в Отепе было напряженно, потому что вопрос, что заасфальтировать и когда, как водится, решался в районном центре Валга, а планы не выполнялись. Я потому так много об этом говорю, что про дороги благодарные горожане, наверное, вспомнят, даже если их разбудить ночью. Одного этого, похоже, было достаточно, чтобы войти в историю города. Жаль, я не могу сравнить, скрипел ли тут песок под ногами когда-нибудь. Но любители провинциального покоя оценили город намного раньше. Здесь десятки домов отдыха, спортивных баз и дач. Солженицын тут, по слухам, работал, и Сахаров, и Жан-Поль Сартр, и Евтушенко. Но главной достопримечательностью города Отепе, конечно же, является его мэр Янус Райдал. Он высок, сероглаз, строен и холост, и в него очень трудно не влюбиться, но это не главное. Главное то, что по плану Януса в 1996 году уровень жизни в городе достигнет Швеции и Финляндии, в 2000 году будет мировой, а в 2005 самый высокий в мире. Можете верить, можете нет, но мэр утверждает, что ошибки не будет. Ведь еще 10 лет назад он точно предсказал крушение Советского Союза, независимость Эстонии, крах западной демократической системы и начало новой эры. И Советский Союз разрушил именно он, так он считает, потому что это он в 1988 году передал в журнал «Шпигель» документы эстонского пленума творческих союзов, с чего, собственно, все и началось. Документы опубликовали, в Кремле был большой шум, и пошло-поехало. Об Отепе не говорили, а теперь говорят. Дороги, водопровод, электросеть, колбасный цех с 6 сортами колбас. Все это скучно и важно. Но Янус собирается заново отстраивать епископский замок, от которого не осталось и камня. Главный аргумент тут в 13 веке, когда Отепе был столицей Ливонии, замок был. В Отепе появится «можно», в Отепе понятие «можно» и «нельзя», «законно» и «незаконно» совершенно смещаются. Когда я была в командировке, пишет автор материала, Янус еще только говорил о том, что он собирается муниципализировать спортивный комплекс с традиционным названием «Пентагон», союзную собственность, между прочим. На следующий вечер по эстонскому телевидению передали «уже муниципализировал». Меня, говорит Янус Райдал, часто спрашивают, кем я хочу стать. Я говорю, правителем мира. И все пугаются сразу, потому что Гитлер хотел стать правителем мира, Сталин, Наполеон, Ленин, но не удалось. А потому не удалось, что они хотели силой, а надо не так. Меня 4 раза обворовывали. И я понял, что пока не будет богатым общество, я богатым тоже не буду. Поэтому я хочу сейчас все свои мысли инвестировать обществу. Это моя миссия. Поэтому был создан фонд имени Райдала, чтобы у любого человека была возможность себя реализовать. Фонд богатый, он поможет в тех сферах, где есть недостатки в Эстонии, в обществе, в мире. Вопрос. Фонд твоего имени? Прости, Янус, а со скромностью у нас там как? Все в порядке? Человек, отвечает Янус, стоит ровно столько, насколько он сам себя оценивает. Если чувствует себя рабом, значит, он раб. Королем, значит, король. Если правителем мира, то правитель мира. Заканчивается материал так. Я возвращаюсь из Сталина. Одуванчики километра за километром заметно молодели, как будто кинопленку прокручивали в обратную сторону. Чары Януса и города Отепе таяли. Дома проекты Райдала снова стали казаться невозможной ерундой, сам Янус чудаком, командировка каким-то фантастическим фильмом. Господи, да кто же он в самом деле, Манилов, Остап Бендер или барон Мюнхгаузен? Уровень авантюризма во всяком случае тот же. Авантюризм – это когда говоришь и не делаешь, и хочешь обхитрить, а я делаю. Должна быть тысяча идей, чтобы хотя бы 2-3 прижились. И потом есть такая примета: если ты врешь, тебе все верят. Говоришь правду – не верят. Парадокс состоит в том, что журналисты едут в Отепе посмотреть на клоуна и невозможного фантазера, мальчишку, который много о себе имеет, и возвращаются его союзниками. И в самом деле готовы поверить то, что у оленя на голове может вырасти вишневое дерево, если в оленя пальнуть косточкой. Я вернусь к началу материала и напомню, что Янус Райдал стал мэром в 26 лет. Это опять к вопросу о сегодняшней молодежи. Этот материал «Если выстрелить вишневой косточкой» опубликован в «Комсомольской правде» 12 июня. На этом я заканчиваю обзор. Подготовил, провел его Илья Прудовский.
2: Пьер Ландри родился на улице Сент-Оноре, близ центрального рынка, где зевакам раздолье. Кормилица учила его читать, заставляя разбирать по складам вывески и объявления. Он сдружился с этими громадными квадратами бумаги, красными, желтыми, голубыми. Когда Пьер подрос и стал слоняться по улицам, он прямо влюбился в рекламы, на которых огромными причудливыми буквами было так много написано. Его отец, чулочник, удалившийся от дел, завершил его образование. Каждый вечер он предоставлял ему последнюю страницу газеты. Считается ведь, что детям легче всего читать объявления, так как они печатаются крупным шрифтом. В 20 лет Пьер Ландри осиротел. Отец оставил ему довольно большое состояние. Пьер принял решение жить впредь только для самого себя, пользуясь всеми возможными благами прогресса и цивилизации. Его отец трудился, чтобы нажить состояние. Он же будет теперь отдыхать среди несказанных радостей золотого века, которые сулят ему последние страницы газет и бесчисленные рекламы, расклеенные по всему городу. «Наш век – великий век», – думал он, – «век познания и благоденствия. Нельзя себе представить ничего трогательнее людей, посвятивших себя счастью человечества. Они непрерывно изобретают чудеса, заботятся о том, чтобы жизнь стала спокойной и счастливой, и простирают свое попечение до того, что стремятся все блага жизни сделать для каждого доступным и каждому по карману. Подумать только, эти благодетели берут на себя труд объявить нам, научить нас, где мы можем найти и по какой цене нам продадут все радости существования, начиная от самых мелких и кончая великими. А есть ведь и такие, им прямо в ноги надо кланяться, которые для нашего счастья согласны продавать товары себе в убыток, и уж никто из них не думает о выгоде. Все они лезут вон из кожи только для того, чтобы человечество жило в спокойствии и благоденствии. План моей жизни предопределен. Мне остается только слепо принимать все благодеяния моего времени. Чтобы идти в ногу с прогрессом, достаточно читать утром и вечером рекламные объявления в газетах и аккуратно выполнять все, что посоветуют мне эти верховные руководители. Вот подлинная мудрость, единственно верный путь к счастью. газетной и уличной рекламы Пьер Ландри принял за основной закон, которому он должен подчинить свою жизнь. Реклама стала для него непреложным путеводителем, направляла его во всех случаях жизни. Он ничего не покупал, ничего не предпринимал, не прислушавшись к мощному голосу печатного слова. По утрам он священнодействовал, просматривая газеты и добросовестно изучая все объявления об изобретениях и новшествах. Его дом превратился в склад разнообразных товаров, где можно было найти образчики всех нелепых новинок и всякого брака, который только производился в Париже. Впрочем, его рассуждения были не лишены некоторой доли логики. Следуя шаг за шагом за прогрессом, выбирая для своего обихода только те предметы, которые лирические поэты рекламы восхваляли с особым энтузиазмом, он мог с гордостью утверждать, что им разрешена задача полного благополучия, так как он пользовался только самыми отборными продуктами самой усовершенствованной цивилизации. Увы, это были только рассуждения. Действительно же, становилось день ото дня все плачевней. Все должно было бы идти как нельзя лучше, а шло из рук вон скверно. Вот тут-то и начинается драма. Пьер Ландри жил как в аду. Он купил земельный участок из наносной земли и дом, который он на нем поставил, проваливался мало-помалу в почву. Этот дом, построенный по новейшей системе, содрогался от ветра, а при ливне распадался на куски. Внутри дома камины, снабженные хитроумными дымопоглотителями, дымили так, что можно было ослепнуть. Электрические звонки упорно хранили молчание. Уборные, сконструированные по патентованной модели, обратились в чудовищную клоаку. Ящики и дверцы, которые должны были приводиться в движение простыми и удобными механизмами, не открывались и не закрывались. В довершение всего имелось еще механическое пианино, отвратительная шарманка и недоступный хищениям несокрушимый и несгораемый шкаф, который в одну прекрасную зимнюю ночь воры преспокойно взвалили себе на спину и унесли. Та же история, хотя и в другом роде, повторилась и в загородном доме, который Пьер Ландри купил в Аркейле. Вместо деревьев он посадил там черт знает что. Он собирался разводить редкостные растения, но вместо них проросли тощие стебли пырея. Водоем, строитель которого был рекомендован Пьеру Ландри одной из реклам, обвалился, и хозяин едва избежал опасности быть раздавленным и утопленным одновременно. Пьер Ландри блаженно улыбался среди всех этих огорчений и всех этих неприятностей. Его вера не поколебалась, наоборот, она все возрастала. «Еще не все совершенно в этом лучшем из миров», — говорил он себе, — «но все двигается вперед, и вернейший способ избежать несчастий — это изучать рекламные объявления с еще большим рвением. В том, что развалился водоем, виноват я сам. Я пригласил строителя, которого газета рекомендовала без достаточного пыла. Надо выбрать другого». Того, которого рекомендуют горячее. В конце концов, я, несомненно, достигну совершенства и безусловного благополучия. Страдала не только собственность несчастного Пьера Ландри, страдала непосредственно и его особа. Когда он выходил на улицу, его костюмы лопались. Он их покупал только на распродажах, объявляемых под предлогом учета товаров или ликвидации фирмы. Он стремился покупать вещи по дешевке не из жадности, а исключительно для того, чтобы воспользоваться всеми благодеяниями эпохи. Настал день, когда я увидел его совершенно лысым. Все из-за той же страсти к прогрессу. У него возникла идея стать из блондина брюнетом. От жидкости, которую он для этого применил, вылезли все его светлые волосы. Но он был, тем не менее, в восторге. Теперь, говорил он, можно испробовать рекламную помаду, под действием которой, без сомнения, у него вырастут черные волосы, гуще и красивее, чем были его погибшие светлые. Его щеки и подбородок без конца покрывались шрамами из-за превосходных бритв, которыми он пользовался. Не проходило и недели, как купленные им шляпы теряли форму. Его зонтики, снабженные затейливыми пружинами, не открывались именно тогда, когда шел дождь. Я не берусь описать все снадобья, которые он проглотил. Прежде он был крепким и сильным. Теперь же он похудел и стал страдать одышкой. Вот тут-то реклама его и доконала. Он подумал, что болен, начал лечиться всеми великолепными рекламируемыми средствами, а для большей эффективности лечения применял одновременно все способы, затрудняясь в выборе, теряясь перед одинаковым количеством похвал, которые рекламы расточали каждому снадобью. Невозможно подсчитать, сколько он съел шоколада. К такой неумеренности его обязывали назойливые советы различных фабрикантов. Столь же неумеренно он применял парфюмерию. В несколько приемов он лишился всех зубов, и только ради того, чтобы дать работу этим замечательным филантропам, зубным врачам, которые клянутся не причинять вам никакой боли и спокойно ломают вашу челюсть. Реклама не пощадила не только тело, но и разум Пьера Ландри. Он купил книжный шкаф с передвижными полками и наполнил его всеми книгами, какие только рекомендовали ему газеты. Принятая им классификация была очень изобретательна. Он расположил тома по их значимости. Я хочу сказать, по степени восхвалений, предпосланных им книгопродавцами в анонсах. Нигде и никогда дотоле невозможно было найти такого подбора мерзости и безумия. В библиотеке Пьера Ландри была сконцентрирована вся современная ему глупость и гнусность, и он старательно приклеивал к корешку каждого тома похвальные слова рекламы, заставившие его купить эту книгу. Когда он начинал читать, он заранее знал, какой восторг он должен испытывать. Он плакал или смеялся над книгой согласно предписанию издателей. От такого образа жизни Пьер Ландри обратился в совершенного идиота. Я не хочу перечислять всех названий, но я мог бы указать на некоторые из книг, которые окончательно растлили мозг Пьера Ландри. Постепенно он стал необыкновенно требовательным и прихотливым. Он стал покупать только то, что рекламировалось как неподражаемое творение гения. Теперь он покупал в неделю не больше 20 томов. Надо добавить, что некоторые газеты, горячо рекомендованные броскими объявлениями, тоже немало способствовали его полному оглушению. Чем трескучей была реклама, тем с большим доверием и восторгом он ей внимал. Вот что восхитило его сверхмерно. Издателю одной газетки вздумалось воздвигнуть шутовской балаган на площади Согласия, где паяц, выкидывая коленце, объявлял о выпуске нового номера. Пьер Ландри бился за честь первым подписаться на столь неподражаемую газету. Я приблизился к последнему акту этой душераздирающей драмы. Прочитав, что некий ясновидящий излечивает все болезни, Пьер Ландри кинулся к нему лечиться от недомоганий, которых у него не было. Ясновидящий услужливо предложил омолодить его. Он указал ему способ стать 15-летним. Нужно было всего-навсего принять определенную ванну и выпить определенную воду. Пьер Ландри расстался с ясновидящим, не помня себя от восторга. Он объявил, что подобный способ лечения – наипоследнее слово прогресса. Проглотив предписанную ему бурду, он погрузился в ванну и так удачно омолодился, что через 2 часа его нашли в ней мертвым. На лице его застыла блаженная улыбка, по которой можно было догадаться, что он испустил дух, обожая преподобную рекламу. Это и была, вероятно, обещанная ясновидящим панацея от всех зол. Даже после своей смерти Пьер Ландри остался покорным слугой объявлений. Он завещал похоронить себя в гробу, который мгновенно бальзамировал труп по способу, запатентованному одним шарлатаном-аптекарем. На кладбище этот гроб раскололся, несчастный покойник вывалился в грязь и был похоронен вместе с обломками своего гроба. Только одну зиму надгробный памятник из картонного камня и имитации мрамора сопротивлялся непогоде. Вскоре на могиле не осталось ничего, кроме кучи отвратительной гнили. Если бы я был моралистом, Я бы произнес над этой грудой мусора громовую речь и вывел бы полезные нравоучения из истории Пьер Ландри. Эта плачевная жертва рекламы показывает нам, ротозеям современности, во что мы обратимся, если будем наивно верить объявлениям, сулящим нам счастливую и приятную жизнь. Так как дельцы злоупотребляют свободой, предоставляемой им рекламой, и в ущерб нам зазывают нас в свои лавки, не поддадимся на щедрые посулы. Не позволим себя надувать. Будем стойки. Не уподобимся Пьеру Ландри.

Все три обитателя маленькой угловой палаты – танкист Дымокуров, немолодой грузный моряк, которого за солидность прозвали дядей Петей, и маленькая толстощёкая артиллерист Ватулин давно уже знали, что они никогда не вернутся на фронт, уже примирились с этой неизбежностью, и близкая реальность фронтовой жизни стала блекнуть в их сознании, и другая, ожидающая их реальность, стала вырисовываться перед ними все явственней. Возвращение домой, в эту странную, полузабытую жизнь, где люди уходят по утрам на работу, звенят трамваи, и кругом много штатских и женщин. И еще одна реальность – тягостное ощущение своего нового, непослушного, искалеченного тела. Родные места у всех троих были очень далеко от города, где они лежали в госпитале, и поэтому очень долго их никто не навещал. И вот однажды дядя Петя, который уже свободно разгуливал по всем коридорам и лестницам, запыхавшись, вошел в палату, распахнув костылем дверь, и многозначительно, молча, протянул лежащему Дымокурову сложенную бумажку. Выпростав из-под одеяла более здоровую руку, Дымокуров принял протянутую ему записку и стал неловко развертывать, придерживая ее у себя на груди толсто забинтованными пальцами. Он читал очень долго, хотя в записке было всего несколько слов. Стоявшие у койки переглянулись. «Невеста, должно быть, никому не обращаясь, вскользь заметил Ватулин. «Нет у меня никакой невесты», – неохотно отозвался Дымокуров и, откинувшись на подушку, сначала сложил пополам, а затем смял в руке записку. «Ну, неважно, невеста, не невеста, главное, человек пришел. Вот что хорошо. Она внизу стоит, мы с ней немножко поразговаривали». Лежащий беспокойно завозился, напряженно хмурясь и глядя в потолок. «Что же теперь делать, товарищи? Пойдите как-нибудь объясните, что сейчас нельзя. Скажите, лучше когда-нибудь после поговорим». «Хо, после? Да ей сегодня ночью ехать. Она отсюда совсем уезжает. У нее и билет уже куплен на станции. Когда же после разговаривать?» «Ну и пусть уезжает. Я вас прошу, вы сделайте как-нибудь, товарищи. Посоветуйте что-нибудь. Ну ты, дядя Петя, а? Ты-то понимаешь. Не желаю».

0: обреченно, уже не так уверенно воскликнул Ватулин. Зачем зря говоришь? Не поменялся бы.
1: Хоть бы мне зеркало дали,
0: тоскливо проговорил Дымокуров. Глядя в сторону, дядя Петя оживленно перебил. Доктор говорил, тебе сейчас не надо зеркало. Недели через 2-3 швы побледнеют, подровняются, тебе зеркало дадут. А так, честное слово, что такого особенного? Ну, шрамы, заживет. Нет, это останется. Зачем зря говорить? Дядя Петя с Ватулиным переглянулись.
1: Слушай, знаешь что? Мы погасим тут свет, хорошо?
0: Лежащий, напряженно соображая, медленно обернулся.
1: Ну да, погасим электричество. Поразговариваешь с ней немного в темноте, и только, а завтра она все равно уедет.
0: А из коридора свет?
1: Из коридора свет не достанет до твоей койки. Сейчас попробуем.
0: Ватулин, качнувшись вперед, налег плечами на костыли и длинным броском в один миг передвинулся к двери. Щелкнул выключатель, и лампочка погасла. Шура поднималась по широкой лестнице госпиталя, бывшей школы. На верхней площадке стояло несколько раненых, опираясь на костыли. Один из них был тот самый, с которым она разговаривала недавно внизу. Он улыбнулся, провожая ее спокойным взглядом. Вот сюда! И ушел, не оборачиваясь. Шура вошла в полутемную комнату, куда свет падал только через дверь из освещенного коридора. Остановившись у входа, она вглядывалась, ничего не видя. Знакомый голос кашлянул где-то в темноте и произнес: «Я тут. Вы садитесь. Стул около вас справа». «Здравствуйте, Шура». У нее забилось сердце. Ей показалось, что в темноте скрывается что-нибудь ужасное. И, не думая, она с испугом спросила: «Вы ранены, да?» Услышала, что он усмехнулся, и торопливо поправилась. «Я хотела сказать, вы очень ранены».
1: «Да ведь это уже известно, что я ранен. Что об этом говорить? Давайте о чем-нибудь другом лучше».
0: Она нащупала спинку стула и, отодвинув его в сторону, вошла в проход между двумя койками.
1: «Ничего не вижу. А чего у вас свет не зажигает?»
0: «Вы садитесь».
1: «Здравствуйте, Шура».
0: Она увидела что-то смутно белеющее и поняла, что он протягивает ей руку. Поспешно и бережно она приняла обеими руками протянутую руку. Ее пальцы, едва касаясь шершавой марли, обежали кругом повязки и нашли незабинтованное место. Осторожно скользнули по нему и испуганно, горячо, едва слышно сжали.
1: «Больно?»
0: – шепотом спросила она так, как будто сама в этот момент боролась с мучительной болью.
1: «Да нет, вы не стойте, садитесь. Вон там стул». «Как у вас темно! Можно я зажгу свет?»
0: «Нет, свет нельзя. Тут у нас не полагается, знаете ли. Можно так поговорить». Она нехотя села на краешек стула.
1: «Я так рада, что вас нашла. Ведь я чуть было не уехала. Мне так страшно сделалось, что я могла уехать, не узнав, что вы тут».
0: «Правда, как странно получилось. Все-таки вот мы опять увиделись.
1: Сколько лет прошло? А сколько, по-вашему?»
0: «Что-то много, право уж, не помню. Да и к чему теперь считать?»
1: «Считать-то недолго. Всего 4 года. А я вот даже помню, какое на мне платье в тот день было».
0: Она услышала, как он усмехнулся в темноте, и, лениво растягивая слова, спросил: «Какое же было платье?»
1: «Теперь это не важно и никому не интересно. Как все девчонки носят, такое зеленое, кажется, с какими-то отворотами. Я просто

0: потому запомнила, что это был последний раз, когда его надевала. После я не носила его никогда.
1: Почему?
0: Оно ведь летнее было. Тогда скоро холодно сделалось, зима наступила. А на следующее лето я уже выросла из него. Вот получился небольшой доклад на тему «Зеленое платье, его синие отвороты». Закончила она зло. «Отвороты были желтые», — сказал он тихо.
2: «Что?»
0: — быстро обернулась Шура. «Ну да, конечно, желтые». Она вдруг засмеялась и, осмелев, встала со стула. «Можно к вам подойти поближе?» Шура протянула руку, и хотя он сделал движение отодвинуться, притронулась пальцами к его голове. Потом он почувствовал, как ее теплая ладонь неуверенно легла, прижалась и тихонько круглым движением погладила его по голове, осторожно подобралась ко лбу и тут остановилась, наткнувшись на его забинтованную руку. Очень легко и настойчиво попыталась сдвинуть ее с места, и когда это не удалось, медленно соскользнула по краю подушки, точно обессилев. Вдруг она быстро проговорила. «Можно я на одну минутку зажгу свет? Только взгляну и сейчас же потушу, ладно? Где тут у вас выключатель? Ничего не видно».
1: «Тут нет выключателя». Пожалуй, слишком поспешно остановил ее Дымокуров и, нагнувшись, спокойнее добавил. «Незачем зажигать».
2: «Почему незачем?»
1: — спросила Шура, тревожно вглядываясь в темноту. «Почему?
0: Вам плохо будет, если я зажгу».
1: «Да, нехорошо. И вам тоже».
2: «Ох, как вы можете думать так? Мне-то, мне все равно. Я хочу вас видеть, какой вы есть. Клянусь вам, мне будет совершенно все равно».
1: «Нет, вам будет не все равно», — сказал он с такой безнадежной усталой уверенностью, что она сбилась и испуганно замолчала. «Вам не трудно подойти к двери, где свет, и немножко там постоять, чтобы я вас видел?»
0: Шура тихонько издала знакомое вроде короткого смешка, застенчивого и насмешливого вместе, и пошла к двери, поправляя на ходу волосы. «Так стоять?» — спросила она, улыбаясь, вошла в полосу света и остановилась, прислонившись плечом к косяку, слегка нагнув голову набок. Так она стояла, не двигаясь, молча улыбаясь, и вглядывалась в темноту комнаты, где он лежал в дальнем углу. Немного погодя, она спросила: «Хватит?» Но он не отвечал. И она еще немного постояла, а потом сама себе громко сказала: «Хватит!» Вернулась на место, осторожно взяла его за руку и спросила: «Ну что?»
2: «Совсем такая же осталась», — проговорил он так растерянно, как будто спрашивал, что же мне теперь делать.
1: И вдруг, изменив тон, вежливо спросил: «Дядя Петя говорил, вы уезжаете, будто уж и билет достали».
0: «Да, билет у меня куплен». Она откинулась на спинку стула и огляделась, хотя почти ничего нельзя было увидеть. «Что это? У вас цветами как будто пахнет».
3: «Да, тут приносят иногда».
0: «Ваши знакомые?»
3: «Нет, откуда же тут? Так, незнакомые передают иной раз».
1: Вдруг Шура быстро, как загадку на быстроту, проговорила: «Цветочек, помните?» Он, невольно не подумав, ответил: «Да». И Шура удовлетворенно качнула головой и замолчала. Неожиданно для самого себя он стиснул зубы и, нехорошо усмехаясь, сказал: «Мне нетрудно, знаете, запомнить один единственный цветочек.
3: А вот вы, наверное, из тех цветочков, что раздавали за эти 4 года, могли бы хорошенький букетик составить, да? И он, мучительно морщась от боли, ожесточенно завозился и, с усилием отвернувшись, стал смотреть в сторону. Шура по своей старой привычке досадливо приподняла одно плечо и задумчиво потерлась об него щекой, склонив голову на бок.
2: «Очень жалкий букетик!» Наконец, тихо, с усилием проговорила Шура. «Едва ли это можно так назвать? Всего из 2 цветочков. Того, что я вам подарила, еще одного довольно плохонького. Вернее, просто никакого. Что, больно? Почему вы морщитесь?»
3: «Разве я морщусь?
2: Да я же слышу по дыханию. Что-нибудь болит? Рука?»
3: «Да, и рука».
2: «Очень больно. До сих пор больно. Что у вас с руками?»
3: «С руками ничего такого ужасного. Работать-то я смогу, хотя я еще не знаю, кем я буду». «Смешно, правда? Человеку за 30, а он говорит, что не знает, кем он будет. Приходится жизнь начинать заново, как в 17 лет. Вот кем я уже не буду никогда, это я могу вам сказать точно. Я не буду призовым бегуном, не буду пианистом и футболистом не буду. С меня ни один художник не возьмется рисовать портретов для папиросных коробок. Много чем мне не придется быть. А все-таки я чем-нибудь добуду. И хватит».
2: Он говорил все это тихим, чуть хрипловатым голосом, растерянно. Все это не сейчас пришло ему в голову. Все было давно обдуманное, уже ставшее привычным. Шура слушала его, наклонив голову, и тихонько, чтобы он не заметил, успокоительно поглаживала в темноте свесившийся край ворсистого шерстяного одеяла. Из коридора доносился сдержанный гул голосов. Раненые шли ужинать.
3: «Ну вот, спасибо, что навестили», — сказал Дымокуров. «Пора вам отдохнуть, ведь рано ехать придется».
2: «Да», — подтвердила Шура, — «скоро ехать».
3: «Счастливый путь вам, Шурочка! Когда поезд? Что вы улыбаетесь?»
2: «Поезд? 5:30. Да улыбаюсь, что вы Шурочкой назвали. А хотите, я пойду сейчас на станцию и продам свой билет?»
3: «Зачем это?» – хотел сказать он бодро и даже немного насмешливо. И вдруг услышал, что выговорил это охрипшим, совсем упавшим голосом.
2: «Зачем? Ну тогда бы я осталась тут!»
3: Он яростно откашлялся, рассердившись на свой сорвавшийся голос, и громко сказал: «Сейчас сестра придет, будет замечание делать. Вам лучше пойти сейчас, Шура».
2: «Да», сказала Шура, «иду», и встала. Она на ощупь взяла его руку. Ее рука задержалась, почувствовала его слабое пожатие и замерла. Он лежал в темноте и знал, что она не сможет его видеть, и улыбался с закрытыми глазами, с болью сжимая своей крупной слабой рукой ее горячую и сильную маленькую ладонь. Потом он всю свою волю направил на свою руку. Рука медленно разжалась, согнулась в локте и, высвободившись, легла на одеяло. Ничего на свете, ничего в целом свете не нужно, только чтобы она была тут и не уходила, чтобы ей не нужно было никуда уходить, думал он, чувствуя в то же время, что именно сама эта страшная сила желания быть с ней каким-то необъяснимым образом дает ему и силу отнять руку и делать все так, чтобы она ушла. «Ну что ж»,
3: с коротким вздохом сказала Шура и встала. И в ту же минуту
0: он услыхал в коридоре чьи-то приближающиеся шаги и понял, что она тут, около него, последние, самые последние мгновения. Он только подумал и сейчас же почувствовал, как сердце от того, что он подумал, забилось такими грубыми, сильными толчками, что стало немного трудно дышать. Он быстро проговорил: «Вам очень смешно будет, если я попрошу вас поцеловать меня на прощание». И она, почти не дав ему договорить, качнула головой и поспешно сказала «нет». И быстро наклонилась над ним так, что он почувствовал ветер от ее движения. И ему показалось, что он видит в темноте ее широко открытые глаза у самого своего лица. Она поцеловала его, и он сейчас же заговорил: «Идите теперь, идите, идите скорей». И все повторял это, не переставая, до тех пор, пока не услышал ее шагов, удаляющихся к двери. Когда он понял, что она уже никак не сможет его услышать, и почувствовал, что задохнется, если сейчас ничего не скажет, он скомкал больной рукой край простыни и, не разжимая рта, проговорил очень тихо, никогда не говоренное, позабытое с детства деревенское слово «Любушка». И тут же ее шаги в коридоре остановились, и она спросила: «Что?» Он молчал, собираясь силами, потом пустым голосом выговорил: «Я просил сестру». «Сестру просил позвать». Шура сурово качнула головой: «Неправду говорите». И снова он услышал ее шаги, и прежде чем он понял, что произошло, она опять стояла в дверях и, протянув руку туда, где бывает обычно выключатель, нащупала его рукой и повернула. Неяркий молочный свет залил палату, где она так долго просидела в темноте. Она сама зажмурилась от неожиданности на мгновение и быстро проговорила: «Не бойся, не сердись, не думай. Мне все равно, мне будет все равно». Она увидела его отчаянно стиснутые губы и голову, глубоко вдавившуюся в подушку, и неожиданно прежние слегка курчавые густые волосы, и неловко поспешно закинутую руку, которую он судорожно прижимал, напрасно стараясь прикрыть свое напряженное, искалеченное скрестившимися шрамами лицо. Не чувствуя своих слез, она опустилась, почти упала на колени у кровати и обхватила и сжала его ноги, не отрывая испуганных, страдальчески изумленных глаз от знакомого, давно невиденного лица. «Боже мой, что они с тобой сделали? И ты все это вынес совсем один? Отпусти руку, я тебе говорю! Мне все равно! Неужели ты мне не веришь, что мне все равно?» Она на минуту замолчала, задохнувшись от жалости, от обиды и желания сейчас немедленно сделать что-то, чтобы ему помочь. И тогда она услышала, как он со страшной мольбой, невнятно из-под прижатой к лицу руки, повторял: «Теперь уходите, теперь уже совсем уходите, мне ничего не нужно, только уходить». И тут же в комнату вошла сестра и сказала, что все посетители уже уходят или уже ушли. Шура тут заметила, что стоит и плачет на коленях в ногах кровати. Она смущенно поднялась и, ничего не соображая, пошла впереди сестры к выходу и потом никак не могла вспомнить, сказала ли она перед уходом ему «прощай». И ей казалось, что не сказала. Снова она шла, не оглядываясь от смущения, по бесконечному коридору. Позади себя она слышала торопливый стук костылей, и на повороте ее догнал раненый. Дядя Петя, покрасневший от усилий ее догнать, поравнявшись, пошел рядом. «Уходите?» – спросил он, переводя дух, встревоженно улыбаясь и заглядывая сбоку ей в лицо жадно испытующими глазами.
2: «Да»,
0: – сказала Шура, продолжая идти и глядя прямо перед собой, чтобы не показывать ему свои заплаканные глаза.
2: «Пора уже уходить. Разве вы больше не придете? Почему?»
0: Рассеянно спросила Шура, плохо соображая, чего он добивается. «Так, может быть, придете?» Настойчиво допытывался дядя Петя, поспевая рядом с ней на костылях. «Завтра придете, а? Честное слово?» Шура, досадуя, что не вовремя приходится говорить посторонними, не оборачиваясь, покосилась на него.
2: «Странно, как вы спрашиваете. Вы, верно, его товарищ? Если да, привет передайте. До свидания».
0: Дядя Петя не совсем уверенно ответил «до свидания», остановился на площадке и стал смотреть, как Шура очень медленно начала спускаться по широкой лестнице вестибюля. Она дошла донизу, и когда ей показалось, что ее никто не видит, незаметно вытерла глаза и оглянулась. Наверху на площадке стояло, столпившись, несколько человек раненых, и все смотрели вниз. Обернувшись, она не сразу охватила взглядом фигуры людей, но почему-то сразу увидела все эти устремленные на нее глаза, улыбающиеся и усталые, задумчивые и глубокие, ласковые и вопрошающие, строгие и измученные затаенной болью, простые и добрые глаза. Тогда она стала припоминать, что, кажется, позабыла что-то важное сказать перед уходом. Стоя внизу, она подняла к ним голову и, не пряча больше заплаканное лицо, виноватой доверчиво улыбаясь, открыто вытерла сразу намокшими пальцами ресницы, сказала: «Вы только не думайте! Я завтра опять приду! Честное слово!» И степенный дядя Петя в ответ убежденный ласково закивал ей сверху: «Мы знаем».

0: Ночь морозная, иней укутал траву, пыль веков на державном граните. Заклинаю в ночи, берегите Москву, храм истории нашей храните. Долговязые экраны над старой Москвой, на холмах, что ни день, то обнова. Берегите Москву, каждый камень живой, каждый выступ лица дорогого. Я давно уже истиной этой живу, и какая б над миром ни шлялась погода, я друзьям говорю, берегите Москву. Это главная наша забота. За грядою домов начинает светать, белый пар над прохожими вьется. Берегите Москву, ей стоять и стоять. Мы проходим, она остается.
1: Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая программы «Все о джазе», за режиссерским пультом Пол Карни. Записи, которые мы предлагаем сегодня вашему вниманию, имеют отношение к событиям, которые одно прямо, другое косвенно, связаны с именем легендарного джазового саксофониста Чарли Паркера, Bird, «Птицы», как называют его в джазовом мире. Произошли они по странной случайности почти в одно и то же время в октябре минувшего года в Нью-Йорке. Одно в самом престижном концертном зале нашей страны, Карнеги-Холле, другое в центре Манхэттена, неподалеку от того места, где находился легендарный джазовый клуб «Birdland», который Паркер, в его честь клуб, собственно, и был назван, дословно это птичья территория, называл «джазовым углом мира».

0: Parker Smooth, паркеровский настрой из диска фонограммы фильма Клинта Иствуда «Bird», посвященного жизни Чарли Паркера. Запись музыкального сопровождения фильма по праву считается одним из чудес современной звукозаписывающей техники. По замыслу Клинта Иствуда и музыкального консультанта фильма Ленни Нихауса, во всех композициях, которые звучат в фильме, партию саксофона играет сам Bird. Из старых записей, освобожденных от помех и шумов, вычленены соло Чарли Паркера, которые затем, пройдя цифровую обработку, сведены с живыми записями, сделанными специально для фильма. Один из участников этих записей, Монти Александр, который впервые услышал Паркера в 10-летнем возрасте, говорит, что работа над фильмом была похожа на какое-то фантастическое сновидение. В сущности, говорит он, мы играли с ним, с птицей, иначе как чудом это назвать нельзя. Все те, кто знал Паркера, поклонялся ему, обожествлял его и его музыку, в неоплатном долгу перед Иствудом, писал после выхода фильма на экраны в 1988 году музыкальный критик Линард Фетер. Так чувствует не только он, и не только в связи с иствудовской птицей. Любовь Клинта Иствуда к джазу пронизывает все его фильмы. Он был продюсером фильма «Charlotte is Variant Thelonious Monk» «Straight No Chaser». Это название знаменитой композиции Монка. И фильма Брюса Рикера «Last of the Blue Devils», посвященного канзасскому свингу, принимал дружеское участие в фильме Бертрана Тавернье «Round Midnight», был режиссером и продюсером уже упомянутого фильма «Bird». Но джаз – неотъемлемая часть и тех фильмов Иствуда, которые, казалось бы, непосредственного отношения к нему не имеют. Джаз – эмоциональный обертон всех лент Иствуда. Его фильмы пропитаны джазом, переполнены им, немыслимый без него, начиная от «Play Misty for Me», Иствуд, кстати, играет в этом фильме джазового диск-жокея, и «The Gauntlet», «Tightrope», «White Hunter Black Heart», до его самого последнего «Bridges of Madison County».
1: Heaven sends a song through its doors, just as if it seems to...
0: «Я закрываю глаза и вижу твое лицо, даже когда мы в разлуке, я вижу тебя своим сердцем». Из фильма «Мосты округа Мэдисон» поет Дайна Вашингтон.
1: In these words,

«I Close My Eyes» в исполнении Дайаны Вашингтон из диска «Мосты округа Мэдисон» музыкального сопровождения одноименного фильма Клинта Иствуда. 81 неделю диск не покидает списки самых популярных джазовых альбомов. Это ли не успех? С именем Иствуда и было связано одно из упомянутых мной событий. «Иствуд – After Hours – A Night of Jazz». «Иствуд – В свободное время – Вечер джаза». 17 октября в Нью-Йорке, в самом престижном концертном зале Америки, а может быть и всего мира, Карнеги-Холле, джазовый мир признавался в любви к человеку, который на протяжении вот уже скоро 30 лет признается в любви к нему. Продюсером концерта был никто иной, как Джордж Уин, организатор знаменитых нью-йоркских джазовых фестивалей. В концерте не было ни клипов из фильмов, ни речей и поздравлений. В нем звучала только музыка, которую Иствуд с такой любовью и тактом вплетает в канву своих лент. Открылся вечер мелодии «Мисти», вошедшей в название первого джазового фильма Иствуда «Сыграй для меня Мисти», «Play Мисти for me».

«Месть» — один из коронных номеров в репертуаре Эрла Гарнера. Эта композиция открыла вечер в честь величайшего знатока и почитателя джаза, легендарного актера и режиссера Клинта Иствуда. Вечер, вероятнее всего, будет показан в записи по американскому телевидению и выйдет на видеокассете. Готовится к выпуску на основанной Иствудом звукозаписывающей фирме «Malpass Records» и компактный диск. Как известно, Иствуд начинал свою карьеру как музыкант. Он отличнейший пианист, и в конце вечера, обратившись к аудитории с призывом при любой возможности пропагандировать джаз, я надеюсь, это мы и делаем с нашим звукорежиссером Полом Карни, он присоединился к участникам концерта, музыкантам, по именам которых можно составить исчерпывающий справочник «Кто есть кто в современном джазе». У нас с вами будет возможность услышать и самого Иствуда, и его сына, кстати, Кайла. Он басист, который выступил на вечере в составе собственного квартета, когда диск появится на прилавках американских магазинов. Может быть, чуть раньше. А пока фрагмент из фильма «Bird», композиция «Easter Leaps In», которая завершила вечер «Eastwood After Hours Night of Jazz». И что это был за вечер? ¶¶

фрагмент из музыкальной фонограммы к фильму Клинта Иствуда «Bird», посвященного жизни гениального саксофониста Чарли Паркера по прозвищу «Птицы». Прозвище Паркера подарило имя и знаменитому нью-йоркскому клубу «Birdland» на Бродвее, неподалеку от 52-й улицы. Клуб начал свое существование 15 декабря 1949 года выступлением самого Паркера. С тех пор он вплоть до самой смерти выступал постоянно в этом клубе. Здесь, в этом клубе, в 50-е годы обосновался оркестр «Count Basie». В 55-м Basie осуществил вместе с Джорджем Шерингом запись знаменитой колыбельной «Lullaby of Birdland». Здесь выступал и делал записи Джон Колтрейн. Имя клуба увековечено в композиции Джо Завинола «Birdland».

Birdland играет Big Band Maynard Ferguson и Big Bob Newell. Начиная с 56 года, Ferguson постоянно выступал в знаменитом клубе со своим оркестром, и именно ему и его оркестру выпала честь боевого крещения нового помещения клуба на 44-й улице, открывшего свои двери в октябре прошлого года. Клуб поражает комфортабельностью своих закулисных помещений. В помещении старого Birdland на Бродвее грим-уборные были раза в 4 меньше, чем в новом клубе. Я даже не вполне понимаю, как нам всем удавалось втискиваться в такую крохотную комнатенку, смеется Ферguson, отличающийся, кстати сказать, внушительностью размеров. Все великие музыканты – Coltrane, Miles Davis, Cannonball Adderley, Philly George Jones – все они играли в старом клубе и наверняка бы порадовались за тех, кому посчастливится играть в новом, чего только стоит аппаратура, не говоря уже о размерах сцены и зала. Мэр Нью-Йорка Руди Джулиани понимает, как важно сохранить наше музыкальное наследие, замечает Ферguson. Он знает, что джазу нужны клубы, подобные паркеровскому. Без клубов, так же, как и без свинга, нет джаза, добавляю я. Во всяком случае, Дюк Эллингтон утверждает «It don't mean a thing if it ain't got

В исполнении Big Band of Ferguson из знаменитой композиции Дюка Эллингтона без свинга в этом нет никакого смысла. Биг Бендом в новом помещении Birdland будут отданы воскресные вечера, и это в известной степени отвечает на вопрос одного из наших слушателей о судьбе больших джазовых оркестров Америки. Мы расскажем о некоторых из них, и старых, и новых, в наших следующих выпусках. А сейчас один из самых знаменитых биг-бендов мира, оркестр Count Basie, играет джазовый стандарт «Body and Soul». Запись сделана во время выступления оркестра на джазовом фестивале «Монтро» в Швейцарии 19 июля 1975 года. Не могу отказать себе в удовольствии в русском переводе названия этой композиции поменять местами тело и душу. Итак, душа и тело только из соображений ритма. Играет оркестр Count Basie, а я прощаюсь с вами и напоминаю, настраивайтесь на джазовую волну «Голоса Америки» через неделю в это же время.

0: Навески, себя плохо чувствуете, да?
1: Да нет, почему? Я себя очень хорошо чувствую.
0: А что это вы вдруг побледели? Вот я отсюда наблюдал за вами. Смотрите, вы бледный какой-то, а?
1: Не знаю, может быть, от света, что ли?
0: Ну что ж, я вас не знаю. Пойдите, глаза какие-то воспаленные. Да вы не скрывайтесь, но я чувствую, скажите мне. У нас здесь чудесный место, персонал в доме отдыха. Если нужно, они вас могут полечить. Может, даже вылечат, кто знает. Всякое бывает. А?
1: Да я тебя очень хорошо чувствую.
0: Ну, смотри, дело ваше. Я ведь хотел как-то...
1: Да я понимаю. Может быть, просто устал немного, и все.
0: Ну, устал, это ничего. Я тоже немного устал. Вот что хочу вас спросить, что забываю. Как у вас там с путевкой? Все в порядке?
1: С путевкой ничего не получается.
0: Что так?
1: Не знаю, вот все обещают, а путевки до сих пор нет.
0: Есть у нас такие люди. Любят пообещать и не сделать. Это верно.
1: Товарищ Мир.
0: Да.
1: А может быть, вы смогли бы помочь мне в этом деле?
0: В каком деле?
1: Да вот путевка.
0: А что я должен делать?
1: Ну, помочь достать.
0: Чтобы я вам достал? Так ведь это...
2: Голубчик, ты же раньше ничего не сказал. Ну, еще несколько дней тому назад что-нибудь мог бы сделать. А сейчас вот что. Пообещать я вам смогу, а вот достать не смогу.
1: Вот так вот все и говорят, что вам раньше сказать, хоть бы вчера.
0: Кто это все? С кем вы говорили на эту тему?
1: Да я обращался ко всем знакомым, и все отвечали вот так же, как и вы.
0: А вы не пробовали идти по официальной линии? Вы обойти в местком или в союз? Это вам не приходило в голову?
1: Да нет, как-то не подумал об этом.
0: Вот о чем надо думать, вместо того, чтобы беспокоить своих знакомых. Берите пример с меня. Никогда не имею дел со знакомыми по этим вопросам. Нужна путевка, я иду в местком, иду в союз. Есть возможность, они мне это делают. А вы вот бичуете подобные явления с эстрады, а сами норовите все по знакомству. Отвыкайте, пора.
1: Товарищ Миров, скажите, а вы где собираетесь отдыхать? В доме отдыха?
0: Нет, хочу поехать в санаторий.
1: В санаторий, конечно. У вас уже путевка есть?
0: Есть, я ведь не вы. Я заблаговременно об этом побеспокоился. Вот, пожалуйста.
1: Вера, смотрите. Санаторий номер два. Санаторий номер два. Для нервно больных повышенного типа. Волки пошлют куда-нибудь, знают, куда посылать. Стой, да? Стой. Вы что, тебя очень плохо чувствуете?
0: Что, я? Да. Нет, просто устал немножко. Так на здоровье жаловаться пока не могу. Нет. Это у меня пока нет.
1: Может быть, у вас явления какие-нибудь бывают?
0: Чего у меня бывает?
1: Слушай. Вот я говорю, может, знаете, явления какие-нибудь бывают.
0: Явления? Какие явления?
1: Не знаю, товарищ Миров, так вот может быть. Подергивание нервы. Бывает это у вас?
0: Что? Нет. До сих пор за собой не замечал. Вообще, раньше у меня... Иногда, знаете, нет, и дернет вообще.
1: Значит, иногда бывает? А ночью? Ночью просыпаешься?
0: Ночью? Зачем?
1: Не знаю, вот так вот, может быть, иногда проснешься, и вдруг вам покажется, что у вас древние, дикие продают. Или какие-нибудь змеи ползут. Бывает это у вас?
0: Нет. У меня этого не бывает. А что у вас бывает?
1: Товарищ Мира! А не кажется вам иногда, что вы этот? Наполеон!
0: Хотите, а? Я принесу мне...
3: Куда?
0: Ага.
2: нам ведь немного осталось. Неужели не дотянете? Перейдем в концерт, и вас отвезут куда надо.
1: Товарищ Миров, успокойтесь! Успокойтесь, не обращайте вы на меня внимания!
2: А не обращайте внимания, смотрите, что с вами делается.
1: Да нет, ничего со мной не делается, ничего. Это вы себя немножко плохо чувствуете, это пройдет. Пройдет, товарищ Миров, пройдет.
2: Я себя плохо чувствую. Это почему вы решили?
1: Ну как же, вот явление.
2: Какие явления?
1: Твери, Наполеон.
2: У кого?
1: У вас.
2: Я? Здравствуйте, я думал, у вас, ну, у меня этого не бывает.
1: У вас этого не бывает?
2: Не бывает.
1: Позвольте, а почему же вам в этот санаторий путевку-то дать?
2: А что это за санаторий, я ведь не знаю.
1: Ну как что за санаторий? Санаторий номер 2 для нервнобольных повышенного типа. Это же предназначен для людей.
2: Ну... Я же смотрю, что их план делает. Ведь я же ее...

0: Поэтому я лучше, как вы посоветовали, по общественной линии.
1: Правильно, не надо по знакомству. Видите, что получается?
2: Какой-то тоскливый ужас охватывал Морту Кунчинины по вечерам, когда в пустом доме не слышно было никаких звуков, кроме ее собственного тихого дыхания, поскрипывания стула или диванных пружин, да монотонного тикания старых стенных часов. У нее возникало желание все бросить и бежать, куда глаза глядят, и лишь помотавшись по белу свету, успокоившись, возвратиться обратно. Сколько раз собиралась навестить своих институтских подруг, разъехавшихся по школам всей республики, а то отправиться в какие-нибудь экзотические края, на Кавказ или в Крым. Только тогда, считала Морта, уйдет гнетущее чувство, и, вернувшись, она вновь сможет без отвращения бродить по большому пятикомнатному коттеджу и готовить обеды для своей маленькой семьи. В этом заключались ее постоянные, навязчивые мечты, нереальные, но до малейших деталей, с величайшим удовольствием обдумываемая часть ее жизни. Иногда воображаемые картины переносились в сны, и женщине казалось, что нечто подобное уже было в ее жизни, только почему-то стерлось и поблекло в памяти. Глава семьи Раполос Кунчинс, стоило жене заговорить о своих фантазиях, коротко и однозначно бросал ей: «Выкини с головы, все это бредни, они не к лицу женщине, переступившей порог сорокалетия. Если уж так хочется, можно летом съездить в Палангу, а то в Вильнюс или Ригу, разумеется, когда в колхозе поменьше дел». Ему казалось, что дома произойдет что-то непоправимое, если председатель колхоза ни с того ни с сего укатит с женой на недельку-другую проветриться и отдохнуть. И в самом деле, за 15 лет председательствования в Трумплауке Кунчинос ни разу не был в отпуске и, правду говоря, не хотел его брать. О том же, чтобы Морта одна поехала, и речи быть не могло. Без нее Раполос не знал бы ни что поесть, ни во что одеться, ни вообще как ему жить. Все эти бытовые заботы передоверил он жене и за долгое время совместной жизни потерял о них всякое представление. Морта Кунчинине прекрасно справлялась с возложенными на нее обязанностями, была толковой и изобретательной хозяйкой, к тому же с педагогическим образованием. Значит, и о воспитании дочери ему тоже не следовало беспокоиться. В один из таких тоскливых вечеров сидела Морта на диване в уголке гостиной и вязала затейливую накидку на подушечку. Сумерки сгущались, приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть петли. Она отложила вязание, откинулась на мягкую спинку и закрыла уставшие глаза. Задремала. Когда проснулась, в комнате было уже совсем темно. Правда, мебель и другие предметы еще можно было различить. Все окружающее показалось Морте таким неуютным, надоевшим, опостылевшим. Не откладывая дело в долгий ящик, Морта Кунчинина поднялась, засучила рукава, отбросила прочь беспокойные свои мечтания и ринулась в бой. В такие моменты ею всегда овладевали энтузиазм, приподнятое состояние духа, словно перестановка мебели, могла изменить всю ее жизнь. Весело напевая, убрала из гостиной кресло, скатала ковер, чтобы можно было без помех двигать тяжелые вещи, но, вытерев во всех уголках пыль, вынуждена была притормозить. Тащить в одиночку диван или шкаф ей было не по силам. Приходилось ждать дочку. Не Йоля на минутку побежала к подружке узнать, что задано по алгебре, и вот-вот должна была вернуться. Ну, конечно, заболталась. У 17-летних, когда их начинают интересовать не только книги, но и пары,

0: Они тем для разговоров хоть отбавляй. Морта стояла у окна и нетерпеливо вглядывалась в темноту. Непредвиденная задержка в осуществлении задуманного несколько раздражала ее, сердила. Сначала взгляд побродил по соседскому двору, где у хлева можно было рассмотреть черно-пеструю корову и присевшую подле нее женщину в белой косынке. Воображение сразу же нарисовало подойник и звонкие струйки пенящегося молока. Потом взгляд скользнул вправо, и в густой тени лип уловил огонек, кто-то раскуривал сигарету. В сумеречном свете смутно виднелись две фигуры, плывшие по тротуару на противоположной стороне улицы. Когда они вышли из-под лип, Кунчинина в одной из них узнала свою Ниёль. Рядом шагал какой-то парень с мотоциклетным шлемом в руке. Казалось, что Ниёль не особенно заинтересована разговором с ним. Шла она быстро и, словно нехотя, коротко отвечала на какие-то вопросы провожатого. Когда же дочь пошла через улицу, парень со шлемом остался на тротуаре. «Что это у нас случилось? Почему такой беспорядок?» С напускной строгостью спросила Ниёля, глазами указывая на скатный ковер. «Помоги-ка мне. Хочу все по-новому расставить», — попросила Морта. Обе энергично взялись за дело. Ниёле нравились такие неожиданные мамины затеи, когда все в их квартире переворачивалось вверх дном. Раполас Кунчинес отворил дверь и замер в проеме, насмешливым взглядом скользнув по спальне, которая стала неузнаваемой. Оглядел разгоряченных тружениц. «Опять!» — в его вопросе прозвучал явный упрек. Жена и дочь молчали. Волосы растрепаны, на лбах испарина, глаза возбужденно блестят. Ниёле оказалась смелее. Она шагнула к отцу, как бы загораживая собою мать, и выпалила. «И мы всю квартиру обновили. Видишь, папа, какой уютный уголок получился!»
1: «Да, конечно!» Иронически согласился отец. «Сегодня необыкновенно, а через месяц начинай ту же песенку сначала. Попрошу немедленно вернуть все на прежние места. Из-за ваших перестановок ночью свою кровать не найдешь», — говорил он твердо и категорично.
0: «Пап, ну, папочка!» Ластясь, словно котенок, пыталась смягчить его дочь. Прижавшись к отцу и капризно надув губки, она умела многое выпросить у него. Однако ломать установленный в доме порядок не дозволялось и ей. «Ведь так красивее, Раполос, уютнее», — робко вставила Морта. Однако хватило одного сурового взгляда мужа, чтобы она примирилась с очередным поражением. Когда Кунчинос взялся за край кровати, чтобы поставить ее на старое место, Морта, чуть помедлив, тоже ухватилась за нее, чтобы помочь. Ниёле обиженно сопела у окна. Ее сердило, что мать так быстро сдалась, поэтому она демонстративно хлопнула дверью и скрылась в своей комнате. Вскоре в жилище Кунчиносов все было по-прежнему, а сами хозяева утомленно сидели перед включенным телевизором. «Что это за молодой человек катал тебя нынче на мотоцикле?» — весело осведомился Раполос Кунчинос. Ниёле еще некоторое время собиралась сдуться на отца по поводу инцидента с перестановкой, но его вопрос сразу же перечеркнул это намерение. Девушка покраснела, словно ее поймали на лжи. Таинственный мотоциклист катал ее только у мельничной плотины, где родительское око, казалось бы, не могло их настичь. Впрочем, раз уж знают, пожалуй, можно и рассказать. Пережитое ею приключение так и подмывало, скорее всего, выложить. «Ой, такая потеха вчера была, со смеху помереть можно!» С притворным возбуждением начала она, словно и правда едва сдерживая смех. «Возвращаюсь из школы, а тут ко мне подкатывает на мотоцикле какой-то парень в черной нейлоновой куртке с полосками на рукаве и заявляет: „Здравствуй, Ниёля, сестричка, постой, дай на тебя посмотреть“». После этих слов Ниёля на мгновение смолкла
1: и сделала гримаску, которая должна была передать, какую неожиданность она испытала.
0: «Ну, говорю, только этого мне не хватало. Иду дальше, а он за мной едет медленно-медленно и продолжает. Я тебе, говорит, с самого рождения знаю, интересуюсь тобой, слежу за твоей жизнью». Мы с Линой принялись хохотать, а он: «Не смейтесь, я серьезно». Странно, откуда он знает, как меня зовут?
1: «Кто захочет, тот узнает», — бормотнул Кунчинос. Он не спускал глаз с лица дочери, на котором отражалось неподдельное волнение, и это почему-то сердило его. Ему не нравилось, что сквозь тонкую вуаль изображаемого Ниёля возмущения проглядывает удовольствие, что происшедшее льстит ей. Кунчинос взглянул на жену. В ее глазах отразилось испытываемое им беспокойство, словно и мать, и отец внезапно услышали первые сигналы тревоги, донесшиеся до их выросшей уже дочери откуда-то издалека. «А сегодня этот странный молодой человек уже и на мотоцикл тебя усадил?» — с легким упреком спросил отец. Ниёли сразу посерьезнела и принялась оправдываться.
0: «Ну, хотите, — говорит, — научу водить мотоцикл?» Мы с Линой в шутку согласились, покатались немножко около плотины.
1: «А мне сказала, что уроки с Линой делала», — вставила мать.
0: «Прости, мама, как-то неудобно было все тебе сразу рассказать. Сначала мы действительно уроки делали, а потом покатались».
1: Когда Ниёля произносила эти слова, в ее голосе сплелись в одну нить две интонации — сожаление о содеянном и упрек родителям. Посерьезневшая личка и надутые губки говорили о том, что она недовольна. Следят за каждым ее шагом. Пора бы уж им, наконец, понять, что ей 17.
0: На следующий день, подъезжая к центральной усадьбе колхоза, Раполос Кунчинос заметил, что за его машиной увязался какой-то мотоциклист. Синий полосатый шлем и закрывающий лоб и нос очки не позволяли рассмотреть его лицо, но черная нейлоновая куртка с двухцветной полосой на рукаве показалась председателю знакомой. По ней он признал в преследователе того самого молодого человека, который катал на мотоцикле их Ниёль.
1: Охваченный беспокойным любопытством, Раполос несколько раз оглядывался. Хотелось рассмотреть, кто скрывается под полосатым шлемом и широкими очками. Мотоциклист не пытался обогнать, специально тащился позади, изображая почетный эскорт.
0: Когда автомобиль председателя остановился возле колхозной конторы, Кунчинос заметил, что и мотоциклист свернул к обочине.
1: Пока Раполос не спеша выбирался из машины на тротуар, парень успел не только соскочить с мотоцикла, но и снять шлем. Пригладив рукой черные кудри, он чуть не бегом бросился вслед за Кунчиносом, который уже поднимался по ступенькам конторы.
2: «Прошу прощения, товарищ председатель, нельзя ли на минутку задержать вас?» — догнал Кунчиноса звонкий и уверенный молодой голос.
1: Председатель остановился, обернулся, с любопытством оглядел парня, будто вопрошая, кто таков. Маленький короткий нос, нагловатые карие глаза, ямочка на подбородке, высокий, опрятно одетый, парень как парень. Сколько таких гоняет на мотоциклах?
2: «В чем дело?» — не скрывая неудовольствия, спросил Кунчинос.
1: Парень подошел ближе и объяснил:
2: «Надо поговорить с вами. Но желательно не в конторе, а, так сказать, на природе, в скверике, на чистом воздухе».
1: Председателю его слова показались вызывающими. «Ишь ты, начальство нашлось. В конторе ему, видите ли, не с руки. Ох, эта современная молодежь, никакого воспитания». Однако Кунчинос подавил в себе раздражение, так как почувствовал, что разговор пойдет не о служебных делах. «Неужели так сходу попросит руки Ниёли?» — подумал он.
2: «Ну что ж, можно и в скверике. Только у меня, молодой человек, для долгих бесед времени нету».
1: Кунчинос спустился с крыльца и первым свернул в уютный скверик, разбитый перед фасадом конторы. Сев на широкую скамейку напротив по-осеннему пестрой клумбы, удобно откинулся на спинку, положил ногу на ногу. С высоты своего председательского поста он покровительственно глянул на мотоциклиста, который на миг заколебался, как поступить — сесть рядом или остаться стоять. Мысленно Кунчинос решил, что в зятья ему этот парень не подойдет.

представившийся братом Ниёле и заявивший права на его дочь. Кунчинос ему не поверил, но найти аргументы для опровержения лжи не мог, и это еще больше бесило его. Когда он поднимался по ступеням крыльца правления, кулаки его были сжаты, он готов был сражаться со всем миром. Домой в тот вечер Раполос Кунчинос вернулся в отвратительном настроении. Его самого удивляло, что неожиданное появление этого братца могло так сильно подействовать на него. Вот, оказывается, как глубоко вошла приемная дочь в его жизнь, в самую душу. И еще со страхом думал он о жене. Если эта новость огорошила его, то как примет ее Морта? Ведь она такая ранимая, плачет из-за всякой чепухи. Не ее ли для нее не только дочь, но и подруга? Мать привыкла делиться с ней всякими своими делами и секретами. Женщинам всегда легче найти общий язык. Впрочем, Кунчинос не мог жаловаться. Дочь и его любила. Своим нежным прикосновением или детской шалостью умела согреть сердце. И хотя они с женой никогда не обсуждали этого вопроса, оба были счастливы, что им так повезло. Девочка росла красивая, толковая, расположенная к людям. Ясно, что без нее 16 пробежавших лет были бы куда более пустыми. Неужели теперь всему этому суждено рухнуть? Неужели нет никакой возможности устранить грозную опасность? Кунчинос вышагивал по гостиной и ломал себе голову в поисках спасительного выхода. Подумал и о милиции. Не объяснят ли там, кто он, этот братец, примчавшийся в их поселок на красном мотоцикле? Ну, объяснить-то, конечно, объяснят, но рот ему не заткнут, а услышит Ниёль, и этого будет достаточно. Ведь подчас человеческую судьбу можно поломать единым словом. Главное теперь поговорить с женой, подготовить ее к неожиданностям. Словно предчувствуя что-то, Кунчинена сама вошла в гостиную, села на диван с вязанием в руках и, взглянув на мужа, спросила: «Чем это ты озабочен?» Кунчинос, не отвечая, продолжал ходить из угла в угол. По тяжелым шагам и нахмуренному лбу жена явно ощущала, его что-то гнетет. За долгую совместную жизнь она научилась угадывать причину дурного настроения мужа. Если случалось ему подцапаться с районным начальством, то не метался по комнате, а сидел, уставившись в окно, и барабанил пальцами по столу. Если приключалась неприятность в колхозе, то дома председателя начинала мучить жажда. Он беспрерывно появлялся в кухне, стакан за стаканом глушил холодную воду из-под крана. Но нынче вел себя необычно. Жена отложила вязание и с беспокойством смотрела на него. Кунчинос неожиданно свернул к дивану, сел рядом с Мортой и обнял ее плечи. Он никогда не был особенно ласков, поэтому такой жест тоже вызвал недоумение. «Приходил сегодня ко мне один человек. Претендует на нашу Ниёль», — процедил, наконец, Кунчинос. «А что, влюбился?» — живо отозвалась жена, потому что теперь только такие притязания на дочь казались ей естественными. «Если бы...» «Понимаешь, представился братом». Говорит, был с ней в детском доме в Рудисе. От неожиданности у женщины вытянулось лицо. Она не сводила с мужа глаз, в которых застыл ужас. Только через какое-то время смогла, наконец, выговорить. Какой еще брат? Ведь не было никакого брата. Это мы так считали, а парень утверждает другое, ответил Кунчинос, все еще сжимая рукой плечи жены. «Уж не этот ли мотоциклист?» — вскинула голову Морта, озаренная внезапной догадкой. «Он самый, уж и третий день крутится в поселке. Как увидела я его с Ниёля, сразу мне недоброе почудилось», — прошептала Кунчинене и уронила на колени дрожащие руки. С минуту муж и жена сидели молча. В темноте густели сумерки. Было слышно, как по улице процокали копыта и весело прогромыхала телега. Потом прошумел автомобиль. Кунчинос покосился на жену и увидел, что в ее глазах уже блестят слезы. Его всегда бесила способность Морты по всякому поводу, а то и без него лить слезы. Он даже не скупился на резкое словцо, замечая, что она вот-вот разревется. Однако на этот раз

0: лишь крепче прижал ее к себе и ничего не сказал. У него и самого сжималось сердце. Между тем открылась наружная дверь. Кунчина, словно испугавшись, быстро снял руку с плеча жены, легонько подтолкнул ее и распорядился: «Ступай в спальню и не показывайся ни Йоле заплаканной». Она послушно выскользнула из гостиной. Кунчинос включил телевизор, пересел в кресло. Было слышно, как Ниоле скинула в прихожей туфли, переобулась в домашние тапочки. В гостиную она ворвалась весело и шумно, со стопкой книг под мышкой. Подскочила к отцу, чмокнула его в щеку и, мурлыча песенку, отправилась к себе.
1: С той поры, как в Покровке поселились окончившие десятилетку ребята, Елагин переехал в общежитие. Я часто бывал у Елагина. Молодые обитатели общежития вскоре привыкли ко мне и каждый раз встречали меня очередным залпом всяких «почему», «зачем» и «отчего». Они не желали считаться с тем, что я ничего еще не написал. Они считали меня писателем и требовали, чтобы я им отвечал на все их вопросы, безразлично, имеют ли они отношение к литературе, жизни колхоза или международным отношениям. Их тянуло желание поговорить и поспорить обо всем, что их волновало в книгах и жизни. И особенно частые споры возникали вокруг председателя колхоза Мельникова. Одни видели в нем хорошего председателя, другие считали, что его надо обязательно переизбрать. Самой яркой сторонницей переизбрания была Лена Строганова, комсомольский секретарь. Она даже не хотела признавать авторитета секретаря парторганизации Елагина, который считал, что совсем не требуется снимать Мельникова. За этим спором я и застал Елагина и Строганову в тот вечер. «Ну, подумайте, Лена, разве будет голосовать за снятие Мельникова хотя бы, ну, та же Катерина Каюкова? У нее куча ребят, муж инвалид. Да Мельникова, она жила очень плохо, но пришел Мельников, и она жила. В колхозе зарабатывает чуть ли не 1000 рублей. Так что же получается? Мы бессильны помешать Мельникову? Нет, нет, я с этим не могу согласиться». Я говорила со многими колхозниками. Они называют его коммерсантом, доставалой в юном. И все же в самую решительную минуту они будут за него. Поймите, Леночка, что все эти годы земля колхоза мало давала им. Да и сейчас дает еще мало. А вот коммерция Мельникова принесла уже реальные выгоды. Не доводы рассудка. Сама жизнь должна воочию убедить людей в том, что Мельников не туда ведет колхоз. «Ну где же выход?» – нетерпеливо воскликнула Строганова и взволнованно зашагала по комнате вдоль коек. «Где?» «Мы заготовили много торфа. И не просто торфа, а компостированного. Значит, у нас есть возможность сделать землю плодородной. Нас не поддержат, если мы будем требовать, чтобы сняли Мельникова, но нас поддержат, когда мы потребуем, чтобы вся техника была брошена на восстановление плодородия земли. Главное – показать народу реальную перспективу, и люди пойдут за нами». «Мельников вернулся из области», – сказал я. «Мечтает стать королем льда». «Какого льда?» «Каким королем?» Елагин и Лена удивленно переглянулись. «Поставщиком льда для всего города. Все погреба думает набить. Рассчитывает заработать по меньшей мере 600 тысяч». «А вы говорите, плодородие», – растерянно сказала Лена. «А я и сейчас говорю, плодородие», – резко ответил Елагин. Елагин обдумывал, что ему делать. Ждать, когда Мельников созовет правление колхоза и поставит там вопрос о заготовке льда, или начать действовать первому. Но как действовать? Выступить на правлении? А не лучше ли потребовать общего собрания колхоза? Елагин поднялся, достал из-за тумбочки большой лист бумаги и написал: «Открытое партийное собрание, повестка дня «Земля и колхоз». Подумал, ведь все так ясно, привычно, как будто нечего обсуждать. И все же переписывать не стал. Только еще раз обвел буквы, сделал их крупнее и подчеркнул. В двух словах «Земля и колхоз» он видел весь смысл жизни. Но действительно, что колхоз без земли и земля без колхоза? Мельников вернулся из города поздно. Он попросил у Лукерии чаю и сел за стол. Надо подготовиться к правлению колхоза. У него есть одна идея. Вообще председатель колхоза всегда должен жить какими-то новыми идеями и ставить их перед правленцами. Председатель без идеи не председатель. Без идеи можно топтаться на месте, но не руководить колхозом. Итак, он выдвинет перед правлением новую идею. Лето богато пудами, зима рублями. И конкретное дело. Зимой колхоз заготовляет лед. Областной город велик, хорошо промерзнет залив, будет толстый лед. Не 600 тысяч, весь миллион заработать можно. Вот его идея, и пусть Елагин поспорит с ним. Когда утром он увидел объявление об открытом партийном собрании, его поразила повестка дня. Что значит «земля и колхоз»? Но тут же понял. Ага, спор переносится на суд народа. Тем лучше. Он ответит на этот вопрос. И для большей убедительности повторил: «Лето богато пудами, зима рублями». Открытое партийное собрание было назначено на воскресенье, и к полудню в клуб потянулся народ. Мела поземка, и кони, на которых подъезжали люди из других бригад, были в инее и тоже казались метельными. Собрание началось с доклада Мельникова. Он говорил не спеша, называл цифры урожая. Его слушали тихо, спокойно, но с некоторой боязливой настороженностью, словно опасаясь, чтобы он не сбился с мысли, не запутался в словах. Как малы урожаи хлеба, овощей, картофеля. На Мельникова смотрели с тем сочувствием, которое часто проявляется к человеку в чем-то виновному, но не совсем виноватому. Но сам он ни в чем виноватым себя не считал и направлял внимание слушателей не на то, как сделать землю плодородной, как брать с нее большие урожаи, а как при бедной земле жить богато. И когда он увидел, с какой внимательной жадностью ждут от него ответа, он умолк, пристально взглянул на Елагина и, оглядывая собрание, сказал твердо и голосом, не допускающим никаких сомнений и возражений: «Летом можешь бери пуды, а зимой бери рубли». Его перебил Елагин: «Федор Константинович, а конкретно?» «А конкретно есть одно дело, так 1600, а то и больше. Пусть люди о земле поговорят, а потом я скажу, что это за дело». Первым по докладу председателя выступил старик Полнов. В газетном отчете я написал бы, что он резко критиковал Мельникова за посев льна и высказал свое старое мнение о том, что лен не надо было сеять. За Полновым слово попросила Катерина Каюкова. Она говорила о том, что опять раздой коров ведут на покупных концентратах, а своих сильных кормов в обрез, а ведь земли вон сколько, только сей да убирай. Потом на сцену вышел Угрюмов. Он тоже говорил о земле, которая мало дает, и веры нет в нее. Если бы я не знал в лицо всех колхозников, то вряд ли мог бы сказать, кто из выступавших коммунист, а кто беспартийный. Все ставили Мельнику в вину невнимание к земле, но собрание как-то плохо слушало их. Правильное, но известное всем не вызывало такого интереса, как то неизвестное, на что намекнул Мельников и что сулило большие деньги. Он задал загадку, и каждому хотелось ее решить. Я видел всякие собрания. Тихие, шумные, короткие, как майский ливень, и бесконечные, как зимняя ночь. На одних ожесточенно спорили, на других вызванные по фамилиям люди говорили что-то неопределенное, лишь бы создать видимость выступления. Но это собрание было полно напряженного ожидания. Люди как будто спорили, но спор никого не задевал, никого не волновал. В этом был маневр Мельникова, и Елагин это быстро понял. Надо было немедленно развеять загадочность, с которой председатель посулил большие деньги, и сразу поднять разговор, что важнее, торф или лед. Елагин выждал, когда кончит говорить Угрюмов, который сошел со сцены с таким видом, словно он был недоволен не только землей, но и всем живым, что населяет ее. И прежде чем тот сел на место, сказал: «Тут Федор Константинович неправильно свой доклад построил. Рассказывал, что плохо у нас с землей. Махнул на нее рукой, но, в общем-то, обнадежил. Ничего, и при такой земле не пропадем. Мол, знает он, как 600 тысяч, а может и больше заработать. Но все-таки что за дело он не сказал. И боюсь я, что мы тут окажемся в положении невесты, которой батька посулил самого лучшего жениха найти. Дочка нос задрала, все ей плохи стали, и умный, и красивый, а батька искал-искал, да и нашел дурака, да еще кривого. Так вот, чтобы нам не оказаться при кривом женихе, пусть Федор Константинович скажет, что это за 600 тысяч, откуда он их возьмет. Ну, да я и сам скажу. Задумал Федор Константинович льдом погреба в области набивать. Верно? Совершенно правильно, подтвердил Мельников. А для этого на январь-февраль снять почти все трактора и отправить их в город. А с торфом как? Выкрикнул Артем. Торф возить не придется. Видимо, Федор Константинович считает это дело не столь уж важным. Так вот, я и предлагаю практически. Если лед возить, так землю к чертям. А коли о земле думать, так нечего со льдом связываться. Кто хочет слова? Но прежде чем кто-либо попросил слова, Мельников вскочил с места и посреди общего неожиданно поднявшегося шума громко сказал: «Я много говорить не буду. На месте елагинской невесты я поступил бы так. Пока ей отец жениха ищет, иметь про запас своего жениха». Зал рассмеялся, а Мельников продолжал: «Я считаю так. Лучше вывести 5000 тонн торфа, да иметь в кармане 600 тысяч, чем 15 и ничего не заработать. Смотри, Владимир Николаевич, как бы кривым дурачком не оказался твой торф, рубль из кармана никуда не денется, а клубень в земле погнить может. Вот и давайте обсуждать. А чтобы все было до конца ясно, спрошу вас, что бы мы делали, если бы не построили овощехранилище, да не купили у соседей капусты? А теперь, как говорится, всяк еремей про себя разумей. Те времена, что за нас другие разумели, да указания нам давали, прошли. А чтобы еще конкретнее быть...» Мельников не договорил и достал из внутреннего кармана пиджака в четверо сложенный лист бумаги. «Это договор на добычу льда. 600 тысяч. Не прав я? Так могу разорвать». И он сделал такое движение, словно действительно собирался разорвать договор. «Стой! Стой, Федор Константинович!» К сцене выскочил Солдарев. Его словно ветром пронесло через зал. «Граждане, что же это такое получается? Партия говорит, заинтересованность у колхозника должна быть, а секретарь парторганизации товарищ Елагин что говорит? Я первый объявляю себя мобилизованным на лед и молодежь вызываю. Ну, чего вы молчите? Объявляйте и вы себя. Или в городе не жизнь будет вам? Вдосталь хоть погуляете. Да и думаю, Федор Константинович с оплатой не поскупится. Лед рубите, дело нелегкое. Зима, ветер, мороз. Так как, Федор Константинович? За мной дело не станет. И за нами тоже, выкрикнул Венка. Пиши меня, Федор Константинович. А Мельников все еще стоял у сцены, держа в руке договор, и оглядывал собрание с таким видом, как будто спрашивал, ну, кто потребует, чтобы я разорвал 600 тысяч? Я чувствовал, как вот эта беленькая бумажка, являющаяся символом, дарующим огромные деньги, притягивает к себе, словно магнит, многоликую массу людей, набившихся в клубный зал. Катерина Каюкова спрашивала соседку, а возьмут ли девчат, ее верушка уж большая. Уже толковали о том, будет ли в городе общежитие или придется углы снимать. И уже спорили между собой, деньги за лед на общие трудодни пустить или установить для трактористов и ледоколов особую плату. Бой, который начал Елагин против Мельникова, развертывался не в пользу Елагина. Мельников теснил его в сердцах людей, в их помыслах. Он их перетягивал на свою сторону уверенно и смело. Елагин все это видел, понимал. Но его лицо было спокойным, и он, как ни в чем не бывало, продолжал вести собрание. «Так что молодежь скажет?» – спросил Елагин. «Кому слово?» «Мы в колхоз шли не лед в городе добывать, а на земле работать!» — крикнула с места Строганова. «А вас никто не приглашает!» — ответил Венка. «Селенка не та!»
2: «И меня не приглашаешь?»
1: — спросил на ходу Егор Полнов, направляясь к сцене. «Я скажу от себя и от моего друга Артема. Не нужен нам этот договор. Вот мы рыбу ловили, продавали ее и здесь, в Покровке, и на стороне. Наше это дело? Наше. За лето целое стадо телят и бычков на рыбе сохранили. Те деньги хороши, что хозяйству впрок. А какие же вот это деньги-то? Ото льда. Один убыток хозяйству? Так я бы этот договор взял и разорвал. На. Разорви. Мельников протянул Егору бумажку. «Давай», — спокойно принял Егор. И зал словно взорвало. Крик, шум, гомон, все смешалось. Одни испуганы, другие смеются, третьи хмурятся. «Рви, Егор! Уйди, Егор! Стой! Что делаешь?» Полнов переждал, когда все утихнут, и сказал Мельникову. «Федор Константинович, мы тут до вас не один год шабашки сбивали, только каждый сам по себе. А вы хотите, чтобы всем колхозом этим делом заняться? Зря, Федор Константинович». Само по себе выступление Полнова произвело большое впечатление, а тут еще его поддержал Вьюгин. Садовод вышел на сцену, подошел к столу и достал из кармана сначала пакет с краской для бумажных тканей, флакон чернил и дамскую шпильку для волос. В зале послышался смех. «Анатолий Андреевич, ты никак розничную торговлю открыл!» Но, в общем, никто ничего не мог понять. А Вьюгин разложил на столе свой товар, поднял высоко пакет с краской, громко спросил. «Имеет это отношение к колхозу? Или, скажем, вот эта дамская шпилька? Но вот до войны я знал один такой пригородный колхоз, который вместо того, чтобы обрабатывать землю, жил главным образом производством красок, чернил и дамских шпилек. И немалые деньги зарабатывал. И председатель этого колхоза любил хвастать, Нам только бы щель найти, мы заработаем. А теперь и нас соблазняют щельной экономикой.
2: Я, кажется, предлагаю мне шпильки гнуть, выкрикнул Мельников.
1: Что шпильки, то и лед. И вы, Федор Константинович, щелью хотите воспользоваться. Сегодня в городе льда не хватает. Руби лед, да втридорога требуй за него. Завтра метлы потребуются. Зарабатывай на метлах. Значит, мы будем щельными экономистами. А кто на земле будет работать? За урожай бороться? За хлеб, за овощи, за картофель? Не ваш ли гастроном? Или с кем вы там, Федор Константинович, договор хотите заключить? В прошлом году я не спорил, когда лошадей с осени в город послали работать. Торфа не было, навоза в обрез. А нынче другое дело. Чтобы при наших торфяных караванах, да при нашей технике щельной экономикой заниматься. С ума мы сошли, что ли? С тех пор, как Мельников стал председателем колхоза, он не чувствовал себя так неуверенно, как сейчас, после выступления в Югино. В первые дни, когда он только что пришел в колхоз, он не знал, что делать, но тогда не сомневался в своих силах. Бывали трудные дни, когда казалось, что ему не вытянуть колхоз, и все же его не покидала уверенность, что он найдет выход. А вот сейчас, когда сама судьба одаривает колхоз сотнями тысяч, он не может заставить людей взять эти деньги. Да еще они называют их фальшивыми, а его, Мельникова, щельным экономистом, словно он какой-то таракан. Нет, нет, этого он допустить не может. Кто, в конце концов, отвечает за колхоз? Елагин, Вьюгин, Егор Полнов или он, Федор Мельников? Я думаю, что без особого расчета на какой-то хитрый маневр, а скорее повинуясь чувству самосохранения и желанию, несмотря ни на что, заставить отступить своих противников, Мельников спросил. А может быть, товарищи так хотят поставить вопрос? Лед не нужен? И Мельников не нужен. Что ж, решайте. И собрание дало новый крен. Старик Полнов, который одобряюще кивал Вьюгину, теперь растерянно оглянулся вокруг себя, и все его лицо как бы спрашивало соседей, граждане, может быть, как-нибудь и лед, и торф можно взять. И даже сам Вьюгин, назвавший Мельникова щельным экономистом, заколебался, а не переборщил ли он. Неправота Мельникова рядом с опасностью, что Покровка может потерять энергичного, честного, отдающего всего себя колхозу председателя, уже казалась не столь большой. Во всяком случае, у многих было одно желание замять спор, найти какое-то компромиссное решение. Елагин не мог этого не видеть. И я думаю, что он был одним из тех немногих, которые понимали, что в эту минуту, пожалуй, самым опасным будет такое компромиссное решение. Тогда колхоз по-серьезному не возьмется за плодородие земли, и люди не будут знать, на что надеяться – на свой труд или комбинаторские таланты председателя. И, может быть, пойдет хозяйство вперед, но так как хромой человек припадает то на одну – то на другую ногу, с вечной боязнью, как бы не поскользнуться и не упасть. Елагин хотел дать слово именно тому, кто сможет доказать, как опасно компромиссное решение, как важно сейчас выйти на прямой путь процветания земли. Елагин пристально вглядывался в задние ряды, и вдруг его лицо посветлело, стало почти детским, и весело, с чуть ли не мальчишеским задором, он выкрикнул. «Александр Ильич, пожалуйста! Слово просит председатель колхоза «Партизан».
3: «Спасибо, товарищи. Большое спасибо. За что? Скажу. Много времени не отниму. У вас его мало, и у меня мало. Приехал сюда, а дома дела». Спасибо за то, что взяли меня в товарищество торф добывать, это раз. А два, за то, что, видно, Федор Константиновичу торф-то весь не нужен. Так, наверное, уступите мне? Как, Федор Константинович? Ты не досчитал, что лед тебе даст. 600 тысяч, да еще 100 тысяч за торф. 700 выходит. И вдруг он выставил руки, словно от чего-то защищаясь, и сказал прежней скороговоркой: «Только не возьму я твоего торфа. Не хочу богатеть на чужой беде. Не по-соседски это, не по-колхозному. Ну да и не обо мне речь, Федор Константинович. Знаю тебя, не скрою, люблю тебя, завидую. Эх, мне бы да твои университеты. Ну да что поделаешь, грамоте обучился в 20 лет, а потом меня партия по доброте своей да терпению на курсах да в разных семинарах учила. Так вот, слушай, Федор Константинович, что я тебе скажу. Я тебя понимаю хорошо. Нашему брату-председателю деньги всегда по горло нужны. Ну, хоть 1 000 000 в кармане, а 1 сотни все равно не хватает. Тот да сё, где дыра, где прореха. Тут протерлось, там порвалось. Я вот сидел, слушал и думал, Мельников откажется от льда, не перехватить ли мне?
2: Бери, бери, мы не возражаем, улыбнулся Елагин. И комиссионных не возьмем.
3: Нет, отказался Александр Ильич. Думать думал, да раздумал. Вот как. А наш партизан побогаче вас. И тракторов у нас в аренде теперь побольше. А почему раздумал? Скажу. Себе дороже выйдет. Вот разговор. Себестоимость. В городе на заводе толкуют, и у нас тоже. Только наша себестоимость особая. Положим в ямку лопату навоза, на него 2 картошки, а сверху землю. Это одна себестоимость. К примеру, 30 копеек килограмм. А вырыл ту же ямку и все прочее сделал, да лопатку навоза не положил, смотришь, она себестоимость в рубль вскочит. Ясно почему? Где навоз, там 30 тонн с гектара, а где его нет, и 10 не соберешь.
2: Знаем, знаем, что такое себестоимость. Не очень громко, но так, что все услышали, сердито проговорил Мельников.
3: Федор Константинович, разве я говорю, что ты не знаешь? На семинарах в райкоме не я тебя, а ты меня учишь. Только, как говорится, не въелась еще в тебя земля по-настоящему. В мыслях есть, а в кожу-то не впиталась. Земля в колхозе всему себестоимость. И она же скажет, чего мы с тобой стоим. Вот тут я и коснусь самого главного. Только поймите меня хорошо. Большие деньги, 600 тысяч. Большие. Жалко терять. Жалко. А вы не жалеете. Слыхали сказку, как золото в черепки превратилось? Так вот, ежели Покровка не подумает о земле, обернется золото черепками. Сами посудите, пройдет год, пройдет два. Сколько будет стоить ваше молоко, ваша картошка, капуста ваша? Да в 3 раза дороже, чем у партизана. Земля, она себе стоимость установит. Так как же вы жить будете? Щелей год от года все меньше. Вот и все. Больше сказать нечего. Слово, оно что веха, одну воткнул у деревни, другую посреди поля. Понимай, где дорога. Мельников еще нашел бы в себе силы поспорить с Елагиным или Вьюгиным. Но что он мог сказать против такого же, как он, председателя колхоза, который залез в его нутро и все это нутро выворотил наизнанку? И то, что такой же, как он, председатель колхоза, отказался взять выгодный подряд, тем самым он скомпрометировал его идею летом пуды, зимой рубли. Мельникову оставалось одно под благовидным предлогом отступить, уйти с поля боя, прикрыть свое поражение. Когда ему дали слово, он сказал: «Я на своем не настаиваю. Предлагаю правлению
2: подсчитать внутриколхозные ресурсы и принять окончательное решение.
4: Елагин выступил против.
2: Лед или торф?
5: А как на открытом партийном собрании? Голосуют одни коммунисты или все?
2: И само собрание дружно ответило. Все.
4: Так и проголосовали. Проголосовали за землю.
6: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
7: Здравствуйте. 547-й выпуск «Встреча с песней».

Тина Владимировна Авдонина, Севастополь. У меня была необыкновенная мама, и это не мое открытие. Об этом говорили люди, которых мама лечила, с которыми она работала. В годы войны Галина Григорьевна Дерюгина работала врачом в городе Троицке на Урале. Целый день на работе и часто ночью раздавался стук кнутом в дверь, и скорая помощь увозила усталую маму к больным. Коллектив у них был дружный, как говорила мама, высокой чести и больших знаний. Работала с ней женщина, врач, немка с Поволжья. Имени ее не помню. Она требовала чистоты и порядка. Видно, это кому-то не понравилось. И, как это было раньше легко, на нее ушел донос. Приехал с области особист. Вызвал маму. Он сидел за столом, закрывшись рукой, и писал. Предложил охарактеризовать ту женщину как работника. Мама сказала, что это честный, принципиальный и знающий врач, и что она головой за нее ручается. Тогда начальник поднял свой тяжелый взгляд и сказал: «Ой, доктор, у вас голова одна, а детей двое». У мамы, по ее словам, похолодело внутри, но она странно зазвеневшим голосом сказала, что все равно она ручается. Как ни странно, но ту женщину оставили в отделении. Прошу передать одно из любимых маминых произведений в память о маме и как привет всем, кто ее помнит. Это роман с Булахова «Свидание».

Петр Булахов. «Свидание». Пела Надежда Обухова. Партия фортепиано Матвей Сахаров. Запись 48 года. Людмила Степановна Смирнова, город Калининград, Московской области. Пишет вам бывшая участница знаменитого в 50-е годы детского хора города Калининграда под управлением Анатолия Николаевича Чмырева, замечательного педагога. У хора Чмырева славная история. В 50-е годы он был одним из лучших детских хоров Союза, гордостью Калининграда. Детские голоса чмыревцев часто звучали по всесоюзному радио. Вместе с нами в записях принимали участие и знаменитые артисты, такие как Иван Семенович Козловский. Было творческое содружество хора с композиторами Пахмутовой, Тульковым. Репертуар был разнообразным. Наряду с детскими песнями хор исполнял акапелла и классические произведения. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Чмырева. В знак светлой памяти дорогого учителя прошу вас передать любую запись из Золотого фонда детского хора под управлением Анатолия Николаевича Чмырева.

Детский хор города Калининграда Московской области под управлением Анатолия Николаевича Чмырева и Иван Семенович Козловский. Песня композитора Александра Филипенко и поэта Григория Бойко «На мосточке». Запись 55 года. Следующее письмо. Решила обратиться к вам с просьбой вспомнить в одной из встреч одну старую хорошую песню. Это песня из кинофильма «Песня первой любви». Ее исполнял Рашид Бейбутов. В 66-м году я купила пластинку с этой песней, но в то время пластинки делали очень ломкие, и как я ее не берегла, все-таки ее кто-то сломал. Песня возвращает меня в мою молодость, в 66-й год. Осенью этого года я сделала непоправимую ошибку. Вышла замуж, не любя, назло одному очень хорошему человеку, с которым дружили, а когда ему пришла повестка в армию, мы были в ссоре. И несмотря на все его просьбы помириться, я по своей глупости и молодости не сделала этого. А как я тогда сказала, что ему назло выйду замуж, так и сделала. 9 ноября у него был вечер, посвященный уходу в армию, на который он меня очень звал, а у меня в этот день был третий день свадьбы. Я сильно и тогда переживала это, но все, что я наделала, всю боль, причиненную ему, поняла позднее. Жить с мужем мы так и не стали, через год разошлись. Сейчас у меня трое детей, и я не хочу, чтобы они когда-нибудь повторили бы мои ошибки. Слишком дорого мы платим за свои необдуманные шаги. Думаешь, что и все еще можно поправить, но это не удается. Сейчас самый дорогой для меня человек живет у себя в родной Белоруссии, работает на заводе, у него растет сын, а я живу на своей родине, где мы с ним познакомились, на Урале. Извините, я не буду называть городов, где мы живем, имен и фамилий. Дело в том, что наш городок очень маленький, и все друг о друге все знают. Очень прошу вас исполнить мою просьбу. А он, если услышит мое письмо, думаю, догадается, о ком идет речь в письме.

Рашид Бейбутов. Песня первой любви из одноименного фильма. Композитор Арно Бабаджанян. Стихи Ванесса Гукасяна. Русский текст Гарольда Регистана. Запись 56-го года. Письмо из Ирака, из Багдада, от Леонида Владимировича Дубиня. Когда услышал первую встречу с песней, и не припомню. А сегодняшнюю слушаю в Ираке. Командировка. Уже прошло 7 месяцев, как покинул Москву, родился в Москве. И вот встреча с песней. До чертиков приятно. Захотелось в Москву, но раньше октября этого сделать не смогу, жаль. Находясь дома, несколько раз слышал песню, которая мне очень нравится. В ней есть такие слова: «Подари мне солнце, солнце, солнце, желтый мячик в небе». Когда был в Москве, дважды писал на радио с просьбой сообщить имена авторов музыки и слов, но безрезультатно. И вот обращаюсь к вам. Незадолго до моего отъезда мы с Наташей отметили серебряную свадьбу, но я не стесняюсь называть ее любимой. Хочу выучить эту песню и, приехав домой, исполнить ее. Мелодию помню, голос есть. Сделайте нам подарок. Постскриптум после письма. Сейчас в Ираке днем 45-50. Это в тени. Сооружаем нефтепровод. Я инженер-сварщик. Окончил МВТУ. Леонид Владимирович, автор этой песни, она называется «Подари мне солнце», композитор Сергей Касторский и поэт Михаил Рябинин. Поет Мария Пахомь.

0: Сергей Косторский и Михаил Рябинин «Подари мне солнце» пела Мария Пахоменко. Ада Тамаева, телевизионный журналист из Северной Осетии, город Орджоникидзе. Встреча с песней, рубрика, которой вольно или невольно хранишь верность долгие годы, как бы ни менялось время, а соответственно ему эфир. Говорим не только о своем восприятии. Каждый выпуск передачи вдохновляет, прибавляет силы. У тех, кто избрал эту профессию, не принято поздравлять друг друга по радио или в газете, сами как-то ближе к поздравляющим. Но прошло 25 лет со дня нашего окончания факультета журналистики МГУ, и хочется, чтобы ребята нашего курса, давно уже ставшие опытными журналистами, руководителями газет, издательств, госкомитетов по телевидению и радиовещанию, имеющие сыновей и дочерей в том возрасте, когда нам довелось заканчивать МГУ, хочется, чтобы они вспомнили незабываемый июльский вечер в Центральном доме журналистов, а проще в Домжуре, наших любимых педагогов, которые были с нами, удивительно светлого и человечного Ясеня Николаевича Засурского, нашего умницу-декана, совсем еще молодых Маю Кристалинскую и Иосифа Кобзона, которые с такой радостью пели для нас до утра и украсили собой наш выпускной, по сути дела, прощальный вечер. Курс большой, всех не вспомнишь поименно. И все же обращаюсь к Надежде Протасовой, Михаилу Огородникову, Владимиру Соловьеву, Виталию Игнатенко, Михаилу Долгову, Галине Лучай, Валерию Панкину, Жене Александровой. Ребята, помню вас всегда, помню весь курс. Рады вашим успехам. Кем бы вы ни стали, оставайтесь людьми. Не черствейте, не забывайте факультет. Наши капустники под руководством Толика Макарова, наши километровые стен газеты и бесконечные эпиграммы на кого угодно. Пусть прозвучит для нас «Надежда» Булата Акуджавы. Песню любили и пели в нашем общежитии на Стромынке.
1: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло,

0: Пыльный шлема склоняться молча надо мной.
1: Булата Куджава «Надежда» или «Сентиментальный марш». Татьяна Акимова, Москва. Ах, как быстро летят годы. Вот уже совсем скоро мой сын пойдет в школу. Какие будут у него интересы, какие любимые песни, мелодии. Кажется, недавно еще сама бегала в школу, а после уроков вдвоем с подругой Таней Шленской усаживались за стол и начинали колдовать над своими песенниками. Это были толстые тетради, куда писались самые любимые песни. Украшались страницы искусно вырезанными цветами, женскими фотографиями. Если песня о матери, то обязательно со страницы смотрела мамино лицо, самое дорогое. Помню, в один из вечеров, придя к подруге, я услышала удивительную песню. Пластинка была заигранная, шипела и трещала, но ничего не могло испортить той мелодии. Пела Лили Иванова на болгарском языке. Мелодия стерлась в памяти, и с тех пор нигде и никогда я не слышала этой песни. Называлась она, кажется, «Море». Когда слушаешь...

0: Лили Иванова, Болгария. Иосиф Цанков, «Море молодости». Николай Шалимов из Одессы. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. Юрий Александрович Горнаев. Погиб в 1967 году во Франции при тушении лесных пожаров. Говоря словами его товарища, летчика-космонавта Георгия Тимофеевича Берегового, ему бы летать и летать. Столько в нем было энергии, молодого задора, жизнерадостности, что иной юноша мог бы только позавидовать. Он летал по-чкаловски и жил по-чкаловски, пока глаза его видели землю, а руки держали штурвал. Он немногим не дожил до 50 лет, продолжает Николай, но его образ всегда встает перед нами как образ юности, неистребимой жажды жизни и любви к людям. Он был человеком высокого интеллекта, человеком интересным и красивым. В свое время я летал в аэроклубе. На пути к этому пришлось преодолеть множество жизненных барьеров, достичь мечты благодаря примеру Юрия Александровича Горнаева.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не

0: Навести мне окна туманом, в головах мне повесьте упавшую с неба звезду, постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в головах мне повесьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл ни дотрогою. Есть лишь ранит меня в неизбежных, но честных боях. Забинтуйте мне голову русскою белой дорогою и накройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русскою белой дорогою и накройте меня одеялом в осенних цветах. От долины, от гор веет свежестью, веет прохладою. Как подумаешь только, что вечно, ребята, живем не больничным друзьям. Ухожу я от вас коридором, а уйду я, товарищи, сказочным млечным путем не больничным друзьям. Ухожу я от вас коридором, а уйду я, товарищи, сказочным млечным путем.
1: Песню на стихотворение Ярослава Смелякова напевал заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Ильюшин.

0: «Пять минут ретро» с Игорем Макаровым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Выбирая тему этой начавшейся ретро-недели, я обратил внимание, что, во-первых, как раз на нее выпадает середина лета, а во-вторых, если посмотреть на перекидной календарь, то в июле месяце достаточно набирается профессиональных праздничных дат. Например, прошедшие уже дни работников морского и речного флота, российской почты, день рыбака и предстоящий еще день металлурга, день военно-морского флота. Особенно широко гуляют, конечно, моряки. А вот день почтового работника во второе воскресенье июля, то есть вчера, отмечается более скромно. Хотя эта отрасль народного хозяйства с возложенными на нее обязанностями справляется, на мой взгляд, вполне достойно. Об этом свидетельствует почтовое отправление. Письма, открытки, бандероли, регулярно поступающие практически на все ведущие радиостанции. И мне бы хотелось сделать музыкальный подарок, песню, которая сейчас прозвучит, адресовать в первую очередь работникам почты. Ну и, конечно, всем любителям музыки прошлых лет. Песенка «Почтальона» Александра Колкера на слова Леонида Норкина, одна из первых записей замечательной певицы нашей эстрады Майи Кристалинской. Сделана летом 1959 года в сопровождении оркестра под управлением Олега Лундстрома.

0: Когда, мой друг, в часы одушевления далеких лет прекрасное значение предузнает восторженный твой ум, как я люблю свободу этих дум, как радостно словам твоим внимаю. А между тем и помню я, и знаю, что нас судьба неверная хранит, что счастью легко нам изменить. И, может быть, в те самые мгновения, когда на грудь твою в самозабвении склоняюсь я горячей головой, быть может, рок нежданную грозой, как Божий гром, закрытый облаками, уже готов обрушиться над нами.
1: Как вы знаете, Рахманинов – один из великих русских музыкантов, для которых Московская консерватория на всю жизнь осталась благословившей их искусство «Альма-Матер». Среди самых известных фортепианных сочинений Рахманинова – 24 прелюдии. Если сравнить Рахманинова с другим певцом России – Тургеневым, то в творчестве композитора фортепианные прелюдии занимают то же место, что у Тургенева в стихотворении в прозе. Лаконизм этих миниатюр не ограничивает глубины содержания. Поэзия чувств как будто неразрывна здесь с просторами родного пейзажа. А душа повествующего художника всегда встревожена, тоскует о счастье, находит его, теряет, скорбит, надеется и вновь ликует. Большой прекрасный мир чувств. Первая до-диез-минорная прелюдия, одно из ранних сочинений Рахманинова, включена в третий опус композитора и посвящена его учителю Антону Степановичу Оренскому. Прелюдия была написана в 1892 году. Рахманинову было тогда 19 лет. Эта пьеса, так же как и другие, входящие в третий опус, была высоко оценена музыкальной критикой. В связи с этим Чайковский тепло приветствовал молодого Рахманинова. Приветствие это воспринимается ныне как напутствие великого мастера, находившегося в то время на склоне своих дней. Долгое время до-диез-минорная прелюдия была, пожалуй, наиболее известной, любимой в творчестве Рахманинова. Популярность этой пьесы, по отзывам друзей композитора, граничила с некой манией публики. Торжественная яркость звучания, колокольная гулкость нисходящих звуков «ля, соль, диез, до, диез». Этот мотив, открывающий пьесу в темпе ленто, затем, несколько видоизменяясь, пронизывает все начало и заключение прелюдии. Звучание заключительного раздела особенно насыщенное. Вся клавиатура рояля подчинена здесь могучим аккордам. Средний раздел пьесы по контрасту в устремленном движении, agitato, то есть взволнованно. Горячие чувства одушевляют всю пьесу. Это страстное высказывание композитора, призыв и скорбь, большое душевное волнение. Запись сохранила гениальное авторское исполнение до-диез-минорной прелюдии. По праву запись эта входит в сокровищницу русской классики и всегда будет напоминать о вдохновенном искусстве Сергея Васильевича Рахманинова.

По отзыву Асафьева, Рахманинов играл свои прелюдии очень гордо. Рыцарственно строгий, суровый облик композитора на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность его, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством, это покоряло слушателей. Асафьева поразил ритм, как он пишет, менуэтного реминорного прелюда Рахманинова. Эта пьеса входит в 23-е сочинение композитора, включающее 10 фортепианных прелюдий, посвященных Рахманиновым, его учителю Александру Ильичу Зелоте. 23-й опус Рахманинова написан в 1903 году. Реминорную прелюдию в темпе менуэта мы услышим в записи известного мастера, профессора Самуила Евгеньевича Фенберга.

исполнении Самуилом Евгеньевичем Фенбергом ре минорной прелюдии Рахманинова в темпе минуэта овеяно тонким артистизмом и, как всегда у этого пианиста, очень самобытно. Фразировка свободна, как будто импровизационна. Сколь грациозно передает Фенберг основной, причудливый мелодический образ прелюдии, затем нарастание драматизма, а в заключении вновь звучит печальная тема минуэта. Поэтическое переживание здесь связано с образом давно отзвучавшего танца минуэта. В программу включены записи трех прелюдий Рахманинова в исполнении известных пианисток, также воспитанниц Московской консерватории. В записи старейшей русской пианистки, современницы Рахманинова, профессора Елены Александровны Бекман-Щербины, соль мажорной прелюдии из последнего цикла рахманиновских пьес этого жанра, 13 прелюдий 32-го опуса. Пьесы были сочинены в 1910 году. Лирическая соль мажорная прелюдия в темпе модерато, умеренном движении, была закончена 23 августа 1910 года. Елена Александровна Бекман-Щербина записала эту пьесу в 1950 году, вскоре после того, как наша общественность отметила 50-летие ее артистической деятельности.

широта мелодического дыхания, благородная простота фразировки, светлое, ласковое звучание отличают исполнение Елены Александровны Бекман-Щербиной поэтичной соль-мажорной прелюдии Рахманинова. Послушаем теперь пьесу совсем иного характера, порывисто-тревожную, драматичную, до-минорную прелюдию из 23-го сочинения композитора. Эту пьесу услышим в исполнении замечательной советской пианистки Розы Тамаркиной.

Розата Маркіна ярко выявляет содержание до минорной прелюдии Рахманинова. Терзание, сомнение, как будто стихийный порыв чувств. Большой темперамент, по-рахманиновски властный ритм, творческое интонирование музыки отличают это исполнение. Лирическую ре-мажорную прелюдию из 23-го сочинения Рахманинова услышим в исполнении нашего большого мастера Марии Гринберг. Репину звучание этой прелюдии навевало зрительный образ. Озеро в весеннем разливе, весеннее половодье. Помнится, в одной из наших передач приняла участие племянница Рахманинова, Зоя Аркадьевна Прибыткова. Она называла ре-мажорную прелюдию «солнечной, прозрачной». Когда в конце пьесы повторяется тема, и в каждом такте звучат высокие нотки, это как будто капельки утренней росы, мягко звенящие в светлом предрассветном тумане.

Поэтично играет Мария Гринберг ре-мажорную прелюдию Рахманинова. Чарует нежное звучание рояля, красота легато и столь различные тембровые ощущения регистров рояля. В этом исполнении рахманиновская пьеса воспринимается как спокойный, светлый гимн души навстречу цветущей природе. Инструментальная пьеса воздействует как лирическое стихотворение. Соль диез минорной прелюдии из 32-го сочинения Рахманинова среди самых известных в творчестве композитора. Пьеса эта, так же как услышанная в исполнении Елены Александровны Бекман-Щербины соль мажорной прелюдии из 32-го опуса, была закончена композитором 23 августа 1910 года. Играет Лев Николаевич Оборин, один из ведущих мастеров нашего исполнительского искусства, первый советский пианист, ставший лауреатом международного конкурса. Это было в 1927 году.

тексте «Соль диез минорной прелюдии Рахманинова» дано множество указаний, относящихся к частым сменам темпа при исполнении пьесы. Аллегро – быстрое движение, затем замедление, более медленное движение, вновь ускорение, далее опять замедление, так и на протяжении почти всей пьесы. Лев Николаевич Аборин выполняет эти многочисленные темповые сдвиги с редкой органичностью и добивается подлинной слитности движения в пределах многих и многих небольших отклонений. Под пальцами пианиста рояль как будто говорит. Столь выразительна фразировка. Красивое звучание. Вероятно, запомнилось вам самое заключение пьесы, сыгранное на одной педали. Постепенное затихание звучания, как будто ускользание пленительно-поэтичного вымысла. В заключение знаменитой соль минорной прелюдии из 23-го сочинения Рахманинова в стиле марша, а-ля марча. Так же, как прозвучавшая в начале нашей передачи самые первые прелюдии в до диез миноре, эта пьеса среди фортепианных сочинений Рахманинова пользуется наиболее широкой известностью. Играет выдающийся мастер наших дней, всемирно прославленный Святослав Теофилович Рихтер.

прелюдию, которую часто играют лишь как виртуозно-блестящую пьесу, Рихтер исполняет с подлинной значительностью музыкального содержания. И возникает строгий, прекрасный образ, как будто трубные возгласы, суровость борьбы и мимолетное видение гений чистой красоты. Передача окончена. Прошу вас, друзья, направьте нам новые предложения для цикла передач, посвященных искусству исполнения. Всего вам доброго!

0: утро красит нежным светом, а стены древнего Кремля просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок и бежит за ворот, шум на улицах селей. Здравствуй, здравствуй, с добрым утром, милый город, сердце родины моей. Протокол. 28 апреля сего года, 18:40, неизвестная девушка, Солнце Ольга, проживающая поселок Буденский, 19, совершила попытку покончить жизнь. Как-то бросилась под поезд, проходивший по четвертому пути в составе паровоза и 5 пульманов. Паровоз Л-2073, смену машинист товарищ Еловский, кривое, борющийся за переходящее знамя депо станции Тюхта. Остановлено без повреждений вмешательством строителя вагона товарища Терещенко, по ИИ, проживающего Пионерский 6, и командированного пассажира товарища Мякишев, ИА, проживающего город Москва, 9-й парк, 11, квартира 43. При беседе Солнцева Ольга с плачем показала, мать и отчим не дают учиться, применяют насильные меры, изгнали из дому 5 человек детей.
1: Вы подумайте, а?
0: На станцию прибыла в поисках трудоустройства. Осталась невредима. Побеседовав, отпущена с выразившим возмущение инженером товарищем Мякишевым, ВИА,

0: Пушкина в доме Олениной. Пушкин уселся с двоюродным братом Алексеем позади меня и старался обратить на себя мое внимание лестивыми возгласами.
1: Ну, позволите ли быть такой

0: Пятигорске.
1: В Загорске.
2: Пятигорск.
3: Так, Спицпригорск.
2: Александр Сергеевич.
1: Да.
2: Вы не шутите больше? Не называете глупой Луну?
1: Я люблю Луну, когда она освещает прекрасное лицо. Я страшно вульгарен сегодня.
4: Нахален.
2: Фиглярен.
4: Булгарин.
2: Булгарин, тихо.
4: Булгарин в опале?
5: Булгарин в опале? Звали. Набрали.
0: Набрали.
5: Вот вам на прощание.

0: вы уедете завтра, а я буду ходить по саду и говорить, она была здесь. Камень, о котором она споткнулась, лежит у меня на столе. Однако мысль о том, что ваши прекрасные глаза будут останавливаться на каком-нибудь папе, с тем же сладострастным выражением невыносимо. И все же пишите. Пишите в длину, в ширину и по диагонали.
1: Пушкине был грешок похвастать в разговорах с дамами. Перед нами зачастую он любил порисоваться.
0: Одноанковый же, да и тут ненавижу я. В одни веселье желания я был от балов без ума. Вернее, нет места для свидания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу мои услуги, прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также маленький построй. За дочерьми глядите вслед, держите прямо свой ларец. Не то, не то, избави Бога. Я это потому
2: пишу.
0: Так.
2: Что уж давно я не грешу.
0: Увы, за разные забавы я много жизни погубил, но если не страдали нравы, я балы до сих пор любил. Люблю я бешеную младость, тесноту и блеск, и радость, и дам обдуманный наряд. Люблю их ножки. Только вряд найдете вы в России целые две пары стройных женских ножек. Ах, долго я забыть не мог две ножки. Грустные, охладелые, я все их помню. И во сне они тревожат сердце.
3: Доносит. Прибывшие на днях из Пскова особо утверждают, что по получении известия о кончине императора Пушкин изрыгнул следующие адские слова. Наконец-то не стало тирана. Три оставшиеся род его недолго в живых останется.
0: Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико, лишь были дружеские споры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука.

0: казалось.
1: Выписка из коммерфурьерского журнала. 13 июля повешены декабристы.
2: Я бы мог, как тут, как шут.
3: Все чрезвычайно удивлены, что Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, к делу заговорщиков не привлечен.
1: 14 июля совершен очистительный молебен. 20 июля цари двор выехали в Москву. 24 июля тогда коронации государь предавался смотрам и парадам. Под громовые раскаты пушек в небо взлелось 140 тысяч ракет.
4: Я молод и неопытен. Никогда не желал верховной власти и не мечтал о ней. И вот под какими предзнаменованиями я вступаю на престол. Я говорю с вами с полной откровенностью и искренностью. Вы видели, что произошло? Вообразите же, что я чувствовал, когда вынужден был пролить кровь, прежде чем закончился первый день моего царствования. Никто, за исключением меня и моей жены, не в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытывал и буду испытывать во всю жизнь при воспоминании об этом ужасном дне. Я знал заранее, какова подавляющая тяжесть короны. Революционный дух, внесенный в Россию частью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями, пустил несколько ложных ростков и внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой в России, благодаря Богу, нет данных. Я начинаю царствование под грустным предзнаменованием и страшными обязанностями. Я сумею их исполнить. Я проявил милосердие, много милосердия. Некоторые даже скажут слишком много, но с вожаками, с зачинщиками заговора было поступлено без жалости и без пощады. Я буду непреклонен. Закон изречет Карл. Я обязан дать этот урок России и Европе. Но я не устану повторять. Сердце мое подрывается. Меня неустанно перед глазами. Ужасное зрелище, познававшее первый день моего вступления на престол. Слезы в изобилии текли из глаз императора. Господин Пушкин, вам письмо.
3: Высочайшее разрешение по всеподлиннейшему прошению вашему прошу вас немедленно прибыть сюда, барон фон Адеркас, Псков.
4: Приказано ехать немедленно.
3: Где мои пистолеты?
4: Господин Пушкин, мне ваши пистолеты опасны.
5: Да?
4: Да.
5: А мне какое дело? Мне без них никуда нельзя ехать, это моя единственная утеха. Это знаешь, что я пророк?
4: Пророк.
5: А ум человеческий в простонародном выражении даже не пророк, а знаешь, угадчик. Угадчик, он видит общий ход вещей и способен делать из них глубокие предположения. Глубокие предположения, часто оправдываемые временем.
1: Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину разрешает ехать в своем экипаже свободно под надзором невидиарестанта. Дивич, начальник надзора.
6: Гулять на свете, все, кто в коляске, кто в коляске, кто верхом, кто в кибитке, кто в кибитке, кто в карете.
7: Фельдъегерь вырвал меня из моего насильственного уединения и привез в Москву прямо в Кремль. и всего покрытого пылью меня ввели в кабинет императора, свободно под надзор. Не в виде арестанта.
6: И чума меня по цепи, и мороз окасти, и лоб шлагбаум влепи, непровозный инвалид.
5: Для справки, разговор проходил долго при закрытых дверях. Мы можем лишь догадываться, о чем говорили царь и поэт.
0: Брат мой, покойный император Александр, сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого с условием ничего не писать против правительства, держать свой образ мысли при себе и не противоречить общепринятому порядку.
8: Я возвратился с надеждой на великодушие вашего императорского величества
9: истинным раскаянием.
0: Ты был дружен со многими из тех, кто теперь в Сибири. И можно ли любить такого негодяя, как Кехельбекер?
8: Мы, знавшие его, всегда считали за сумасшедшим. И нас удивляет только одно, что и его с другими сознательно умными людьми сослали в Сибирь.
0: Правосудие. Правосудие запрещает прощать преступников. Зачем вам революция? Я сам для вас. Революция. Я отстранил Ракчеева и привлек старанство. Но я готов смягчить и изменить режим, хотя бы по отношению к Пушкину. Что ты теперь пишешь?
9: Ничего.
8: Ничего.
0: Ну от чего это?
8: Цензура слишком строга.
0: От чего же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?
8: Цензура?
0: Да.
8: Цензура не пропускает и самых невинных вещей. Она действует крайне рассудительно.
0: Ну, довольно.
8: Довольно. Довольно.
0: Ты подурачился. Я надеюсь, теперь ты будешь рассудительным и более ссориться.
8: Не будем.
0: Ты не я сам буду твоим центром.
8: Присылай ко мне все, что напишешь. Нет ли с собой какого-нибудь нового стихотворения?
6: Я вот вам мои прикрепления всего.
8: Нет.
0: Я буду иметь честь вам прислать своего Бориса Годунова.
8: Что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?

0: что бы ты сделал, если бы ты 6 декабря был в Петербурге?
1: Стал бы в ряды мятежников, ваше императорское величество.
2: Одно лишь отсутствие послона, за что я благодарю Бога. Обещаю делать это другим.
3: Направь должным образом свое блистательное перо. Займись предметом о воспитании юношества и представь ты свои мысли и соображения по этому вопросу. Я совершенно остаюсь уверен, что ты употребишь отличные способности в своей передании потомству славы нашего Отечества. Иди.
4: Теперь ты мой Пушкин. Да, я сегодня беседовал с умнейшим человеком России. Присылай ко мне все, что напишешь. Иди.

0: Господи! Как я хотел его ненавидеть! Но что мне было делать? Земля подо мной не расступилась, а вверх не взлететь! На небо ночь мутна.
1: К крайнему моему удивлению услышал я, что вы внезапно рассудили уехать в Москву, не предваряя меня о всей вашей поездке. Но я обязан вас предупредить, что все неприятности, коим вы можете подвергнуться, должны быть вами приписаны вашему собственному поведению.
0: Еду, еду, в чистом поле колокольчик, динь-динь-динь, страшно, страшно, по неволе скрик, неведомых ранений. Несмотря на 4 года уравновешенного поведения, я все еще не приобрел доверия власти. Благоволите хоть на минуту войти в мое положение, посмотрите, насколько оно тягостно. Оно до такой степени неустойчиво, что я ежеминутно вижу себя накануне несчастья, которого не могу ни предвидеть, ни избежать. Эй, пошел, девчик, где твой конем барин, тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть и пень следа не видно, сбились мы, что делать нам? Пулемет нас сводит, видно, закружит по сторонам.
1: Я не совсем понимаю, почему вам угодно находить ваше положение и не прочее. Я его таковым не нахожу. И мне кажется, только от вашего дальнейшего поведения будет зависеть сделать его более устойчивым.
0: Бесконечно безобразный, в мутный месяц и игре закружили тебе сразу, будь далеким в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что лежалом напоют. Да в обре хоронят, тень мой замет, замуж выдают. Я должен жениться на молодой Гончаровой. У меня есть ее согласие и согласие ее матери. 2 указания мне были сделаны на мое имущественное положение и на мое положение относительно правительства. Я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно. Мчатся тучи, бьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся без сырой здоровья в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывается.
1: Я имел честь представить государю-императору ваше письмо от 16 числа сего месяца. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением отнесся к вашей женитьбе. Его императорское величество в совершенно отеческом попечении о вас соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку наблюдать за вами. Представляю вас своим советом. Никогда никакая полиция не получала распоряжений следить за вами. Я уполномачиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать.
2: Я справлю. Бесы написано 7 сентября. Погода в Болдине стояла ясная, светлая.
0: Бесконечный безобразный, в мутной месяце и грех. Закружились бесы раз, будь то листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют. А вопли хоронят, здесь мы там выдают.
3: Николай Павлович, Наталья Ивановна Гончарова, имею честь сообщить о помолвке дочери своей, Натальи Николаевны, с Александром Сергеевичем Пушкиным. Всего мая 6 дня 1830 года. Пригласите билеты на помолвку.
0: Участь моя весна! Даже та, которую я любил целых 2 года! Которую висит первые отписки в мои глаза! Боже мой!
4: Она почти моя.
0: И не думай, что это последняя глупость, которую я совершу в своей жизни.
3: Твоя невестка любит тебя.
0: О себе говори только с царем, а о своей жене ни с кем. Потому что всегда рискуешь, что кто-нибудь ее знает лучше, чем ты.
3: Да. Но свадьба твоя откладывается.
0: Да. Еду сейчас к невесте, а ехать не в чем. Дай мне, пожалуйста, твой фраг. Я свой не захватил?
4: Нет.
0: Да кажется, у меня и нет его.
3: Возьми на счастье.
0: Всякое даяние плавно. Быть может, твой брат окажется счастливым.
2: Я спрашиваю,
4: по желанию госпожи Пушкиной, он был положен в гроб во фраке, а не в камер-юнкерском мундире.
5: Государь мой батюшка, ты Тархангович, когда же ты, мой батюшка, станешь помирать?

0: утратить невесту и засесть стихи писать. Потому что невеста пуще цензора язык и руки связывает.
1: А чего не печатаешь? Ведь у тебя целый сундук, дорогая.
0: Ты судишь по прежнему времени, когда я с вами, гуляя по Питеру, растряхивал карманы, наполненные золотом. Да, верно, теперь у меня полный сундук новых сочинений. Это наследство будущим детям. А не печатаю за тем, что теперь на мой товар запроса нет. Фадеюшка Булгарина хай.
2: Нет, я не спец, когда стою, хвалу свободную слагаю.
0: Конечно, войну собаки на владыку ловит. Я заметил, что всякое неосновательное суждение или глупое ругательство приобретает у нас вес от волшебного влияния типографии. Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем, как может быть это глупо или несправедливо. Ведь это напечатано.
3: Повторять пошлые школьные истины. Сейчас еду в Нижний, то есть в село Болдино. Пиши мне туда, коль вздумаешь. Что в Болдине я писал? Как давно уже не писал?
4: Нельзя было седьмое. Восьмое. Это уже девятое.
5: Мелких стихотворений.
6: Опять возвратился в Москву, остановился в гостинице Англии, доносит Дункедорфу обер-полицмейстер города Москвы Шульгин.
7: Друзья, нальем бокал по мнению, и станем мы за счастье.

0: здравый смысл, но в отношении вкуса не гу-гу.
1: Ах, радость моя! Как я рад тебя! Здорово, моя бесценка! Вспомни, Таня, что-нибудь на счастье. Слышала, может, я женюсь?
2: Да как не слыхать? Дай вам Бог, Александр Сергеевич.
1: Ну спорь, ах, матушка, что так хлопали пыль.
2: Не годи.

0: Что с тобой? Что она мне не радость, а большую потерю предвещает?
1: Ты поражен самое сердце красотой Гончарова, от того и грустишь. Я не знаю тебя.
0: Я хочу отправиться в Грузию.
1: Не делай этого. Этот край лишил нас Грибоедова.
0: Ну что же такое? Грибоедов делал свое, и кроме того, не может же быть, чтобы в одном году убили двух Александра Сергеевича. Будет одного. Ну, а теперь жонку Демчендорф будем пить.
1: Раз почему ты так называешь?
0: А, потому что она, подобно ему, имеет полицейское усмиряющее влияние. Правда, не думаю?

0: потерять тебя за эти грабли.
1: Да, Войч, как бы нам не поплатиться за это.
2: Но почему?
1: А я имею предсказание.
3: О, это голова ваша. Вы человек непростой. Вы очень скоро получите деньги. Вам будет делом предложение неожиданное. Кумир соотечественников. Ваш ссылка. Жить будете только, если на 307-м году жизни не случится какой беды от Келы Колоха или Келы Лоха или Келы Человек. Этого вы должны опасаться.
1: А ведь до сих пор все сбывается. Например, два из нами. А теперь вот гибель от белой лошади или белого человека. Кстати, когда я был возвращен в Петербург и первый раз увидел императора Николая, я подумал, нет, это белокурый. Человек, от которого зависит вся моя жизнь.
4: О, господи, пушки!
1: О! Ну я после исполнения, если смогу, конечно.
4: Позвольте мне украсить.
1: Да.
4: Изделие.
1: Так.
4: Паш не стихал.
1: Что за изделие? Каковы стихи?
4: Я изготовляю.
1: Да.
4: Вашу для сокола. И если позволите, на рамочках я поставлю.
1: Так.
4: Светлее дня, черная ночь. Бахчан, сарай, Антон. Поэма, Паш. День и ночь.
1: Где моя папа?

0: Я женат. Женат или почти. И все, что можно сказать в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мной передумано.
1: Молодость моя прошла шумно и бесплодно.
2: Счастья не было. Счастье только на избитых дорогах.
0: Мне за 30. 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. Ну и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же будущее является мне неврозом. А в строгой ноготе своей горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет меня неожиданно.
3: февраля 31 года состоялось бракосочетание поэта Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Святого Вознесения, что у Никитских ворот. Во время венчания, когда молодые шли кругом, с аналоя нечаянно упали кресты Евангелия. Пушкин побледнел от этого. Потом у него погасла свеча.
4: Дурная.